0: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание.
1: Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров.
0: С 5 по 9 октября полуфиналы.
1: 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового.
0: Подробности на сайте mus.newradio.ru.
1: Партнер трансляции ВК-видео.
2: Реклама. Если у вас брокерский счет, этот разговор для вас. 8 октября. Живая встреча с аналитической командой NZT Русфонд. От макроэкономики до секторов и сценариев на 2027 год. Вопросы спикерам прямо из зала. Вход по предварительной регистрации. Звоните 254-21-21. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярске, ООО «Финам» Красноярск, 16+.
3: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетоноправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
6: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
4: Застройщик ООО «Заготика Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: Нянька в погонах. Сегодня в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
9: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
4: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Чувствуешь каждую яму? Машина не держит дорогу?
11: Пора заехать в центр ремонта подвески «Реставрация». Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
10: Выбирай безопасность. Заезжай в «Реставрацию».
12: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
13: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
14: Это новое радио.
15: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
16: Новое на новом.
17: Искрами глаз зажигать небе звезды.
16: Фейген. Искрами.
17: Пока у нас есть еще 20 минут до утра.
18: Пока ты спала, я проникал в твои сны.
16: Ваня Дмитриенко.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в понедельник 5 октября в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 4. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
2: Пиковые нагрузки. Зима. С «Красбетон» никаких задержек. Собственный автопарк, лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт «Красбетон.ру». Нам доверяют.
3: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
4: Реклама.
5: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
6: Да что тут думать? Котел.
5: Не входит.
6: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
5: А он точно самый-присамый необходимый?
7: А как ты думаешь, почему так написано?
5: Даже не думай сомневаться. Зота.
8: Компания Зота. Улица Калинина 53А и Брянская 142. Телефон 247 77 77.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ибатюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Застрели свою скуку. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
2: Вот Снайпер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
4: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
5: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой», 9 мая, 63А.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
0: Субботы и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама.
2: Куда пойдет рынок в 2027 году? Честный ответ – не знает никто. Но у тех, кто считает рынок каждый день, есть сценарии. 8 октября команда NZT Русфонд в Красноярске. Макроэкономика, сектора, идеи для портфеля и ваши вопросы спикерам. Регистрация 254-21-21.
3: Брокерские услуги оказывает АУФИНАМ. Представитель АУФИНАМ Красноярске, ООО «Финам Красноярск». Возрастное ограничение 16+.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Застрели свою скуку. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
6: ООО «Техснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
7: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
8: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
9: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
10: Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
12: Слушай,

Кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе

0: который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в понедельник 5 октября в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 4. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
4: Кому в Речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
5: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиаторов 50, Сурикова 12.
7: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
8: Предложение не является публичной офертой.
9: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Автору». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
10: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
11: Слушай, новое.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Дивиденды, отчетности, сектора, сценарии. Если вы понимаете, о чем это, дослушайте до конца. 8 октября в Красноярск приезжает аналитическая команда «НЗТ Русфонд». Живой разбор рынка и 5 идей для портфеля. Вход только по предварительной регистрации. Подробности 254-21-21.
4: Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярске, ООО «Финам» Красноярск, 16+.
5: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК «Дуэт» на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
4: Застройщик, у вас специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов, на сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru. Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
3: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
4: Ваш адрес может быть новым. А жизнь остается привычной.
5: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
4: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
7: Это новое радио.
8: Новое радио.

0: новое на новом.
1: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
2: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
3: Всем приятного прослушивания.
2: Приятного прослушивания.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в понедельник 5 октября в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 4. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
2: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон «Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
3: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
4: Реклама. Что общего между бабочками, грибами, пробежкой по лесной тропинке, белками и свежим хвойным воздухом? Все это настоящая природа. И все это есть в Витапарк, новом лесном мини-районе от Арбан. Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
6: И обязательно у Зоты на Предмостной.
5: У Зоты?
6: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
5: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
6: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы. Живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105. 226 49 49. Подробности у менеджеров.
8: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой» 9 мая 63А.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, задержу дыхание. Нам все предстоит узнать самим.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Стучит подвеска? Тебе в реставрацию. Диагностика, ремонт, запчасти.
4: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
5: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
6: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
7: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
8: Застройщик ООО «Сазайгодика Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
9: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
10: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
11: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
13: Новое.

0: Радио.
1: Мы радуемся трофеям.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 5 октября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 4. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
3: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
2: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
3: Да я и так думаю про зоту.
2: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
4: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
1: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район «Калина Долина» от «Арбан». Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
6: Нянька в погонах. Сегодня. В 20.00. Для лиц старше 16 лет.
8: Супер новинки. Новое радио. Новое.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: песня. Простая.
1: Новое радио.
2: Radio.ru.
1: Новое радио.
0: Все мы изначально.

0: Ну, я что, песню отключил, что ли? Ну, нормально, добро пожаловать.
1: Это новое радио.
0: Да нет, я не это хотел, да подожди.
2: 11 утра в Красноярске.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраум.
2: Здрасте еще раз, ребята, привет. Это пока что Калинин, половина из тех, кто обычно в это время, из тех, как бы, энтузиастов, кто так рано встает, чтобы что-то и самому проснуться, и чтобы проснуться вместе со всей большой страной и как-то немножечко ее, возможно, разбудить, и немножечко шокировать, возможно, немножечко повеселить, и немножечко заставить испытывать испанский стыд. Так сильно прям октябрянуло. Сегодня особенно все уже вот эти все полузимние какие-то намеки начинаются, и думаешь, как бы и не проснуться с утра и не увидеть уже снег, и погрузиться в какую-то легкую печаль, а может и не легкую. Но не, нифига, у нас есть зато другую чашу весов положенные артисты. Они положили свои слова на свою не менее потрясающую музыку. И один плюс один. Добро пожаловать потихонечку. Заходите там, проходите, разувайтесь. Предбаннички там, одежду оставляйте. В носочках проходите в город.

0: один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Давай молча просто проведем этот эфир.
2: Помянем выходные.
1: Во-первых, да. Во-вторых...
2: Молча, первая в мире радиопередача, которую молча провели. Такого же никто... Вот такой рекорд Гиннесса мне по силам, честно говоря. Прикинь?
1: Ну, я бы тогда, если бы еще... Да что с микрофоном? Ну... Если бы спать еще можно было в эфире и...
2: Не, ну так уж прям совсем много. Ну, прикинь, типа, придем к генеральному, скажем, вот там кто-то, там, коллеги сидели, сколько там, 3 дня в эфире в прямом.
1: Да.
2: А мы неделю просидим молча. Ну, и там... И чтобы могли спать по 12 часов. Вот так вот. Давайте, типа, позовем этих чуваков из Гиннесса. Прикинь, как все будут на ушах стоять.
1: Давайте,
2: придут,
1: да.
2: Будут приходить артисты, Валерия с Пригожным. И молча будем сидеть просто.
1: Нормально. И музыка играет. Я сегодня опять играл в эту игру утром, поэтому еще, ну, позже, чем обычно. Вот в эту игру, которая называется 8 отменить, 7 отменить, 9 отменить. 8 отменить. И вот так вот, пока тебе не выпадет хотя бы 4.
2: Это что за игра?
1: Заказывание такси утром.
2: А, 8 отменить, типа, долго?
1: Ну, конечно.
2: А у меня как назло. Вот. Я все время проверяю вот этот закон подлости, когда я, типа, еще стою в труханах,
1: да,
2: после душа и заранее, типа, закажу. Реально, минута-две. Минута-две. Угу. Когда стоишь, думаешь, ну ладно, не буду. Стоишь, да, уже одетый, 7
1: оденешься,
2: минут.
1: Да, одеешься.
2: Да что, как,
1: да,
2: это работает?
1: Всегда, абсолютно.
2: Просто через камеру смотрит там, знаешь, типа, ага, одетый, 8 минут, постоишь, ничего страшного.
1: Я тоже не знаю, как это работает всегда.
2: Как и мы работаем всегда, дорогие,
1: да,
2: друзья.
1: А особенно еще и сегодня вечером. Ну,
2: и
1: хотя
2: сегодня,
1: это...
2: кстати, увидимся еще и услышимся.
1: Да, вечером, вот круто, здорово. На музыкастинге.
2: Как,
1: вау,
2: классно.
1: Круто.
2: Нас неделя музыкастинга начинается, так что мы будем чаще пересекаться.
1: Угу.
2: Вот здорово.
1: Вообще, я рад.
2: Класс, да? Это

0: Сейчас бы как бы выйти в эфир бы, да, надо бы. Но нет, Артем, нет. Судя по тому, как Артем выспался, я тоже...
1: Как ты это понял? По виду моему?
0: Да, я же уже с тобой 4 года работаю. Как будто тебя ударили рельсой по голове.
1: У меня есть объяснение, почему так произошло. Чуть позже расскажу.
0: Это новое радио.

0: один плюс один.
1: Короче, смотри, походу работает все-таки эта система, что нельзя на самом деле спать под видосы какие-то. Ну, не советуют же, типа мозг не отдыхает за ночь. И у меня как обычно бывает, я вот что-нибудь под что-нибудь засыпаю, через там часика полтора просыпаюсь, выключаю это и дальше спать и нормально. А тут получилось так, то, что я проснулся где-то в 5:50 и выключил только.
2: И что там было?
1: Да я уже и не помню, что там было, но просто к тому, то, что походу это всю ночь работало, и мозг вообще не отдохнул. Реально такое чувство, как будто я не спал просто.
2: Любовники Берии жили на втором этаже Кремля.
1: Нет, ну это...
2: Это в камень, или был в КВН, или где-то.
1: Да?
2: Типа, когда уснул под Ютуб, включил что-нибудь научное, и потом просыпаешься, там уже вообще просто по рекомендациям ушло куда-то там. Не. Инопланетяне среди нас. Вот эти всякие программы.
1: Не, ну у меня вот что я посмотрел. Получается, я посмотрел... Так.
2: Да там Файб, понятно.
1: Не-не-не.
2: Минаев я... там.
1: Да нет. Вот темный лор уральских пельменей. Угу. Как понять, что сошел с ума? Самая тайная атомная катастрофа в истории.
2: А вот интересно, как понять, правда? Неужели есть трюк какой-то, чтобы как бы осознать, что у тебя крышман едет? Ведь, как известно, ты же никогда не поймешь.
1: Ну вот я и не знаю, как там. Я же не посмотрел в итоге. Придется пересмотреть.
2: Да, слабо работает вот эта запись на корочку, когда ты фончиком врубаешь. На самом деле ничего вообще не записывается.
1: Абсолютно ничего не записывается. У меня же раньше такой, типа, лайфхак был, я его практиковал, но я не уверен, что он работает. Когда вот, ну, я участвовал в батлах, а все же нормальные люди заранее писали. И то есть они там последнюю неделю перед батлом уже учили текст. То есть. А я как? Вот батл в воскресенье, я в пятницу писать только садился.
2: Даже сильно заранее.
1: Ну да. Все писали там, начинали писать недели за три, я в пятницу. И чтобы выучить вот за там ночь перед батлом, я как делал? Я вот записывал это на диктофон и перед сном включал в наушники.
2: Реально?
1: Да. Но я не уверен, что это работает. Но так как бы да.
2: А как это вот происходит? Ты садишься прям перед компьютером, прям Word открываешь. О, нет, это заголовок. Мой батл.
1: Но я на телефоне писал. Да нет, ну типа, ну как? Вот садишься просто и начинаешь.
2: Нет, а это же должны какие-то есть опорные точки должны быть. Ты же должен изучить некую биографию оппонента,
1: ну, да,
2: чтобы на что давить. И ты лезешь, смотришь его в соцсети, например.
1: Если в пятницу ты это начал делать, тогда это уже совсем поздно. Но, как
2: ты,
1: правило,
2: ну ты до этого уже знаешь, понятно, чувака это, потому что вы из
1: плюс-минус,
2: тусовки.
1: Плюс-минус, да.
2: И вот там кто там у него, мать там. Что,
1: конечно.
2: На какие точки надавить болевые.
1: Ну,
2: физические недостатки шли в ход? Чтобы,
1: конечно.
2: Да? Рост там, вес там.
1: Ты что, это базовые вещи. Я тебе больше скажу, у нас как-то был батл-рэпер Колясочник. Да.
2: Ну и там как.
1: Ну и он, в общем, им стоит отдать должное, он и сам на эту тему шутил постоянно.
2: Правильно, тут надо на опережение работать всегда,
1: да,
2: как известно. А вот я, допустим, вот что вот про меня можно как...
1: Да ты что там столько...
2: Там поле не паханное, да?
1: Конечно, ты что.
2: Я бы хотел, чтобы на меня дисс написали. Конечно, ну ладно. Может, на день рождения?
1: Ну, хочешь, попросим кого-нибудь?
2: Там, ты, чё ты там?
1: Кого-нибудь попросим. Да, Мота.
2: Да не, Мот добрый.
1: Ну и что? Он вообще-то из рэп-тусовки изначально.
2: Похоронил, надо попросить.
1: Ну, да.
2: Все, на паузу уходим, далеко не уходите. Тоже вы, ладно, посидите там рядом, пока на лавочке. Скоро
1: вернемся. Ну, хочешь, напишемся вместе на тебя дисс?
2: Напишите на меня дисс.
1: Ну, блин, ты видишь, тут ты предполагаешь, что это такой смешной дисс будет, а если это обидный будет дисс?
2: По идее, я должен немножко плакать.
1: Ну, конечно,
2: заплакать по-настоящему.
1: По всем точкам пробьют. Да. Конечно.
2: Давайте, я готов. Да что не готов, вы что, я на месяц уйду в депрессию потом.
1: Конечно.
0: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: было раньше. Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. Вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
1: Реклама. В одном большом городе есть лес. Необычно, правда? Лес в городе. Но еще необычнее то, что в этом лесу скоро будет построен маленький город. Точнее, мини-район. Дома из настоящего кирпича, настоящий муниципальный детский сад, салоны красоты, магазины. Все как в городе, но в лесу. Новый проект компании «Арбан». Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
4: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
5: Три клена на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
4: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
7: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
8: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.

0: Ну, 5 октября. Какой праздник сегодня, Артем? У кого,
1: сегодня
0: у кого из профессионалов сегодня праздник, Артем?
1: Сегодня день оперов.
0: Оперов, да, еще. Наверное, я не знаю.
1: Нет, подожди, или не сегодня. Короче, нет. Когда-то день оперов будет.
0: Так, хорошо. А сегодня, как ты думаешь, чей праздник?
1: Ну,
0: ну
1: дай...
0: посмотри на меня. Не-не-не.
1: День придурка.
0: Ребят, с днем придурка. Поздравляем. Счастья, здоровья, улыбка. А еще? Ну, отчасти я кто? По образованию. Ну, праздник такой, хороший, добрый, поздравляют всегда. Очень много людей дарят им цветы.
1: А, день учителя?
0: День учителя.
1: Реально сегодня
0: конечно,
1: день учителя?
0: Конечно, сегодня, вот когда поздравляем там моряков-подводников там, или кого-то там, не знаю, космонавтов, думаешь, приятно этим людям или нет? А вот я сейчас понимаю, что приятно, что я считаю, что я тоже педагог, поздравляй, давай.
1: И поздравляю.
0: Что ты мне пожелаешь?
1: Желаю тебе, чтобы у тебя ученики всегда были
0: Вот так.
1: Не тупые.
0: А это самая главная награда.
1: Вот, да.
0: Не, успеваемость, оценки.
1: Потом, чтобы все ходили на уроки.
0: Вот. А тоже готовишься к урокам, пишешь эти планы поурочные, а вот вы не приходите потом. Да, спасибо, да, вот твоими
1: потом,
0: словами.
1: Потом, чтобы вот получается, ну, чтобы вот ты вот кого-нибудь научил.
0: Так.
1: Вот чему-нибудь.
0: Да.
1: А он потом вообще стал мировой звездой.
0: Нет, он, да, или, например, научил кого-нибудь, вот, допустим, работать на радио.
1: Да.
0: А он потом стал таким крутым и тебя нахрен вытеснил. Ну, я про себя. То есть пришел и меня убрали, уволили, а его поставили.
1: Ну, для тебя это должно быть наградой величайшей.
0: Конечно, это было бы, это был бы праздник со слезами на
1: глазах.
0: Учитель
1: превзошел наоборот.
0: Ну, да, как дети должны быть лучше своих родителей,
1: конечно.
0: Так и ученики. Ну, вот шутки шутками, я вот там какой-то педагогической деятельностью занимаюсь. Мне очень приятно, как, вот реально приятно, типа, когда какие-то успехи у людей, когда они чему-то научились, что-то шажок вперед сделали, думаешь, как не зря живешь. Mm-hmm. Вот то же самое, как ты. Кто-то поржал по ту сторону приемника, и ты такой думаешь, вот, значит, не зря я сижу здесь.
1: Да.
0: В кожаной куртке, в очках, в кепке.
1: Все правильно.
0: Все по делу.
1: Да, я там подумал, давайте диск писать на Кирилла, я вот у меня там, я уже пишу.
0: Набрасываешь потихонечку?
1: Да, потихонечку.
0: Ну давай, интересно.
1: Но там не диск, не подбит, а просто. Ну, под бит мы потом там на бит это накинем какой-нибудь. Просто оно...
0: Ну, да.
1: Просто
0: вот, а 5 октября еще, оказывается, там во всем мире отмечают День Учителя. Там больше 100 стран, поэтому не забудьте поздравить учителей.
1: О.
0: Хотя, по-любому, вы там скидывались где-то там в чате в каком-нибудь, потому что, ну, а как?
1: Надо, ну, конечно.
0: Надо скидываться.
1: Ну, я думаю, мы сегодня это и обсудим в качестве темы дня, но это чуть попозже.
0: Много... Это ностальгичная тема опять будет.
1: Да,
0: но
1: да.
0: Нравится ли это мне очень сильно? Давай, правда.
1: Да, вот, сделаем.
0: Больше ностальгии.
1: Хорошо.
0: Там вот...
1: Ну, это как будто тебе подарок тогда
0: будет. Спасибо. Вот, кстати, хороший подарок. А ты помнишь, например, своих классух по имени? Там, в начальной школе, например, и в старшем звене.
1: Я помню, что ее Елена зовут, а отчество не помню.
0: Не помнишь, да? Ну, ладно. Я своих до сих пор имя, отчество, фамилию.
1: Ну, это понятно, ты с трепетом это...
0: Ну,
1: до сих пор.
0: Нет, это сложная прям работа, особенно вот у школьных учителей. Это очень сложная, правда, токсичная работа. И эти люди вот и тащат на себе все эти годы вот эти капризы детей, родителей, и вот начальство, и зарплаты не супер. Там уж прям какие должны быть, к сожалению. Mm-hmm. Но надеемся, что это все меняется. Так, Феникс, Лана Дель Рей, Доуз и Мот. До кого же поставить? Прям...
1: Ты все хорошие.
0: Все, да, сейчас. Да, вообще все молодцы просто. У нас других нет песен.
1: Да.
0: Да,
2: Один плюс один.
0: Да какой один плюс один? Да все понятно с один плюс один. О,

0: Радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз? Покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18:00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового.
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
4: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
5: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
7: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
8: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс по прибыли категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
9: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
10: 18+.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: Новое радио.
13: Что за трек?
14: Ну как?
10: Поднимаем руки вверх, делаем сердечки.
13: Ну, это рофл.
10: А, блин, почти.
13: Давай, не, подожди, для
10: почти
13: тебя.
10: Почти угадал, я почти
13: для тебя
10: угадал.
13: Сейчас это у нас получается что? Хочется песню «Поднимайте руки вверх, делаем сердечки»? Вообще не проблема.
10: Я просто почти угадал, она очень похожа.
13: Исполняет твою музыкальную заявочку. Вот.
10: Та же исполнительница.
13: Да.
10: Саша Клубника.

0: 1 плюс 1. Калинин
1: и Райтраум. Не, ну вот скажите честно, положа руку, зарядились позитивом, как нет.
2: Так, я пишу дисс на Кирилла потихонечку. Не знаю, почему вот мы так задумали. Вот что я накидал, пока сидел здесь.
1: Давай.
2: Сколько тут, пока мы слушали вот рекламу. Но я концовку уже высосана из пальца, потому что я, честно говоря, проснулся там меньше, чем час назад. Поэтому какие тут диссы? Смотри. Ты готов?
3: Да.
2: Смотри. Меня в детстве... Батя подкидывал воздух. Тебя, походу, кидали в печь. Ты длинный и тупой, как антикварный меч. Смотрю на тебя и не понимаю, то ли ты человек, то ли оладушек. Кирилл, ответь, сколько у тебя в жизни было женщин? А бабушек?
3: О, нифига себе, жестко.
2: Ты настолько вытянутый, что если тебя случайно разбить, на пол потечет ртуть. Ты держишь гитару в руках чаще, чем женскую грудь. Твоя башка торчит отовсюду, и чтобы тебя найти, не надо идти по следам. Зачем тебя батлить? Я лучше займу у тебя бабки и не отдам.
3: Бэм, нифига себе.
2: Ну, это пока все.
3: Видели, как рука профессионала? Ну, жестко, прям на самое больное.
2: Да?
3: Ты че, конечно.
2: Заметь еще 500.
3: Ладно. Блин, круто, прикольно.
2: Ну, тут...
3: Не, ну просто как бы обзывать человека ума много не надо. Ты там так, а вот делать это элегантно.
2: Ну,
3: это литература. Культурно сделать, изящно, даже не обидно, я наоборот рад.
2: Так поэтому в какой-то момент же типа батлы и начали так жестко хайпить, потому что к этому начали относиться как к литературе, знаешь, какой-то, как будто
3: литература
2: поэты,
3: нового времени,
2: поэты,
3: да, такая.
2: Вышли, да, друг друга и про мать начали там.
3: Нет, а тут, извините меня, тут Александр Сергеевич вышел, это самое, и начали сразу шмаляться из Волын.
2: Конечно.
3: А тут люди собрались на поле боя литературного, и все, никто не пострадал.
2: Да. Но они, кстати говоря, насколько я понимаю, это же вообще не первая дуэль Пушкина была там, что ли.
3: Ну да, мы же обсуждали, там у него было типа, попыток дуэли было там типа 15 или 20,
2: да.
3: А ходил он на 2 или на 3 за жизнь.
2: Да.
3: И Лермонтов тоже, они вот так вот всем, ты козел, ты урод, все там на
2: гостреляться.
3: Дуэль. Вообще, гостреляться. Сразу вообще.
2: Что, вот реально настолько за жизнь не цеплялись люди, что ли?
3: Абсолютно. Вы выйдете на улицу там в курилку, поговорите, как там
2: сидит.
3: Нет, сразу стреляться, секундантов напрягать там.
2: То есть кто-то сразу же должен почему-то там... Ну
3: да, копытнуться.
2: За почему-то.
3: Мужики,
2: так?
3: Не обязательно сразу стреляться было. Они просто не знали. Можно было просто там порамсить немножечко, там, может быть, ну, в дыню, не дай бог, дать. Ну зачем же сразу-то из огнестрела?
2: Вот... потому что, видишь, чтобы в дыню дать, чтобы драться, нужны какие-то, типа, ну, скиллы. А чтобы стреляться, там, ну, ты типа достал и.
3: Ну там не, ну чуть стрелять-то надо уметь.
2: Да,
3: как бы.
2: Но. Да, не знаю.
3: А вот люди на батлах, вернемся к ним, они действительно испытывают некую ненависть, там, хоть чуть-чуть, искреннюю, к оппоненту? Или это все так, профессиональное?
2: Там,
3: просто?
2: Знаешь, какое,
3: чисто
2: типа...
3: Чисто по работе нахамили друг друга?
2: Нет, я скажу, ты в какой-то... Ну, там же по-разному ты батлишь людей. Бывает просто по юмору, бывает по-серьезке. Но там появляется у тебя вот это, знаешь, спортивная злость.
3: Азарт
2: какая-то.
3: Некий, да?
2: Да, то есть ты вроде как-то и дружишь с человеком, но вы тут друг на друга наорали и прям сильно очень... Там, а после этого опять там нормально.
3: Блин, интересно, это прям достойно целого часа интервью. Вот бы тебя позвать разок как гостя, как интервьюируя.
2: Мне там про батлы, я могу...

0: У меня есть.
1: Ну, правда, это же...
0: Гвоздь забил.
1: Целая культура, как бы, хочется узнать там. А ты можешь, допустим, в течение батла, учитывая то, что тебе сказали вот сейчас, поменять свой текст, немножко добавить, то есть учитывая обстоятельства сейчас, которые произошли?
0: Ты, как правило, какие-то ответки можешь, типа, ну вот на ходу. Типа, у тебя есть раунд?
1: Ага.
0: Тот чел дочитал раунд, а ты пока он читал, быстро там какие-то четыре строчки там какие-нибудь придумал и перед этим сказал.
1: И это, наверное, особенно ценится, да, если ты еще попал.
0: В целом, да. Но кто-то, знаешь, какие-то, кто вот прям заранее там месяцами готовит свои раунды, у них были такие случаи, что в зависимости от того, что он скажет, он может, типа, знаешь, вторую ветку выбрать развития своего текста.
1: А, то есть он заранее как бы два пути...
0: Да, но это прям совсем так, где это как, очень редко
1: как делали. Как в играх, в компьютерных два сценария.
0: Да, да, это делали очень редко, и это надо прям сидеть совсем заранее писать.
1: Это получается 10 лет назад все было, да?
0: Да, уже больше.
1: Офигеть, как будто из прошлой жизни, а по ощущениям два года назад. Это новое радио.
2: Шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: хочешь какие-то хорошие новости с утра? Там,
1: давай.
0: А там, да там немножечко как бы там чума, что-то такое, думаешь. А-а-а. Да не, ну, не, вот это 21 век и наше время, когда там что-то пролистываешь, там в Иркутской области там и там чума, и такой думаешь, ну ладно, поехали дальше, посмотрю рилсики.
1: Да, да, да.
0: Ну мы надеемся, там вот я почитал чуть-чуть, там самое главное принять меры сразу на ранних стадиях, ну как, а-га. как и с любым заболеванием, да, потому что достаточно серьезная вещь, но вот там люди уже ходят, масочный режим там на предприятии, да-да-да-да-да. Поехали дальше, послушаем какую-нибудь песню Кати Айовы. Просто не обратим на это внимание.
1: Поставь тогда песню «Вова Чума».
0: Ну, кстати, подходит, да.
1: Ну, вообще, что происходит, ну, реально? В какое? Вот мы такие живем, и такие потом «Чума».
0: Это самое, нет, самое то, что любопытное, что у нас это особо-то и... Ну, что-то, чума и чума, поехали дальше.
1: Да.
0: Просто пролистали.
1: И причем сразу же, то есть даже не прошло какого-то дня, вот как, знаешь, в Южном парке была серия, когда этот Стив Ирвин, который охотник за крокодилами, умер.
0: Ага.
1: Типа, и потом он как будто бы появился на... Как будто кто-то в костюме хэллоуинском пришел в его костюме. Но это на самом деле он был. И они говорят, вообще-то еще не так много времени прошло, чтобы про это шутить. Типа, отвратительный костюм. Типа, должно пройти какое-то время, чтобы можно было шутить. А тут про это сразу шутить начали вообще. Ну, то есть, настолько у нас сильно выработался уже за все время, да, иммунитет, что мы сразу же сводим все в юмор. То есть, только вот я листаю новости, что появилась чума, там, и, к сожалению, там летальный исход был. И следующее сразу же, какие-то уже приколы про это.
0: Ну, и все тоже, вот эти все телеграм-каналы, все кричащие эти заголовки, там, в России эпидемия чумы. Мы не любим ходить в сам текст. Вы прочитайте, что там на самом деле. Вот это в России массово, фигасово сейчас начнут. Только, блин, раскачивают, бесят нафиг.
1: Все, но зато вот плюс-минус теперь можно вот определили с костюмом.
0: Да, знакомый тоже подумал, да. С вот этим клювом. Господи, более устрашающего, конечно, не придумать. Вот это, кто же придумал в форме клюва вот этого,
1: понимаешь? А оно же там типа медицинские показания имело, ты знаешь, да?
0: Ну, да.
1: Ну, типа туда клали вот эту траву какую-то, потому что считали, что чума разносит миазмы, чтобы не дышать.
0: Которая как бы как фильтр выступала, то есть это как респиратор был.
1: Ну да, и типа ты вот этой травой какой-то там дышал, вот это постоянно, и считала, что ты... Ну и действительно же работала.
0: Ну, наверное.
1: Не знаю, ну как-то, видимо.
0: Ну сделает, я не знаю, как это все как-то... Ну сделали в форме какой-то адской птицы, которая из ада прилетела.
1: Ворон какой-то.
0: Это новый рай. Доброе утро, ребят. Как ваше настроение? Все хорошо? Ну, самое главное.
2: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 5 октября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 4. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
4: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
5: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. «Красбетон» – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
6: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
7: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
9: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: своих людей. Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ибатимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Кто сказал, что люди не летают? Аэрокомплекс SkyFly представляет. Первая, единственная аэротруба в Красноярске. Уникальное ощущение свободного полета и непередаваемые эмоции. Полет в аэротрубе – неповторимый подарок каждому. У нас летают дети с 4 лет. Летайте сами и дарите полет близким.
3: Записывайтесь на полет прямо сейчас по телефону
2: 205-05-87. Подробности на сайте myskyfly.ru.
4: ИП Талитюнов Василий Васильевич, ОГРНП 326-246-800-081-877.
2: Алюмстрой. Вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК Алюмстрой. 9 мая 63А.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
6: Новое. Это мы.
7: Всем привет, с вами Хам Алиновый.
8: С вами Аннет Сай.
9: С вами Рамиль.
10: С вами группа Добро.
11: Всем привет, с вами Звонки.
12: Всем привет, это Артик Асти.
13: Это Филатов и Кэрос.
14: Это Саня СТ.
15: Это Сергей Лазарев.
16: Всем привет, меня зовут Йолка.
17: Всем привет, с вами Джонни.
6: Новое радио. Новое радио. Присоединяйся погромче.
18: Дорогие друзья, далее рубрика «Дедская минутка». Сейчас будет отбивка.
19: Дедская минутка.
18: Все, я созрел, надо поставить эту песню. Про нее говорили в пятницу. Она не совсем старая, конечно, совсем даже не старая. Но так как это дедская минутка, а я, допустим, там, ну, старший в этой компании из двух ведущих, и, ну, дед, наверное, да, по определению... Я вот много слушаю популярной музыки по работе, и как бы иногда хочется переключиться и что-то такое неформатное послушать, свободное от работы время. И вот эта песня своим как-то настроением, своим вайбом зацепила. То есть это песня про человека, который после рабочей недели, тяжелой, которая сейчас прозвучит, вот он пришел куда-то в культурное заведение, в столовую, в кафе вечером, причем даже один, может быть, вот заказал нарезочку какую-то, там, чайный гриб, например, и просто вот оглядываясь назад на эту сложную неделю, сидит и расслабляется. Вот. «Диляй-ляй-ляй» она называется. Вот. Просто послушайте и почувствуйте то настроение, которое мы вот ощущали еще в пятницу вечером. Придет и пятница, и все придет. Надо чуть-чуть только потерпеть. Это новое.

0: Подожди, я сижу здесь уже 2 минуты, только «Дилай-лай-лай» в эфире только.
1: Да, зато какой смысл вложен в эти слова.
0: Там другие слова есть.
1: Ну, там чуть-чуть есть, но вся соль в этой «Дилай-лай-лай». Как бы проблемы прочь, исчезни боль, хотя бы на мгновение. Ладно, дальше.
2: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
3: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
4: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
2: Красноярске 12. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребятушки! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтран на базе радио, суперхиты и суперновинки на базе. У нас во время дисклеймера вот этого, который Евгений Рыбов записал, там на экране текст высвечивается, тоже как в Южном парке, там какое-то много текста, и которое никто не читает. Там написано было, что содержит странные мемы и речевые обороты, не принятые обществом, что-то такое. Вот Олег молодец.
3: Олег все сделал,
2: и
3: да.
2: И я что подумал, что уже потихонечку принимают эти речевые обороты. Кто-то на днях скидывал новость, что вот это вот оборот «то что» уже хотят
3: институт русского языка уже внедрить, да?
2: Да, немножко легитимизировать.
3: Ну,
2: так что...
3: нет.
2: Что
3: такого
2: нет?
3: Такого не будет.
2: Да что значит, ты там главный академик там, что
3: ну,
2: ли?
3: Ну, нет, конечно.
2: Ну и все, они там решат, значит, и мы будем.
3: Решат, это имя такое.
2: Да.
3: Нет, то что, это для чего же люди стали говорить? Чтобы сделать себе небольшую передышку, устроить паузу. Mm-hmm. То есть, когда мысль не приходит, и типа вот этими всякими разными междометиями, типа то что, mm-hmm. это мы буксуем, у нас мозг буксует. И вот специалисты по речи советуют просто молчать, когда мозг буксует, делать паузу, тишину. Mm-hmm. То есть, говорит, это гораздо круче звучит, чем вот захламление нашего языка.
2: А специалисты по речи, они с чего взяли, что они специалисты по речи?
3: Ну, учились в Воронежском специалисто-реченском университете,
2: да.
3: Скорее всего. Не, ну люди же филологи там изучают, ага. Это все там пишут, диссертации и всякие разные рефераты и прочие курсачи. Курсовые хоть раз писал? А реферат?
2: Наверное, нет.
3: Ну и ладно.
2: Я вспомнил еще. Я, короче, вчера или позавчера, я не помню. Да, позавчера песню одну услышал, с которой я офигел с ее существования, во-первых. Я хотел ее у себя в блоке поставить, но раз уж сегодня день учителя, я подарю эту песню Кириллу.
3: А я уже поставил «Ди-ля-ля», она только что играла.
2: Нет, другая.
3: Другая.
2: Короче, я тут узнал, что вот у Зиверт есть песня «Лайв».
3: Так.
2: И на нее есть акустическая версия, причем официальная, она в карточке у Зиверт лежит. Как думаешь, с кем это фит?
3: Если акустическая...
2: Акустическая версия Зиверт Лайф.
3: Ну, Жендо с Трофимов, может быть.
2: Нет.
3: Кто у нас... Это человек на гитаре играет сам там?
2: Нет.
3: Или нет? Он сам не умеет играть.
2: Он там рэп читает. Я причем офигел. Я не знал, что существование этой песни есть, а она уже больше полугода там или сколько-то лежит.
3: Такая под гитарку такую, да?
2: Вот. Она там припевы поет, а вот куплет наваливает другой человек.
3: Ну, мод, наверное, баста.
2: Нет.
3: Не баста. Баста же у нас сейчас везде...
2: Я говорю, я офигел. Я не знал.
3: Это кто-то необычный, неожиданный.
2: Да.
3: Из старшего поколения. Рэпера старшего поколения.
2: Ну да, можно так сказать.
3: Это кто-то на первых ролях? Ну, то есть
2: когда-то
3: такой...
2: был.
3: А, когда-то был. Рэпер?
2: Да.
3: Блин, неужели с Дино MC-47?
2: Нет. Но...
3: на первых ролях.
2: Все шучу. Ну ладно, в общем, я тоже на первых... Ну, не первый, но на первых ролях, да, был. С Криплом. Офигеть, прикинь.
3: Ну, я просто не очень хорошо знаю этого артиста. Знаю, что он классный текстовик.
2: Там и это говорит о чем? О том, что Зивер, скорее всего, в молодости слушала Крипа-Крип.
3: Да. Че, мы хочешь поставить ее?
2: Да, она офигенная сейчас. Вообще. Ну, конечно, она там акустическая, мы сейчас все в грусть и печаль окунемся.
3: Нормально.
2: Но я удивился, что такая песня существует.
3: Сейчас. Лайф, Зиверт и Филипп Киркоров, скачать.
2: Нет, не та.
3: Акустик вершин.
2: Да, но она на Яндексе есть тоже.
3: На Яндексе не знаю, вот тут сейчас. А может быть, не дашь мне время, а то надо бы проверить на всякий случай.
2: Хорошо,
3: то знаете. А пока кого мы вставим всегда, когда не знаешь, что поставить?
2: Мота.
3: Конечно, он уже был.
2: И группа Добро.
3: Ну да.
2: И Сережа Лазарева.
3: Вот! Шаришь.
2: Ура.

0: О, Крилл скачал. Очень красивая песня. Крипл легенда. Да и Зиверт тоже.
1: Да, очень грустная, вообще неформатная, но для разнообразия стоит ее послушать в нашем эфире на новом. То, что нужно вам с утречка, да, в понедельник, да. В осенний хмурый день, ребятушки.
0: Да, в 8 утра в понедельник.
1: Заряжайтесь позитивом, давайте, делайте громче. Чего?
2: Это лайф, в кайф, когда ты сделал выбор сам.

0: Ведем этот день, будто завтра мы ожидаем конца света. Словно на нашу планету нацелила свой суперлазер звезда смерти. Давай не будем проговаривать чувства, пускай они будут чуть альденти. Между нами пробежал токовой мощности, хватит на кибертрак Теслы, блин. Да его хватит даже заменить реактор АЭС. Твоя легкая походка способна сворачивать шеи мужчин, как наемник шиноби. Я все не могу оторвать свои глаз от вечернего платья и нежных черт. Наверняка ты легко собрала из разбитых сердец королевский флеш. Мне с тобой по кайфу просто болтать под ликер гитары. С другими я бы уже давно зевал, словно тот самый лев из метра Голдвин Майер. Отбросим тайны, нет смысла что-то скрывать, ведь ты все поймешь по взгляду. Будь я хоть даже двойным агентом за получивший масонский градус. Никакой меланхолии. Пускай эта ночь наполнится яркими красками, как если бы мы побывали на празднике Холи. И кажется, все получается, стой. Подбирая синоним, вечер был феноменально прикольный. Знаешь, пускай этот мир, к сожалению, часто бывает холодный. С тобой всегда не готовен, настроен по-боевому. Я в форме, улыбаюсь чемпионской улыбкой щербатого Оли. Пусть как типичных боевиках все вокруг нас разрывается клочьями. Я же надену вместо обручального кольца тебе на палец кольцочки.
1: Тот самый лев из метра Голдвин Майер. Пусть они будут чуть альденти.
2: Альденти.
3: Фишка. Какой крипл крутой.
4: Ну как вы там, утонули в пучине тоски,
1: да.
4: А? Чего вы там? Сидите, грустные.
3: Это что за гнусавое чудище типа читает? Ну, Игорь это... написал. А у Игоря, между прочим, на аватарке логотип нового радио.
5: Игорек, ну ты чего, что? Игорь?
3: Ты что? Ты чё, зачем ты это делаешь?

0: довольно нестандартно рифмовать. Он часто рифмует всякие слова, которые не рифмуются. Если ты скажешь, произнесешь, это вообще рифмы не будет. А вот за счет его подачи много очень рифмуется, из-за этого больший простор для текста. То есть там люди, которые там, кто-то, я не помню, что-то я интервью смотрел, говорят, что говорили, что плохо рифмовать квадратами, типа любовь, морковь, там, ну вот такими очевидными рифмами, потому что меньше простора.
1: Как разлетается клочьями, надену кольцочки.
0: Да, видишь?
1: Прикольно, прикольно.
0: Так, короче, давайте смотрите, а поговорим о чем. У Кирилла появилась подсветка для телевизора. Он мне кружочки скидывал на выходных, говорит, слушай, как здесь.
1: Значит, рассказываю про подсветку. Даже вы спрашивали, что за подсветка. Я скидывал раньше в чат, как она называется.
0: Но ты когда скинул, они посмотрели цену, им уже не захотелось.
1: Короче, я зашел. Это подсветка не просто вот диодная ленточка, которая стоит 500-1000 рублей, там дешевая. И она просто одним цветом светит, который ты выбрал. Что тоже симпатично. Советую, ребят, 700 рублей, телек преображается. Но Артем захотел эту подсветку, купил. И офигевал от того, какая она крутая. Я одно утро проснулся и понимаю, что реально тоже ее хочу. Нашел за пятнарик на маркетплейсе. 15 это показалось мне дорого. И я нашел со странным названием сайт интернет. Полупроверенный. Но на самом деле я проверил отзывы, там больше хороших. И предоплату внес полностью. То есть, ну как бы страшно.
0: Настолько ты хотел 1000 рублей сэкономить.
1: А мне еще нужно было перед отъездом в Липецк срочно на следующий день и полностью предоплату. Ну, девочка перезвонила, плохая связь была. Ну, типа, все отдали в работу. Я захожу в свой личный кабинет, я зарегался на этом сайте. Там не подтвержденный этот заказ. Я думаю, сейчас ушли деньги на деревню дедушки.
0: Ну, конечно.
1: Нет, действительно, привез курьер. Вот, все, я ее отвез, значит, приклеил к телевизору. Заняло это около 40 минут. Там просто, там мало того, надо все по правилам наклеить, потом калибровка вот эта.
0: Конечно.
1: Там, короче, специальные такие типа грузики, как вот чекпоинты такие на двухстороннем скотче, их нужно повесить на телек по углам, там обозначить, где середина телека, где края, где... И там вот эти две камеры, такой кронштейн, он считывает размер твоего экрана, и я включил клип Клавы Коки «Сплетни, шум, лук», там что-то «Шум подруг», а там все цвета радуги. Офигеть, ребят, мама офигела от кайфа вообще, я офигел. Ну, дороговато, согласен.
0: Дороговато,
1: даже за 11.
0: Но она все добивает абсолютно. Вау-эффект. Потому что там, конечно...
1: Я попробовал советский фильм включить.
0: Там...
1: Лучше все-таки клипы Клавы Коки смотреть.
0: Да, там, конечно, очень здорово. Оно работает на всяких мультиках и на всяких, знаешь, фильмах, которые там, где много всяких спецэффектов. Потому что, так или иначе, советские фильмы, они плюс-минус в одном... этим цветовым.
1: Ну, одной цветовой, да. Ну, плюс еще в Советском Союзе как бы и одежда была одной цветовой гаммы. Да. Коричневая и серая.
0: Да,
1: и черная. Супер. Это как с тачками у нас, только белые, серые и черные. Вот если посмотрите вокруг вас в пробке, какого цвета они. Они белые, серые или черные.
0: А мультики прям класс. Я тут тоже как-то захотел рассказать, но забывал постоянно. Вот телевизоры, которые современные, на них стоит там какая-то операционка, да, которая уже внутри там встроена.
1: Да.
0: Какое там количество мусора, просто невероятное. Я разобрался, как скачать другой лаунчер, чтобы когда я включал телевизор, включался просто мой лаунчер, который я настроил, где вот мне что надо, там какие-то хостинги, HDMI там 1-2, телевизор и какие-то там мои это. А ты просто так включаешь телевизор, там сразу, там... Кнопка, которая тебе нужна, HDMI 1, она там в самом-самом низу где-то, где ты по пути посмотришь миллион реклам про какие-то там фильмы еще, про какие-то еще, короче, сериалы, вот это вот все там мигает, постоянно лагает, и я такой подумал, офигеть, то есть реально для того, чтобы мне просто спуститься к HDMI, мне надо посмотреть рекламы всех фильмов, которые на весь экран там выскакивают. Ну, короче, ужас просто.
1: Короче, я скинул там именно в чат, не в сам канал, а в чат в ответ, как она называется, вот которая у нас с Артемом. Имейте в виду, что она под размер телевизора идет. Смотрите, какой у вас там 55-65 диагональ, 75-85, это другая, она там еще дороже будет. Но как подарок человеку, который увлекается, например, вот таким, такой же...
0: Увлекается телевизором.
1: Дурачок, как я. Или ребенку в комнату, например. Вот реально для ребенка это будет классный подарок, если не жалко там 11-15 тысяч, я прям советую.
0: Ну там, кстати, вот интересно, Кирилл говорит, он мне кружочек скидывает, говорит, она не выключается, что делать? делать. А я, там, ну, короче, ей надо, чтобы не было этих отсветов с окна или откуда-то, потому что там же, ну, в тупую просто камера, которая считывает цвета с телевизора. И если у тебя в телеке что-то отражается, допустим, свет улицы и там зеленые деревья, он тоже будет зеленым светить. Поэтому, конечно, шторы какие-то нужны все равно. Я говорю, у меня красным оно горело, я не понимал откуда. Я вот так вот встал к телевизору, вот так вот посмотрел на отражение и понял, что камера ровно бьет в то место, где у меня куртка с вешалки отражается.
1: Ну, короче, блики на экране она может воспринимать, да, как изображение, да, то есть это минус.
0: Но это когда, когда выключено или когда темная сцена, а так-то все нормально там.
1: Да. Все получается.
0: Да, там имба вообще, ты видел, я фотку выложил, что у меня вообще.
1: Что-то что по подсветкам?
0: Да.
2: Новое на новом. Камбулат и Минаева. Половина.

0: Я сейчас в чат скину фотку. Вчера тоже свои подсветки сфоткал вокруг телека. Ну там до свидания, конечно.
1: Короче,
0: там,
1: если вы не поняли, нафига она нужна, она берет каждый цвет на телеке и проецирует его на стену. Получается световое пятно такое. Ну, короче,
0: да.

0: Реклама.
1: Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband подходит для любой бригады.
2: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
3: Застройщик ООО «Созаготика Вавилова». Проектная декларация на nar.com.rf и jkakademik.rf.
4: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
5: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
6: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.РФ».
11: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
12: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
13: Слушай,

0: Один плюс один. Калинин
1: и Райтраун. Кстати, все хочу рассказать вам. Вот эта же песня, которую мы часто ставили, ну, иногда тоже ставим, песня группы «Девочки», «Автобус». Помните? «Автобус, автобус, дай подергать за тормоз». Это смешная в детской минутке. А к нам же приходила Ирина Дубцова, а она же, не все знают, была участницей группы «Девочки». Вот, в свое время это проект был товарища Матвиенко. И там еще вот артистка, которая из «Саши Тани» была, забыл, как, Валентина. Ну, короче, неважно. И думаю, Таня. Сейчас спрошу. А это группа «Девочки», же вот песня «Автобус, дай подергать за тормоз». Это же вы тоже пели? Она говорит, нет, я не пела. Видимо, она в другой период была в этом коллективе, получается, она не пела. Но, е-мое, ну я с трудом представляю. Ира Дубцова такая, я к нему поднимусь, Москва, Нева, Нева. И тут она «Дай подергать». Ну, вот такие вот метаморфозы. Сегодня, я так понимаю, мы будем обсуждать праздник, который... важной вехой является в нашей жизни, потому что все мы так или иначе с этими людьми пересекались, встречались. Артем в меньшей степени. Я в большей... А?
2: Да, вот. Так, да, давай это как его, зачитай, пожалуйста.
1: Мы с Артемом уже говорим одновременно одинаковые слова, как в том этом рилсе про Бена, ой, про то, как Том Круз и второй этот актер. А, забей, ладно, не могу рассказать.
2: Джордж Клуни,
1: да. Ну, ладно. Слушайте, ну, конечно, навалилось сегодня праздников, которые можно обсудить. Сегодня и Международный день врача. Поздравляем. И День работников уголовного розыска. Поздравляем. И Всемирный день учителя. Поздравляем. Там по-разному поздравляли.
2: Ну да.
1: Где-то громче, где-то тише. И все можно обсудить. А в другой день ничего будет обсудить. Будет день чебурек в Югославии и день скидки 25% на товары, все для смывания в туалете. Вот как это работает тоже, да? А обсудим сегодня все-таки день учителя, потому что Кирилл у нас учитель же, а значит, это почти его профессиональный праздник. Короче, обсуждаем, какому учителю вы благодарны на всю жизнь. А какой учитель, наоборот, вам, может быть, все заруинил, какой-нибудь вообще дементор, который все высосал из вас. Короче, обсуждаем это. Погнали.
2: Да. Ой. Ну вот, ваш топ-1 учитель, который вам прям, ну, молодец. И вот какой-нибудь наоборот учитель.
1: У меня много историй про это. Они не очень там, может быть, смешные и интересные. Но то, что власть маленькая вот портит, это совершенно точно.
2: Да?
1: Это деформация, да, профессионально, то, что вот вы видите, там есть некоторые охранники, которые там, ну, директор шлагбаума, но ощущение, что он там просто повелитель вселенной.
2: Да.
1: Также, к сожалению, бывает и в педагогическом мире. Наверное, в любой сфере. А учителей все-таки есть некое, то есть, превосходство перед, по определению, перед учащимися. И некая власть. И я даже сейчас вижу вот в институте, как выстраивают эту субординацию, излишнюю, там, не, там нельзя, это, нельзя, там, звонят, студентов звонит телефон, выгоняют из аудитории, там, вон отсюда, там, вот так вот люди себя ведут. Думаю, чё нахрен? А я еще знаю этих людей, думаю, ты это самое, иди-ка лучше сначала нахрен.
2: Ну, пытаются какую-то дисциплину.
1: Да, то есть люди пытаются самоутвердиться за счет, и у нас и в институте были вот эти вот, как у нас была одна бездетная баба, которая просто орала, как резаная, там, у девочки были проблемы с почками, ей нужно было писать каждые полчаса выходить. Она и не разрешала. Почему? Я не понимаю, зачем? Типа, ты будешь сидеть до конца, там, у тебя есть там перемена на это. То есть, вообще конченые до сих пор. Но и были, конечно, их было гораздо больше. Люди от бога педагоги. Человека два за всю жизнь уж точно.
2: Да уж, конечно, серьезная
1: тема. Я тебе говорю, щемили беременных девчонок там на пятом курсе на сессии. Просто люто просто. Сидит, а что ты, типа, думаешь? Что если ты в положении, тебе какие-то права дополнительные там дали. Вот, вот так вот, чуть ли впрямую говорили. И мужики...
2: При этом сама она, если забеременеет, будет все права выпрашивать.
1: Ну, наверное, да. Поэтому вообще дисреспект таким людям. А вот те, кто любит своих студентов, учеников, вот дай бог им здоровья. Люди от бога, педагоги, по призванию мы вас поздравляем. Вот эти цветы вам.
2: Вот то ли дело я. Никто мне плохого не сделал. И хорошего тоже.
1: Хорошего тоже.
2: И нормально, и все. Нет, единственное, я помню только одну историю, которая мне не понравилась, когда информатик что-то, ну, я как обычно должен был со справкой из школы выпускаться, потому что двойка должна была быть. А информатик поставил вот эту вот пересдачу, чтобы двойки не было, именно в тот день, когда я должен был выступать на разогреве у Смоки Мо. Это очень странно. Ну, короче, ну это же были какие нулевые, конец нулевых, начало там десятых. И Смоки Мо тогда был, конечно, просто рэп-иконой. И я начинал тоже рэп читать. И каким-то образом...
1: Ты был иконкой.
2: И каким-то образом я умудрился, вот, чтобы меня взяли выступать на разогреве у Смоки Мо. Ну, ты прикинь, день. Мне там 15-16 лет, и я такой уже, нифига себе. И вот именно в этот день. И что, пришлось выбирать образование.
1: Ну шутишь?
2: Нет, я не выслушал.
1: Ты выбрал уроки?
2: Ну блин, а что, мне со справкой надо было? А там информатик, он прям урод был, то есть он бы не поставил бы мне просто так тройку.
1: Блин, а как это вот в нормальном мире происходит? Ты подходишь, несмотря на то, что ты там, может быть, не успеваешь, подходишь к преподавателю и говоришь, возможно, это шанс мой, и возможно, разрешите, я вот не приду. И он говорит, это ж правда тебе важно? И ты говоришь, да, я приду в следующий раз. И он говорит, окей, нет проблем, найдешь меня на кафедре, придешь, пересдашь. Вот так вот, это
2: ты
1: нормально.
2: Ты видишь, это работает, когда ты до этого с учителем тоже в нормальных отношениях.
1: Ну, если ты его петухом называл там как в открытую, прям на паре, тогда, возможно, да.
2: Ну, когда ты с нормальным, в нормальных отношениях с учителем, да, это могло сработать. А когда ты, в принципе, с ним изначально уже...
1: Ну, ладно, тогда,
2: тогда
1: да.
2: Тогда, конечно,
1: а ты как,
2: нет.
1: Что, ну, как-то плохо себя
2: я
1: вел?
2: Я не помню просто, но в целом как-то...
1: Оговаривался, наверное.
2: Там такого слова не было тогда.
1: Ну, ладно. Короче, рассказывайте свои истории про учителей, и как вы там им что-нибудь подарили, там, или что-нибудь они вам подарили, например, билет в новую жизнь. Может, у вас был какой-нибудь там замечательный педагог, который вы помните.
2: Ну, или, может быть, вы из уголовного розыска тоже звоните.
1: Да, или вы врач.
2: Тогда. Да.
1: Это новое радио.
2: А то, что прорвем сайт.

0: Александр Пушкин, и Джонни, и Леонид Агутин все вложились в эту песню. Про учителей вот Артем завел тему. Сегодня несколько праздников, ну, в том числе и учительский. У меня был самый лучший учитель в универе. Он был моим наставником, учил программированию, вывел на Олимпиаду, я там занимала места. И параллельно еще он стал моим первым мужчиной, и мы с ним были 5 лет. Так что научил не только программированию. Поздравляем, что у вас был такой хороший человек.
1: О! Так, с праздником!
0: Сегодня день уголовного розыска.
1: Да, работников уголовного
0: поэтому,
1: розыска.
0: Поэтому, да, как уже говорили, поздравляем. Врачей тоже всех поздравляем. Да. Спасибо за ваш труд. Ой, как классно, а вообще все можно понять.

0: конечно. Ну, я не знаю, наверное, в убойной силе. В убойной силе, в первую очередь. Ну, это примерно одно и то же.
1: А вот этот, который дяденька улыбается, улыбался всегда
0: это
1: такой.
0: Это в разбитых фонарях.
1: Дукалис, да?
0: А, да, да.
1: Дукалис.
0: Да, причем у них реальные прототипы там у всех. У Соловца, у Дукалиса, реальные люди, которые работали, да.
1: А фраза, которая нарюхал у нас труп, возможно, криминал по коням, это разбитые фонари?
0: Это разбитые фонари, да. Это артист Волков произносил.
1: Ага.
0: А, вот про учителей. Перескакиваем сегодня с профессии на профессию. В колледже препод по информатике каждый раз, подходя ко мне, клал мне руку на плечо. Подпись «Сергей». Это было стрёмно, добавляет Сережа.
1: Ну, кстати, ну вот еще тут история. Я недавно одну учительницу как раз прорабатывала. У меня слезы текли ручьем. Очень была тяжелая и болезненная проработка. А это и слушательница, которая... Ну, она взрослая. Прикинь, насколько вот...
0: Это очень важно. Ребенок формируется и попадается в вурдалаки иногда.
1: Ну, мне кажется, что это как-то девочки так просто близко к сердцу принимают. Ну, ты хоть одного мужика 40-летнего знаешь, который прорабатывает учителя, который был там в 14 лет у него.
0: Ну, я не знаю.
1: Что-то я как-то не знаю.
0: Ну, вот а у девочка... нас в институте у нас была преподша, которая просто была конченная психопатка. Mm-hmm. Вот. И мы потом ходили и писали маляву, просили ее убрать от нас. И все.
1: Реально?
0: Там была такая война была, да. Ее, те, кто ее, с ней занимался репетиторством, ее любимчики, ее защищали, мол, мы порочим честь этого педагога. А мы не порочили, мы просто просили дать нам адекватного, который в себе человек, который не орал, у него глаза на выкате, там, вот так вот. Думаю, да ты веди пару.
1: Хорошо, если класс тупой.
0: Ну.
1: Его тоже можно понять. Если вы, блин, не понимаете ничего, блин. Конечно, человек вам объясняет, а вы не можете
0: понять. Как об стену гору учишь вас, вкладываешь.
1: А какого преподавателя, на какого предмета?
0: Ну, литературу, да. Ну, это филфак.
1: Ну, так и что, и ты не понимал, там, не читал ничего.
0: Ну, да.
1: Ну и вот.
0: Да нет, ну мы старались там, ну тяжело там, что второй курс, ты же еще только вот школу окончил, а тебе сразу там какие-то серьезные планки там ставят и прочее, и чуть ты не можешь вытянуть, начинает на тебя, хватит орать на детей.
1: И постоянно. Что, тебе прям на лето задавали книги, и ты их прям читал?
0: Там не на лето, там типа пара через 4 дня, прочитай там овода, какого, вот такая толщина.
1: И ты читал?
0: Ну, пытался там, старался там что-то.
1: Да.
0: Типа так, если ты приходишь на филологическую школу, ты уже все это должен прочитать. А там же все это прочитать, что нужно по программе. Там нужно десятилетие просто.
1: Ну да.
0: Там одна иностранная литература зарубежная, охренеть, Пантагрюа и Гаргантюэль. Гаргантюа и Пантагрюэль. Ой, все, флешбеки начинаются.
1: Да уж.
0: Про физруков хоть одну смешную историю напишите, ёпрсте.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама. Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и J.

0: 2020 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО Jason and Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: Первое правило Haval F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Haval F7 от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Haval F7 2026 года не является. Ответ действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Haval City на сайте haval.ru. 12+.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей.
6: Цена распространяется на автомобиле «Волга К50» комплектации и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является
7: Новое радио.

0: 8495-232-1632. Давайте поговорим с вами по телефону про ваших учителей, про всякие случаи, курьезы из институтского или школьного прошлого.
1: Все правильно.
0: Давайте, давайте. Алло, здравствуйте.
1: Алло, привет.
0: Алло, здравствуйте. Алло.
1: Алло. Алло, привет.
0: Алло. Алевтина. Алексей. Алло. Да что ты, что?
1: Вспоминаешь имена учителей всех?
0: Абсолютно верно.
1: Да.
0: Здравствуйте.
1: Здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Опять как будто мы вам позвонили, а не вы.
1: Она учитель просто, скорее
0: всего.
1: Вы
0: педагог?
2: Я педагог, и я сотрудник уголовного розыска.
1: Как так совпало? Может, вы еще и врач, как сегодня все праздники соберем тогда?
2: Нет? Нет, я не врач. У меня сегодня двойной праздник. Я 16 лет работаю в уголовном розыске, но образование получила педагогическое.
1: Ничего себе.
2: Работала учителем.
0: Добрый день. Как вас зовут? Точнее, это вы должны, наверное, у нас спросить, как нас зовут.
1: У вас есть какая-то, знаете, как у бойцов, там, боксеров, ММА, есть, типа, профессиональный этот, 28, там, побед, 0 поражений. У вас есть какая-то профессиональная статистика раскрываемости личная?
2: Личная?
1: Да.
2: Нет, наверное, в уголовном розыске это командная работа.
1: Командная.
0: Слушайте,
2: и все-таки девочки там нужны исключительно для мозговой какой-то функции. Мы вынюхиваем, а ребята уже делают.
0: Ага. Слушайте, захотелось чуть-чуть встать почему-то в вашем присутствии.
1: А у вас какое звание? Ну, майор?
2: Майор, да.
1: Серьезно? Все, Кирилл, давай, общайся. Я попаиваюсь.
0: Ну, правда, вот есть вот профессиональная чуйка же. Вы можете не только там преступников выискивать, но вы и в обычной жизни можете что-то найти, что другие не могут, потому что ты как-то мыслишь по-другому.
2: Безусловно.
0: Может быть, у вас...
2: Безусловно.
0: Типа, там...
2: Вот однажды мой муж 4 часа не брал трубку, и я подняла вертолет Яндекс.Такси, чтобы найти, где он едет.
1: Ничего себе.
2: Подождите. Вот это была чуйка на самом.
1: А вот такое, допустим, когда там, ну, не можешь, допустим, пульт от телека найти, сразу же такая начинается дедукция. Вот
0: или в магазине творожок не
1: так,
0: можешь.
1: Чтобы найти пульт, надо выдумать, как пульт.
0: Да, всегда знаете, да, где
2: что. Но это как из рилсов, знаете, когда мужик открывает холодильник и кричит там, дорогая, где молоко? Да вот же в двери, да нет. И я подхожу, из воздуха беру это, и вот она стоит, эта бутылка.
0: Не сомневаемся.
2: Конечно, есть. У меня супруг говорит, что у нас на лице у всех написано, на полицейских, что мы это они. И вот когда мы, допустим, даже с детьми куда-то едем, заходим в метро, я прежде всего осматриваю людей и вагон. Ага. И он мне говорит, да прекрати так смотреть на людей, они испугаются. А я уже как-то особо не замечаю этого, но так происходит, да.
1: Слушай,
0: прикольно. А какая специальность педагогическая у вас какая?
2: Учитель русского литературы и английского. У меня два высших образования.
1: То есть, если кто-то коверкать будет слова, сможете и арестовать его, посадить на 15 суток.
0: А как так? Вы учитель русского, и вдруг пошли в органы, как так прям? То есть...
2: Ну, значит, история тоже здоровая.
1: А учителям пистолеты не выдают просто вот.
0: Так, папа, что?
1: Да.
0: Не перебивай.
2: Мой папа тоже сотрудник милиции еще был, и уже на пенсии давно, и очень был против, что я пойду учиться на учителя. А меня прям вот тянуло, хотелось мне. И он мне говорил, ты, значит, умрешь старой девственницы с кипой тетрадок, не ходи туда. Я говорю, нет, пойду. И, в общем, когда я закончила институт, я пошла работать в санаторий МВД с детьми. Он такой круглогодичный, я их там и учила, и мы спали, и гуляли, и какие-то развлекухи были. Но мне на тот момент платили 8 тысяч рублей. И как-то с папой сидели за ужином, он говорит, ну что, классная работа, много платит. Я говорю, ну супер, мне все нравится, я же молодой специалист, мне надо, поднабраться опыта, он говорит, да, вон в полиции, в милиции, я еще в милицию пришла, он говорит, в милиции побольше платит, хочешь? Я говорю, хочу. Ну и на следующий день я уже была в отделе кадров, и все, и стала работать сначала с детьми по делам несовершеннолетних, а уже нашла свое призвание в уголовном розыске.
1: Ну понятно, на пенсию когда?
0: Сколько еще?
2: Через 2 года.
0: Через 2 года.
1: И что, после через 2 года потом дорабатываем и уходим или дальше работаем?
2: Дорабатываем и уходим, и начинаем учить детей своих, чужих. У меня 2 детей, я очень страдаю, что не могу с ними рядом находиться, но они все понимают и очень гордятся, что у них такая мама крутая.
1: Ну ладно.
2: Ну и в школе тоже.
1: Ну давайте, чтобы у вас там
2: мама.
1: Все, как говорится.
0: При этом мы с вами проговорили 4 минуты, но мы так и не знаем, как вас зовут. Вот, да. Это, наверное, единственный случай. И, наверное, не надо. Вы знаете наши имена. Такие вот
1: истории. Зато мы знаем, что она майор уже, видишь.
0: 2 года, видишь, и все.
1: 2 года и пенсия, да.
0: Интересно.
3: утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 5 октября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 4. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
3: Реклама. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
3: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.

Нове радіо. Радіо.ру.

0: новое радио. Это
1: про учителей поговорили, про работников органов поговорили. Теперь про медиков. Надо им тоже что-то, какую-то песню поставить. Я начал искать, думаю, такой вот прям хитовой песни про врачей, наверное, нет. Прям какой-то там... Ну, есть они, но ну, прям как-то безусловного хита нет. И я начал вспоминать, вот как вот притянуть, конечно же, Данила Багров. Он же всем говорил, что хотел поступать и... что становиться медиком собирается. Конечно, он лукавил, чтобы как-то себя, возможно, обелить в глазах окружающих, чтобы впечатление произвести. Но, тем не менее, вот вечно молодой смысловые там. Вы же врачи, хотите продлить нашу жизнь, возможно, молодость. И спасибо вам за это, чтобы мы были живыми, здоровыми, и хоть и делаем иногда какие-то глупости необдуманные. Короче, это песня для врачей. Ну вот, как мог...
2: Ничего себе, ты вообще
1: настолько
2: притянул вообще.
1: Все, тут все по делу.
2: Вечно молодой, вечно пьяный, где там про врачей?
1: Опьяненный молодостью. Это я ж только что объяснял, что Данил Багров из «Брата» хотел стать медиком.
3: Я мог бы выпить море.
1: Вот, я мог бы выпить море, а врач потом сделает клизму.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: В Красноярске час дня. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте, это Кирилл, это я. Вот написала тут, вчера с таким кайфом посмотрела фильм «Брат». Да, «Брат» — классный фильм, он там из Казахстана едет в Америку.
3: «Брат» и «Брата 2».
2: Да. Вот это Кирилл притянул просто. Он тогда говорит... Тебя просили поставить Киша, а не песню про Киша. И он над этим случаем уже третий год смеется. А тут сам придумал, так, песня для врачей, значит, Данила Багров хотел быть врачом, поэтому ты мог просто сказать, хочу поставить песню «Смысловые галлюцинации». И все.
3: Нет, так не работает, это неоправданно. Я уж так с Тиндер поставил
2: один раз. Ты мог хотя бы доктор Албан тогда поставить, я не знаю, если про врачей хотел что-то.
3: А что, доктор Албан врач?
2: Ну нет, ну там доктор есть название.
3: А, доктор?
2: Ну, конечно.
3: Клянусь, я сначала подумал, так, про врачей, группа доктор Ватсон. Но нет.
2: А, ну вот.
3: Короче,
2: я такой, так, он хотел там стать, потом на 20-й секунде первого сезона, он там, и поэтому слушаем песню, где нет вообще ничего для врачей.
3: Почему? Ну я объяснил, что он начинает. Я объяснил, вечно молодой. Ты хочешь быть молодым, здоровым? Хочешь, да. Все, куда к врачам в любом случае, к людям с образованием медицинским. Потому
2: блин,
3: что...
2: Я по той же причине мог бы поставить тогда трек «СТ Питер, Москва», потому что, ну, скорее всего, в Питере и в Москве работают врачи. Есть там. И поэтому песня для врачей.
3: Не, да, вот тут подсказ Розенбаума надо было, он профессиональный медик. Ну, Розенбаум как-то не клеится в нашем эфире, несмотря на то, что его все любят, но он как будто вот, ну, не для нас, потому что это... Значит, ехали с Диманом в Липецк тут.
2: Да.
3: Точнее, из Липецка обратно. И всегда же непонятно, какие попутчики попадутся. То есть всегда это лотерея, там, как, куда, чего.
2: А сейчас... тебе попался Диман.
3: Да, захожу, а там Диман. Ну, во-первых, значит, проводница. Она подходит, объясняет, там, в туалет эту бумажку не бросать, как обычно, таким голосом, вот этим вот дежурным, потому что она это миллиардный раз уже говорит. И Диман спрашивает, а где вагон-ресторан? Типа, проголодались? Она говорит, там, по направлению поля.
2: Проголодались. Вот... Пивка захотели.
3: Да нет, правда.
2: А, ну
3: вот в ту сторону, типа, и говорит, а там нумерация с головы поезда, и она говорит, мы едем в Москву головой. Вот так она сказала. Угу. Я говорю, в Москву головой, а сердцем остаемся на родине. И она так на меня смотрит. Ну, замечательно. И ушла. Ага. В ту же секунду я думал, какая шутка, хоть посмеяли.
2: Их тяжело рассмешать.
3: Да, ну потому что она устала, она на работе, вот это. И у нас, значит, попутчики, два парня. Вот, ну, военные, в общем.
2: Да.
3: И они это самое... Это такого давно не было. Они... Я же люблю в тишине ездить, как бы пропагандирую тишинную поездку,
2: да.
3: Чтобы все там как бы просто там спали или чего-то, потому что это общественное место. И они вот реально два взрослых мужика таких, и они говорят, парни, вы не возражаете... Вот клянусь, это формулировка. Вы не возражаете, мы посидим. Ну а я как двум взрослым мужикам скажу, там, вы чё?
2: Еще и военным.
3: Да.
2: Бабкам ты бы сразу сказал, возражаю.
3: Возражаю, я опрою, вы как смеете?
2: Конечно.
3: А мы два трафарета с Диманом, я говорю, да не против, я единственное говорю, да хотелось поспать пару часиков. Они говорят, мы тихонечко, и клянусь, они, я такого никогда не было.
2: Очень тихонечко посидели.
3: Они сидели очень тихонечко, они реально, они достали напиток.
2: Ага.
3: Аккуратненько. И они тихонечко сидели, шепотом разговаривали о каких-то важных вещах. И потом я выспался, я два часа спал. Mm-hmm. Я просыпался и слышу, что они в какой-то момент захотели, ну, чтобы вечеринка получила оборот,
2: да,
3: какой-то.
2: А там внизу девочки. Нет,
3: они поставили музыку на телефоне, на единичку.
2: Да?
3: На единичечку. Вот это вот. И я вспоминаю свой опыт поездки с бабушками 59-65 и выше. Они никогда не спросят разрешения. Они просто по факту, если две бабушки садятся в поезд, ребят, знакомые друг с другом, вам пинцет. Они будут говорить,
2: ну,
3: до,
2: конечно,
3: точки Б, не замалкивая.
2: Ты сейчас сказал, что 59 бабушки.
3: Не замолкая. Я сначала сказал 55, потом думаю, нет, это 65-70.
2: Девочки.
3: Вот, девочки, да. Они будут разговаривать нон-стопом. Если, запомните, бабушки познакомились только что, они все равно будут разговаривать до конца. То есть неважно.
2: Да, но у вас есть минут 20 на то, чтобы уснуть, пока они не начнут.
3: Пока они познакомятся,
2: там, да. То есть куда едете
3: всегда.
2: Там.
3: А у меня Сережа, у него, он у меня там, а у меня был кот, который стульчак
2: сам поднимает.
3: А бабушки,
2: они как дети, они знакомятся только в путь сразу.
3: Они
2: же
3: никогда не сделают потише, у них все там нормально. И вот как на контрасте парни, хотя могли бы сказать, так, вы два трафарета завалили, мы сейчас будем... Они, реально, я выспался. И потом, значит, был прикол, что мы все-таки собрались после сна в вагон-ресторан похавать, а они только оттуда вернулись, значит, пока они, значит, тут посидели, в рестике посидели. И я говорю, что там, как? Он говорит, парни, ну, аккуратнее.
2: Ага.
3: Там есть некий накал. Вот. Ну, там немножко по-другому он сказал.
2: Типа они там кого-то распинали.
3: Ну, или они, я не думаю, что они были очень мирные. Ага. И мы пошли с Димоном, а там реально вот прям заходишь, а там это пятый час поездки, и там прям полный рестик, и там прям штын стоит, хоть топор вешай на пивном этом берега. И там вот это вот, уже середина потасовки. Нет, ты как? А ты не так сказал. Ты мне как сказал? Я тебе стал человечески. Там ты мне, нет, ты не так. Короче, уже накаляется, мы с Димоном такие, ну, может, пойдем? Я говорю, да ладно уж. И мы, я, вот это вот, главное правило, не смотреть в глаза, очень помогло из липецкой юности, вот это все нормально поели, и возвращались.
2: Ну да, говорят, животным глаза не смотреть.
3: И потом, я к чему веду, а потом разговорились, они начали там что-то, как вы, что, занимаетесь, я сказал, что я на радио, и он говорит, пожалуйста, не мог бы передать привет? Я говорю, да ладно, я как-то не смог отказать этим парням, они сказали еще, если что... Зовите нас.
2: Реально?
3: Когда мы в рестик пошли, не переживайте, если что, свистите, короче. И мы под некой протекцией пошли в этот рестик.
2: Так это насколько вы есть хотели, что там в ресторане были какие-то типы, которым в глаза даже нельзя смотреть?
3: Ну да, да. И ну уже мы заказали, как-то неудобно, что. И вот я, значит, Светке Орловой из Москвы, привет из солнечного Якутска. Вот они меня просили так сказать. Все, парни, вообще, спасибо вам за поездку, за то, что вы сидели, но очень тихо, были вежливыми.
2: А в какой момент ты решил перед ними козырнуть, что ты на радио работаешь?
3: Они выспрашивали. А я так как врать не умею, я уже в самом конце, я говорю, я на радио там работаю.
2: Да, это, скорее всего, это наоборот не было. Да. Они зашли с Димоном в купе, там сидят два пацана, он такой, я на радио, кстати, работаю.
3: Значит, работал я на радио в пятницу. Так вот в глаза прям смотрят. Да нет, они очень интересны. Но они, естественно, там говорливость появляется. Диман там, я там дизайнер.
2: Да.
3: Они такие брутальные, знаешь, а мы один дизайнер, другой радиоведущий.
2: Да.
3: Короче, парни, вот там, Светки Орловой из Москвы вообще.
2: Все.
3: Такая история. Может, мне заткнуться
2: уже? Да не, нормально. Ну, ты 7 минут ее рассказывал.
3: Извините.
2: Да не, нормально.
3: Целую вас, все, пока.
2: Какие-то моменты смешно даже было, правда.

0: кончилась песня, к сожалению.
1: Плюс один.
0: Вот единственный минус у группы Добро. Единственный. Это то, что песни могли быть и по 6, и по 15 минут.
2: Я согласен.
0: Потому что, ну, только-только распелся вечерами, гитарка, костерочек, молодость. Едем там по направлению там в молодости.
2: Ну, в Липецк.
0: Ну, например, да. Но там не в молодости едешь.
2: Объявишь?
0: Время...
2: Да.
0: Московское время 9 часов 15 минут ровно. Время новостей, которые не очень-то вам и нужны, но тем не менее в студии. Включай. В студии Артем Селиванов. Далее подробности произошедшего за последние дни. Пожалуйста.
2: А, значит, пытаюсь слово здесь заблюрить как-нибудь. Ну, короче, вот пукать. Давайте так.
0: Какое слово, интересно, там написано в новости, если ты пытался...
2: Пердёж!
0: А, вот это слово. Хорошо, что я его не сказал на радио, потому что мы все-таки в федеральном эфире.
2: Перед партнером улучшает отношения. Эксперты утверждают о повышении доверия в парах, большем уровне счастья и комфорте. Тут даже назвали тайминг, когда начинать.
0: Когда начинается, значит,
2: в 16.30.
0: А, да?
2: Да нет.
0: Нин, без 15.04.
2: Лови. Не за пальчик.
0: Подсюды.
2: В среднем лучший тайминг, чтобы начать 2-6 месяцев после старта союза. Тут самое главное преодолеть первоначальное стеснение и дискомфорт. То есть на первом свидании не стоит это делать. И знаете, я скажу вам, действительно так и есть. Оно там как работает, как ящик Пандоры. Ты один раз это сделал, два раза это сделал.
0: Пердоры.
2: А потом уже и как-то это в обыденность какую-то входит. Поэтому...
0: Ну, и уже не так это и уже ценится, знаешь.
2: Да,
0: как бы
2: не так уже и смешно.
0: Не смешно, да, просто... Ну, но классная тут, новость. Да. Спасибо.
2: Идем дальше.
0: Будем
2: как
0: знать.
2: Раз новость тоже про это. Зумеры массово страдают туалетной тревожностью и не могут выйти на улицу из-за страха, что резко приспичит. В особо запущенных стадиях даже сама мысль о выходе из дома вызывает боль в животе и диарею. Короче, тут написано, что зумеры от 20 до 30 лет начали реально свою жизнь в унитазный квест превращать. То есть они где-то... Ну, постоянно прокручивают эту мысль, что если захочется, где кабинка, и ты постоянно находишься в сканировании вот этой местности, где туалеты, где бесплатные туалеты, платные.
0: Ну,
2: да,
0: как у терминатора сканирование,
2: да.
0: Как бы пространство.
2: Прикинь, вот как тяжело, блин. Ты постоянно думаешь, ага, если я сейчас выйду из дома, и мне припрет. И
0: да, поэтому бедный, это сидишь. Зумеры, молодежь.
2: Да.
0: Ну, вообще, ребята, вот у нас раньше было. Вся страна твоя, понимаешь, не переживаешь ни за что.
2: Ну, тут написано, ключевой страх здесь застрять там, откуда не сбежать, а конфузиться на глазах у прохожих. Ну, то есть, типа...
0: Тут почему на глазах? Ну, отскочил в кустейру, да и все, что на 5 сек.
2: Как вариант. Кстати, про тревожность тоже есть новость. Петербуржцы съели весь атаракс в городе. Это один из самых... Ну, короче, это типа...
0: Что у вас там за соревнования, петербуржцы?
2: Один из самых популярных рецептурных препаратов, который помогает справиться с тревогой и депрессией. В крупных сетевых аптеках его уже нет. Теперь тревожникам приходится искать, что... Ну, короче, искать таблетки. Ну, кстати говоря, это такая распространенная проблемка. Хорошо, что я живу в маленьком ЖК, и у меня несколько аптек, то есть... Как правило, все таблетки, которые мне нужны, они есть. А когда я жил, типа, в обычном спальном районе, ты приходишь там за своими антидепрессантами, их нет. И начинаешь по всем аптекам бегать искать.
0: Но имейте в виду, принимайте препараты только с назначения абсолютно врача. Относитесь к этому ответственно.
2: Да. И еще последняя новость, как раз вы же там все выгораете на работе, а тут вот китайцы дали россиянам совет, как работать по 12 часов каждый день и не умереть. Ну, тут не прям так, что китайцы все собрались, и потом собрались все россияне, и они там начали делиться какими-то важными этими мыслями. Нет, просто как-то вот так вот. Китайцы работают с утра до ночи 6 дней в неделю, но от выгорания страдает всего 3% рабочих, тогда как в США и России почти 50%. Весь секрет в древних китайских практиках. Записывайте. Что нужно делать? Во-первых, делать перерывы на 15 минут без гаджетов через каждые полтора часа работы. То есть полтора часа работаешь, 15 минут просто чилишь, без телефонов, без всего, отдыхаешь. Еще 5 минут надо отдохнуть с закрытыми глазами. Поняли? Записали. Потом спать по 30 минут во время обеда в тишине. И делать 5-минутную зарядку с наклонами тела и глубоким дыханием, чтобы успокоить нервную систему. И все! И выгораний нет никаких. Я сейчас это с закрытыми глазами вот буду сидеть и зарядку еще делать. Все, не отвлекайте.
0: Жалко, что ты не можешь прочитать сообщение. Там вопрос человек задал очень важный в соцсетях. Там вот от, не знаю, кому адресован.
2: Какой?
0: В 9 часов 18 минут вот там сообщение очень с важным вопросом.
2: А, ничего себе. Ну, кстати, ни разу. Нет, я...
1: Что, не зачитаешь вопрос?
2: Ну, типа, что мы так долго вместе работаем, типа, стесняемся ли мы уже этих вещей? Ни разу.
1: Ну, речь же про отношения, как бы.
2: Ни разу не было. Может быть, от смеха могло как-нибудь случайно, но не специально.
1: Ну, я как-нибудь пошучу смешнейшим образом. Нет-нет, да, Артем.
2: Типа, и надо как-то спасти эту шутку, и я, чтобы еще смешнее...
1: Чтобы мне не обидно было.
2: Чтобы хоть над чем-то посмеяться. Спасибо, это были новости 1+1.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
6: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
7: У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер один.
4: ООО «Специализированный застройщик «СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
8: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
9: Кто сказал, что люди не летают? Аэрокомплекс SkyFly представляет. Первая, единственная аэротруба в Красноярске. Уникальное ощущение свободного полета и непередаваемые эмоции. Полет в аэротрубе – неповторимый подарок каждому. У нас летают дети с 4 лет. Летайте сами и дарите полет близким.
10: Записывайтесь на полет прямо сейчас по телефону
9: 205-05-87. Подробности на сайте myskyfly.ru.
11: ИП Доледенок Василий Васильевич, УГРНП 326-246-800-0-87-77.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске 263-88-33.
12: Моя игра, моя игра, она...
13: Это вот.

0: на новом. Часто мне попадаются рилсы, оказывается, коллекционирование каких-то фигурок или еще чего-то.
1: Признак
0: это...
1: шизофрении.
0: Нет, наоборот, это, как оказалось, сейчас среди миллениалов какой-то, типа, такой тренд тоже популярный. Выкладывают там свои коллекции, вот у меня там фигурки такие, фигурки сякие и так далее. И на фоне этого много появилось людей там и на маркетплейсах, которые продают там фигурки, напечатанные на 3D-принтере там и так далее. И вот я, честно говоря, ну, я хейтер фигурок, напечатанных на 3D-принтере, потому что они никакой коллекционной ценности не имеют абсолютно. Плюс, мне только один раз какой-то зарубежный аккаунт попался, где чел печатает, типа, большую фигурку с разными местами как-то, и он как-то там, ну, короче, нормально более-менее получается. А обычно это какая-нибудь такая странная фигурка вот с этими полосками от 3D-принтера, вот это некрасивое. Не знаю, это можно сделать как-то нормально, только если ее там как-то штукатурить и красить еще, чтобы вот этих полосок уродских не было. Но в целом, конечно, фигурки, напечатанные на 3D-принтере, это дизреспект вообще. Это фигня.
2: А если бы у меня был 3D-принтер, я бы тебе напечатал большую фигульку.
0: У нас тут есть 3D-принтер, дарил, кстати, на работе. Иди напечатай. Там есть где-то стоит.
2: Ну, ладно. Стоит
0: вот,
2: фигурка.
0: Так что... Что-то печатать там для быта, там, да, прикольная вещь. Я бы ее купил, если бы она не полквартиры занимала, конечно. А так, вот какие-то фигурки. Ну, какой прикол.
2: Для быта прикольно, кстати. Можете себе напечатать там толкушку для картофеля, там, я не знаю, там, шумовку какую-нибудь.
0: Да.
2: Там, то есть не покупать это все за три дорого.
0: Угу.
2: Там, не знаю, эти приборы.
0: И тут пластмассовая толкушка, которая первую картошку согнется.
2: Ну да, у нас такая картошка, особенно в Липецке. О, там все ломает, надо металлическую.
0: Ну, короче...
2: Ну, я думаю, что не за горами покупка 3D-принтера в твоей жизни. Прям
0: да
2: чувствую,
0: нет,
2: что она
0: у меня
2: наклевывается.
0: Уже, она у меня уже года два наклевывается. Я каждый раз себя отговариваю тем, что просто, ну, реально, она занимает полквартиры, и я побалуюсь пару раз. Ну, фигурки я печатать точно не захочу никакие. Какое удовольствие, если я могу любую напечатать тогда? Какой прикол в этом? И вот фанко-попы, я люблю фанко-попы, и на официальном сайте фанко-поп там была раньше, я не знаю, сейчас есть или нет, вот на американском, ты мог у них заказать фигурку типа с себя. Ну, то есть ты там мог ее сам в этом в генераторе, как в играх, сделать что-то похожее на себя, заказать, и они бы там тебе отправили. Ну, я не знаю, сюда-то, наверное, конечно, вряд ли. Но многие мне попадаются там на Авито. Напечатаю вашу фигурку Funko Pop на 3D-принтере. Это не Funko Pop. Это не Funko Pop. То же самое, любая фигурка медведя, это теперь пишут везде Bearbrick, это не Bearbrick. Любой конструктор, это не Лего. Не бесите.
2: Да.
0: Все.
2: Вот поняли, как я поддерживаю беседу про игрушки.
0: Да.
2: Да, верно.
0: Да. Хотел песню поставить для Кирилла, но потом подумал, ладно, не буду. Там про Жигуль поется просто.
2: Ну ладно.
0: Он там поет: Жигуль, отвези меня в Москву, знаменитым стать хочу. Ну
2: да,
0: скажите,
2: если много Жигуля, можно уехать куда угодно.
0: Этого надо.
2: Не выходя из дома.
0: Это чисто песня молодости Кирилла. Жигуль, отвези меня туда, где останусь навсегда.
2: Песня молодости Кирилла — это Кольщик. Накали мне купола.
0: Ну, а что, ты не мечтал, чтобы Жигуль тебя в Москву отвез, и ты там стал знаменитым в Москве, в Жигулях?
2: Не, не мечтал.
0: На Жигуле из Липецка
2: это,
0: в Москву
2: это
0: не мечтал?
2: Это такое, знаешь, это испытание, это наспор надо делать.
0: Приключение?
2: Да, на копейки ехать на такие расстояния.
0: Ладно, тогда. Тогда, чтобы улучшить наш сегодняшний тяжелый понедельник, поставлю песню, которая называется «Сегодня мой лучший день». Исполнитель Мари Краймбрери.
2: Вот здорово ты придумал.
0: Да. Новое радио.

0: Реклама. Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум Ютекс. Линолеум Ютекс. Готов к любым вызовам.
3: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
16: 18+.
17: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
18: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
20: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: и Райтраум.
1: Пытаюсь какую-нибудь песню подобрать под минус любые опера. Сегодня день работника уголовного розыска. Мы уже и поставили даже песню любые опера. Но хочется что-то еще для увеселения, как-то что-нибудь подпеределать, какой-нибудь добавить другой какой-нибудь текст.
2: Ну, здорово,
1: и вот я думаю, два варианта. Вот у меня есть Toxis и Дора знак. Или Дима Билан, я твой номер один.
2: Как будто Дима Билан.
1: Дима Билан все-таки лучше.
2: Дима Билан взрослый человек. Это такая песня для взрослых.
1: Ну, в смысле, и в той песне есть песня «Детка», слова «Детка».
2: Ну, из уст Димы Билана «Детка» это как-то «Детка».
1: Да?
2: «Детка». А там «Детка, детка», ну ты же знаешь.
1: То есть это разные детки?
2: Ну, конечно.
1: Ох уж эти детки.
2: Дима Билана «Детка», так «Детка», сразу видно, идет,
1: да?
2: Вон «Детка». А это у них там это «Детка, детка».
1: Да. Ну, давай тогда Диму Билана попробуем. Я не репетировал, я ее только что открыл, реально. Я другие тексты репетировал. Но раз уж Кирилл настаивает на то, что Дима Билан, я твой номер один, под минус любые опера. Ну, ты прям настаиваешь, чтобы мы это сделали.
2: Ну, мне как будто бы кажется, что Дора и Toxis, это немножко так...
1: Ну молодежного добавить
2: молодежно,
1: немножко.
2: Молодежно, но это без уважения. Как-то.
1: Ну, ладно, давай тогда... А Дима Билан с уважением?
2: Вот Дима, Дмитрий Билан.
1: Виктор.
2: Виктор.
1: Ладно, тогда давай.
2: Один в один, как Дима делаешь прям.
1: Да.

0: Блин! Давай.
1: А какие слова-то здесь теперь остались?
0: Да давай второй куплет.
1: А где второй? Как? Вот. Детка, ты за мной иди.
0: Вот этот вот. Нормально.
1: Простите нас, пожалуйста.
0: Почему мы же с уважением?
1: От тебя схожу с ума только с тобой. Только твой димбелан ты владеешь телом, детка. А ближе к делу, люби меня ты, и этой ночью, ты моя. Детка!

0: работает. И... Вот. Или, знаешь, это когда вот он преступницу ищет какую-нибудь, и он я твой номер один, я твой номер один. Типа, что он ее найдет, значит. И посадит.
1: Да, давай притягивать.
0: Но это хотя бы хоть какая-то логика есть, а не так, что Данила Багров, он там хотел стать врачом.
2: Запомнила, припоминает мне.
0: Да, ты что, это как песня про Киша сейчас будет. Или какая еще песня? Я
1: хотел просто... Забыл, да.
0: Unforgiven, Рокки
2: версия. Да поставьте оригинал, хватит мучить людей. Не так там, то чума, то что.
0: Оригинал 12 минут идет.
2: А это только 8.
0: А это 4. Дуа Липу, надо.
1: Был случай в пятницу, Артем поставил регги-версию Металлики, и мы осудили это, и Артем Олегу сказал, что он с ним больше не дружит из-за этого. А мне не сказал, потому что мы и не дружим.
0: Да, поэтому у меня теперь вообще точно нет друзей. Было хотя бы...
1: Первый человек, у кого отрицательное количество друзей.
0: Да, был хотя бы один друг, и вы спросите, почему один, если и Олег, и Кирилл, потому что они каждый по половинке.
1: Одного целого.
0: Да. 1+1. Новое радио. We'll be right back.

0: и Райтраун.
1: Ну давайте быстро, по-быстрому поболтаем. 8495-232-1632. Звоните. Мы сегодня отмечаем День учителя, в том числе, помимо еще Дня медицинского работника и Дня работника уголовного розыска. Отмечаем День учителя и хотим истории ваши про вашего топового учителя, который вам там прям вот на жизнь дал какие-то советы, или был наоборот какой-нибудь дементор, который как в Азкабане высасывал из вас все.

0: закортил вам жизнь.
1: Испортил навсегда,
0: детства,
1: да, что вы до сих пор помните его, и вообще какой-то неадекват вообще полнейший. Звоните, рассказывайте про ваших учителей, которые были в школе у вас, или там, может быть, в институте, или... Ну, в институте преподаватель, не учитель. А, вот.
2: Сбросился
1: все.
2: Человек.
1: Да. Алло, привет. Эх, не успел я взять трубку. Сейчас опять в это, как его, миллион звонков пытается в это маленькое горлышко пролезть. Но мы успеваем, нормально справляемся. Алло.
3: Это маленькое горлышко пролезть.
1: Алло.
0: Где-то я это уже
2: тоже хочу свой голос послушать.
1: Алло, 3-4-5. Алло,
2: как привет. Зовут тебя, откуда ты?
3: Дмитрий зовут, Новосибирска.
1: Дмитрий, сколько лет назад школу закончил?
3: Я школу закончил в 12 году.
1: В 12 лет?
3: Нет.
1: В 12 году какой-нибудь учитель тебе запомнился?
3: Да, слушайте, был очень крутой учитель русского языка и литературы у нас. Я ей во многом благодарен за то, что я, в принципе, так хорошо знаю русский язык и литературу.
1: Ага.
3: У нее был прикол за неправильные ответы или за выкрики с места. Она указочкой по рукам хлестала.
1: Лазерной.
3: Тоска. Нет.
2: А чем она полюбилась-то? Ну, то есть она как будто немножечко абьюзила, да, вас? Тем более рукоприкладство.
3: Она очень хорошо доносила, в принципе, информацию и, ну, то есть объясняла очень грамотно, несмотря на вот эти вот все свои методы, так сказать, воздействия на учеников. Она очень круто доносила предмет, и, в принципе, то есть и дети любили читать, и умели читать. Особенно в 11-м классе.
1: Читать рэп?
3: Да, потому что...
2: Ты про рэп, да, ты имеешь в виду?
3: Йоу.
1: Да. Респект. Респект и уважение. Уважуха. Клёво.
2: Cypress Hill.
1: Да. Влад Валов, мастер-шеф. Пока.
2: В какой-то момент не получилось продолжить диалог.
1: Я, кстати, сейчас задумался вот о том, он сказал, учитель русского языка и литературы. Вот мне интересно, смотри, учитель физики — это учитель физики.
2: Да.
1: Учитель химии — это учитель химии.
2: Да.
1: Информатики.
2: Да.
1: Там физрук, ну, тем более только физрук. А почему вот русский язык и литература? Неужели русский язык отдельно не настолько серьезная наука и литература отдельно не настолько серьезная наука, чтобы отдельно на это учителя были?
2: Справедливое замечание, да. Это ведь, по-моему, только с русским
1: литературой. Нет, я сейчас еще задумался, что математику и геометрию тоже один человек преподавал.
2: Да, точно. А еще кто у нас в паре? Историю и географию обычно преподают тоже.
1: Не, у нас разные.
2: Нет, подождите.
1: Не, историчка и географичка разные.
2: Разные,
1: люди,
2: да. У меня мама просто окончила ИСТФАК, но она вела в школе географию еще.
1: И поэтому сдвоенная это только вот русские литературы и математика с геометрией. Но геометрия, она как будто отдельно не было такого геометрии.
2: Да, вот еще подсказывает история обществознания. Вот у нас тоже был один учитель на эти два предмета.
1: Кстати, может быть, да.
2: История обществознания.
1: А почему, типа, ну это же отдельно очень серьезные науки.
2: Фиг знает.
1: Ну, они схожие, да, есть что-то.
2: Ну, в любом случае, эти люди крутые, то есть они два предмета знают на зубок так, настолько, чтобы преподавать.
1: Да,
2: его.
1: А в свободное время она еще и репетиторствует, преподает высшую математику, сопромат, а потом она еще и квантовую физику преподает.
2: Да, вечером физкультуру.
1: Да, и еще и учит программировать в C++ и 1С-ку. Но это для бухгалтера, если вдруг там...
2: С праздником вам.
1: Бухгалтеры плюс.
2: Спасибо большое за наше детство.
1: Да, пока.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 4. Завтра во вторник, 6 октября, небольшой дождь. Днем плюс 13. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
5: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
6: Пиковые нагрузки. Зима. С «Красбетон» никаких задержек. Собственный автопарк, лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт «Красбетон.ру». Нам доверяют.
7: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
8: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двух комнат. комнатный. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в биографии. 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Хочешь высококачественный водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
9: Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
10: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
12: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
13: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00 3 часа в термах «Сокол» всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: В Красноярске 2. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребята! Эй, всем привет! Также и мы вам и вечером сегодня скажем, потому что мы будем с Кириллом участвовать в судении... Сужении музыкастинга 9.0, между прочим, мы сегодня... в судьях, и помимо нас еще в судьях такие люди, как...
3: Филатов и Кэрс, Роман Саша Емельянов, СТ. Саша СТ.
2: И Дионисий Сатаров.
3: Да. Это человек, который...
2: Zion Music.
3: Zion Music, он 100 лет-то работает.
2: Так что и с Ваней Дмитриенко.
3: О, намену.
2: Так что, ребята, мы сегодня с вами вечером еще услышимся. Там что-то какие-то невероятные цифры показывает фильм «Сумерки». Что-то типа они 350 миллионов вроде собрали рублей. И это только первая часть, а еще вторую собираются показывать. Сейчас в кинотеатрах идет фильм «Сумерки». Показывают опять. Вот тогда показывали сколько-то 20 лет назад, и сейчас 350 миллионов они собрали.
3: Это у нового поколения он популярен, да?
2: Вообще, да нет, в целом
3: или
2: все пересматривают.
3: Пересматривают. Это прям крутой фильм такой, да?
2: А я не знаю, я не смотрел, это вот хорошо. В том-то и дело.
3: Мне казалось, он бабский.
2: Ну, я думаю...
3: Там про любовь, переживания, вот это все. Я тебя люблю.
2: А мужики, потому что для них пожестче надо что-нибудь.
3: Да.
2: Например, «Король лев».
3: Жестко. Кстати, грустный мультфильм.
2: Грустный максимально, но я тут во взрослой жизни испытал ощущение, которое, я не знаю, ни с «Королем Львом» даже не сравнятся в детстве. Есть такая игра, It Takes Two называется. Сейчас кто играл, они уже поняли. Это ты видел, типа, любому рилсы, где парень с девушкой вдвоем играют, там надо на двоих, типа, проходить. И там в одном сюжете надо, значит, было избавиться от одной игрушки, значит, от слонихи. И это самое жесткое, что я делал вообще в своей жизни. Ребята, если вы планируете поиграть со своей девушкой в It Takes Two и хотите классно провести время, вы отвратительно проведете время просто. Потому что играть прикольно, а сюжет — это просто жесть. Ну девушка, вот... Кирилл, это вот...
3: Да я понял.
2: У пацанов бывает такое, девушка.
3: Что-то слышал.
2: Все.
3: Ну-ка, он там, поправь.
2: Денис Сатаров.
3: Ладно, хорошо. Значит, про создание «Сумерек» автору отказывали в издательствах 9 раз.
2: Реально?
3: Автору «Сумерек» Стефани Майер 9 раз отказывали, и все-таки в итоге это произведение нашло своего зрителя массового. Вот это два случая. Либо верьте в себя и бейтесь во все двери, и все получится, годами можно биться, либо вы написали хрень полную, просто она реально говно, поэтому ее никто не берет. Вот как узнать?
2: Никак.
3: Потому что объективно мы себя никогда не можем оценить со стороны. Мы всегда думаем, что мы что-то крутое сделали.
2: Ну да. Давайте тогда песню «Мьюз» поставим. Супермайсер.
3: Надо дать Black свое произведение почитать или послушать, или посмотреть нелояльному зрителю, вот, или слушателю, а не только другу.
2: Угу. Ясно.
3: Ну, что ты это?
2: Поэтому я хейтеров и не баню, кстати говоря,
3: не баню.
2: Никогда. Поэтому хейтеров и не баню. Все, кто там подписываются, все и остаются.
3: То есть у них какое-то зерно есть в их высказывании?
2: Конечно, есть.
3: Потому что друзья, вот подписчики лояльные, все скажут: ой, как супер идеально, великолепно, молодец. А роста нет в
2: я
3: этом.
2: Я тебе больше скажу, я даже знаю таких людей, это не про тебя, просто про других, которые прям в чате настолько всех своих людей оставили, типа, это не про тебя, правда, что там просто, типа, ты отлетаешь в какой-то момент и начинаешь думать, что ты просто, типа, топ-1. Потому что не видишь хейтеров в принципе. У тебя во всех соцсетях все там слова забанены, ключевые, по которым там можно тебя оскорбить или что-то. Плюс у тебя там какие-то жесткие там помощники, модераторы, которые настолько весь хейт убирают, что тебе начинает казаться, что ты все, что ты делаешь, это типа круто.
3: Как ты описал некоторых людей прям четко?
2: Кого?
3: Когда они видят, что на концертах люди, они думают: ого! Ого-го, да я какой!
2: Угу.
3: Все, заведу себе дворецкого садовника, и пусть меня носят на носилочках.
2: Я бы так и сделал в первый же день.
3: Да?
2: Конечно.

0: и Рэй Траун.
1: Сегодня три крутых праздника. Во-первых, да тут нет, во-первых, просто День учителя, потом День медицинского работника и День работника уголовного розыска. И для работников уголовного розыска мы уже ставили песню «Опера». День учителя мы вообще обсуждаем, а День медика и ничего, и как-то и без подарка оставили. И я думал, может быть, как-то какое-то что-то хотя бы про врачей положить на бит. И вспомнил, Корней Чуковский, «Айболит», но... Тут, значит, я не знал, что там так, оказывается, все серьезно. Я сейчас перечитал, вот смотри, в какой-то момент я понял, что... О-о-о. Ну, во-первых, смотри, добрый доктор Айболит, он под деревом сидит.
2: Почему? Он, во-первых, сидит.
1: Почему
2: да,
1: под деревом?
2: Это уже как бы...
1: Но это ладно, это ладно. Смотрите. Вас всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит. И пришла к нему лиса. Ой, меня укусила оса. И пришел к Айболиту барбос. Меня курица клюнула в нос. И прибежала зайчиха. И закричала: «Ай-ай, мой зайчик попал под трамвай. Мой зайчик, мой мальчик, попал под трамвай. Он бежал по дорожке, и ему перерезало ножки». Это что?
2: И теперь он больной и хромой, маленький зайка мой.
1: Но тут нормально, тут ему в итоге пришили ноги, и он там может по дорожке.
2: А это автор специально выкрутил настолько ситуацию, чтобы подсветить мастерство Айболита,
1: да?
2: Что он, да, то есть трамвай, это серьезно, это ампутация на всю жизнь могла.
1: Во-первых,
2: бы
1: откуда трамвай в лесу?
2: Да.
1: Ну, вот. А вот теперь вот еще вот здесь почитай. Вот отсюда и до туда.
2: Надо какую-то музыку зловещую включить.
1: Да не надо.
2: Вдруг откуда-то шакал на кобыле прискакал. Вот вам телеграмма от гиппопотама. Шакал на кобыле.
1: Да.
2: Ну.
1: Там дальше.
2: Приезжайте,
1: еще.
2: Доктор, в Африку скорее, да, спасите, доктор, наших малышей. Что
1: наших
2: такое?
1: Малышей.
2: Неужели ваши дети заболели? Да, у них ангина, скарлатина, холерина, дифтерит, аппендицит, малярия и бронхит.
1: Они там что так болеют-то жестко?
2: Приходите скорее, добрый доктор Айболит.
1: Ну и он там потом едет в итоге их там лечить. Что у них столько болезней, столько накинулось на гиппопотамов. Скарлатина, холерина, ангина, дифтерит, аппендицит, малярия и бронхит. А аппендицит-то надо быстро.
2: Да, и
1: иначе
2: вот проблемы там у них. И наш простой советский врач.
1: Да.
2: Кабанчиком прилетает и всех сразу лечит.
1: А он вообще-то под деревом сидел.
2: Да.
1: И он сразу, а он там на китах и так далее в Африку поехал. Я такой думаю, сейчас мы тут рэпа навалим под какой-нибудь бит, а там и ему перерезало ножки.
2: Ну, вообще, судя по временам, когда написано это произведение, он мог сидеть не под деревом, а по 58-й статье.
1: Да?
2: В целом, да. Поэтому это не худший вариант. Но самое главное, что он всех, дай бог здоровья
1: всех
2: таким.
1: Спас.
2: И, скорее всего, безвозмездно, он без серебряника. Они, может, бананы ему дали максимум какие-то.
1: Да.
2: Дай бог здоровья.
1: И всем врачам, которые нас спасают, спасибо вам, ребята.
2: А песню какую?
1: «Вова Чума». Да нет, тут...
2: «Вова Чума» напрашивает, скорее.
1: «Five Star Family» и «Фарго». Новинка на новом радио.
0: Новые на новом.
3: Всем привет! На связи мы, группа
4: «Five Star Family».
5: Слушайте наш совместный трек с «Фарго» «Перемотай».
3: И вспоминайте лучшие моменты жизни на волнах нового радио.

0: Реклама. Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
1: Что общего между бабочками, грибами, пробежкой по лесной тропинке, белками и свежим хвойным воздухом? Все это настоящая природа. И все это есть в Витапарк, новом лесном мини-районе от Арбан. Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой» – 9 мая 63А.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.
4: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
5: Телеканал СТС представляет.
6: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
10: Слушай,

0: шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
1: Ну что, давайте общаться, потому что мы сегодня вообще, по-моему, с двумя людьми только разговаривали.
2: Ну, зато
1: с какими? Зато как, да. 8495-232-1632. Сегодня вспоминаем ваших учителей, которые... Ну, сегодня день учителя, и поэтому надо выяснить, запомнился ли вам какой-то учитель хорошими делами или какими-то плохими, наоборот, что вам пришлось там всю жизнь потом его вспоминать и думать, вот почему у меня вся жизнь пошла наперекосяк. Звоните, рассказывайте. 8495-232-1632.
2: Хорошее сообщение я пропустил. Давай. Когда звонил девушка, которая в органах работает, угу. И я сказал, в вашем присутствии хочется встать. А он говорит, в ее присутствии вы можете сесть. Вот так вот. Вот так вот. Изящный кламбур.
1: Нормально.
2: Хотелось бы. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы?
1: Алло, привет.
3: Здравствуйте.
1: Я как вас зовут?
2: Город.
3: Ижевск.
2: Аня, Ижевск. Хорошо.
1: Рассказывайте, пожалуйста, есть у вас какой-то учитель, который запомнился вам
2: на всю жизнь?
3: Да. Алло.
1: Спасибо.
2: Большое,
1: до свидания.
2: Да. 8495-232-1632.
1: Она слышала по-любому.
2: Но специально поруфлить захотела.
1: Конечно.
2: Знаем, мы вас раскусили сходу.
1: Я также умею, смотри. Алло. Не умею. Так, подожди-ка.
2: Сейчас будешь издеваться над слушателем бедненьким.
1: Нет.
2: Алло.
1: Здравствуйте. Как вас зовут?
2: Меня зовут Кирилл.
1: А меня Кирилл.
2: Алло.
4: Алло.
1: Привет, как тебя зовут?
4: Алло.
1: Да вот видишь,
4: привет,
1: Денис, рассказывай, а есть у тебя учитель какой-нибудь? Учитель Сплинтер или, например,
4: да,
1: мастер Йода?
4: Я сам из Челябинска. Ага. Но родился в Кустанае.
1: Ага.
2: Так.
4: Это Казахстан.
2: Так.
4: Ага. У нас по физкультуре был учитель, звали его Канат Абергенович. Угу. И у него был такой прикол, всегда говорил... Урок начался, он: дети, сколько у нас канатов? Мы говорим: три. Ну, Канат Абергенович.
2: А, вот та вся история пока. Так. А почему он спрашивал за канаты, простите за такой оборот? Переживал, это материально ответственный был. Боялся, что канаты украдут.
4: Да нет, приколист просто был.
2: А, на приколе. Дети, сколько у нас канатов?
4: Да, а по замке была учительница информатики Нагима Камашевна. Но та была жесткая, она была такая связка ключей у нее тяжелая, броскалась в них.
1: Ага. Ну, связка ключей?
2: Она маленького роста была и показывала, сколько ключей.
1: Но нет. Нет, у нее, знаешь, как у главного босса в игре, который украсть надо. Так, и что?
2: Ну ничего, просто у этой были ключи, а у того канаты.
4: И еще была указка, она любила тоже лупить.
2: Лазерно лупить. Артема веселит, что указка может еще лазерная быть.
1: Ну, типа, лазерная указка и лупить. Это же не больно, понял?
4: Да, там была занятка, деревянная указка.
1: Что, вас всех били в детстве учителя? Почему так вы...
2: Да, и еще меловыми руками вот так вот опирались нам на форму, и вот там следы оставались.
1: На форму? Ты в форме ходил?
2: В начале школы,
4: я закончил только в 98-м году.
2: Понятно, спасибо большое.
1: Спасибо за звонок. Что-то вас всех били учителя почему-то.
2: Ну, чуть-чуть, может быть, так, по-доброму.
1: А, чуть-чуть не считается, да?
2: Пиндель там даст.
1: Для ускорения просто. Ну, тогда, если так, то ладно уж. Не, меня вроде учителя не били.
2: У нас был, на баскетбол ходил на секцию, и он, те, кто тупил, у кого-то не получалось там, он вот так останавливал игру, вот так вот подходил и мечом по башке вот так кидал в бошку. Я его ненавижу до сих пор.
1: Дай угадаю, тебе сказали, ты высокий, тебе надо в баскетбол играть.
2: Не, я просто любил.
1: А, да?
2: Ладно. Алло, привет. Маленький тогда был еще. Здрасте, как вас зовут?
1: Привет.
5: Здравствуйте, меня зовут Ольга, я из Сочи.
1: Ольга из Сочи, рассказывайте.
2: Ну, человек, который из Сочи звонит, он всегда, да. Ну, улыбочки.
1: Из Челябинска жестко позвонил.
2: Потому что жилье есть свое уже в Сочи, да, Олечка?
1: На первой линии.
2: Да, вот.
5: Нет, не на первой.
2: Ну, не на первой, ничего страшного. Зато температура у вас сейчас там 24 градуса, наверное, да, сейчас? А может и больше.
5: Ну, приблизительно.
2: Приблизительно, вообще супер класс. Угу, хорошо. Оль, про педагогов, учителей вот болтаем сегодня. Что есть?
5: Да, я с удовольствием поздравлю педагогов с сегодняшним праздничным днем. Хочу вспомнить преподавателя по химии. У нас была такая учительница Калашникова Галина Михайловна, которая просто из всех даже двоечников по остальным предметам делала отличников по своему предмету. Просто она его великолепно преподавала.
6: А вот как она преподавала? В чем она выделялась на фоне?
5: Она очень интересно рассказывала, ее хотелось слушать, просто все внимательно слушали. Не знаю, изначально как-то все побаивались, потому что слухи по школе ходили, что она строгий педагог. Но заинтересовать своим предметом она очень могла. Ну, то есть она заинтересовывала. Просто мы постоянно какие-то опыты...
1: Ну, тогда валентность брома назови.
5: Не помню.
1: Так я-то, у меня два по химии было. Я думал, она сейчас скажет, хочется вспомнить своего учителя по химии, его звали Уолтер Уайт, тогда было бы... Так, ну и что в итоге?
5: Ну, в итоге, в общем, у меня хорошие воспоминания об этой преподавателе, ну, об этом учителе.
1: Ну, тебе химия легко. Я просто, типа, я по математике более-менее там нормально решал эти формулы, и по физике тоже. Но как они брали вот эти формулы химические, я вообще никак не понимал. Они берут там какой-нибудь H-хлор плюс там CO2H5-34 равно, и что-то после равно должно идти, и они так с умным видом всегда это делали. И какая-то логичная цепочка. Я вообще не понимал.
6: Ладно, они нас заставляли делать, и мы все то же самое делали.
1: Как они?
6: То есть случалось что-то?
5: Опытным путем.
1: Ну да.
5: Опытным путем.
1: Ну и как, тебе в итоге химия пригодилась в жизни? Да, химическую завивку делала себе, нормально пригодилась. Ладно, спасибо за звонок, пока. Там все легко, надо валентность знать. Что такое валентность вообще? Как, что это? Я вообще никогда не понимал. Не, у меня по химии прям два было. То есть мне три поставили просто так, чтоб я типа со справкой не выпустился. Нормально, вторая история за эфир, что я должен был со справкой выпуститься. Ну, двоечник, а что вы хотели? Алло, привет.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Давай.
1: Рассказывайте.
7: Наверное, это мой учитель математики, молодой мужик. В 5 классе я его терпеть не могла всей своей душой, но в начале 6 он мне как сказал: ну, мистер Фиш, так у нас понеслись совместные мемы.
1: Что вместо сказал?
6: Мемас какой-то?
7: Мистер Фиш.
1: Я такой не знаю.
6: Даже Артем не знает. Но, а в чем там мем, суть его?
7: Господа. Но мистер Фиш, но вот может. You won't go to your family. Видели мем 22-го года?
1: Я просто
6: не, там. Не, мы не знаем. Ну, короче, он плохая. Тебя взял тем, что он говорил с тобой на одном языке. Мемы.
7: Да. И при этом вот любая ошибка, вот вообще. Мистер Фиш, переделывай.
1: Слушай, как легко на самом деле молодое поколение этим купить, когда ты взрослый и знаешь мемы. Мне видео попалось, где, опять же, сидит Сурдин, Семихатов и вот еще и Штерн. Борис, и они Штерн. Там втроем, Штерн вот так вот руками дел, а Семихатов сказал 6-7. И там все просто, вы что, посмотрите, просто ученые знают 6-7.
6: Вот, профессиональные популяризаторы науки. Ну, здорово, что был такой человек в вашей жизни. У некоторых и такого не было.
7: Добавить 5 копеек.
1: Давай,
6: добавь.
7: У меня в школе в 5 классе была учительница биологии. Ага. Из-за того, что я забыла принести вот эту пленочку с лука, помните?
1: Да.
7: Вернее, луковицу надо принести, и там какие-то опыты. Короче, я очень мечтала стать врачом. И вот эта чувиха на меня при всем классе так орала, и так истерила, аж подпрыгивала. Это был город Омск.
1: Подожди, я правильно понял, что мы сейчас с другим человеком общаемся?
6: Мы сейчас
1: общаемся.
6: С мамой разговариваем, а то с ребенком разговариваем.
1: Я в какой-то момент не заметил этого перехода просто.
6: Ну, в общем, мама точит зуб на ту чувиху, как это сказала, да? Вообще-то преподаватель, вообще-то учитель.
1: А что, преподаватель, ну как?
7: Отбила желание учить биологию на всю жизнь, я не стала врачом. Но мне попалась очень суровая учительница по математике в другой школе, которая мне сказала... Ты двоечница, ты дура, ты отсюда вылетишь. В итоге я заканчиваю школу математическую, очень-очень крутую, и имею красный диплом института, и математика мне в моей жизни просто мега пригодилась.
6: Mm-hmm. Вот и думаете.
1: Вот и думаете.
6: Спасибо вам большое.
1: Пока.
6: Спасибо, давайте.
1: Пока. Там сейчас это тоже постоянно часто новости выскакивают, что какая-нибудь преподавательница, и она там выкладывала там себе в соцсети какие-то фотки там давно или сейчас, где она там в купальнике или что-нибудь, ну, молодая девушка, и там сразу же все родители начинают собирать это все консилиумы, о, такого не может быть, это же педагог, это тоже человек, она же тоже, она молодая девушка, она хочет там...
6: Ну, вот у меня же куча друзей, я же из педагогического вуза, у меня все там половина учителя, и вот раньше, помнишь, фотки фотки какие были. Это я в Турции, да. В Купальдосе. Сейчас ничего нет. Только аватара, где она, да. На фоне доски. Да.
1: Ну, блин, ну знаешь, я такое. Вспоминаю своих учителей, я бы не хотел видеть, как они в купальнике...
6: Нет, там девчонки молодые, которые после института пошли.
1: Ну, молодые, да, но у нас таких не было.
6: Честно говоря, да, молодых. Да. Все как будто учителя сразу с 40-летним стажем были.
0: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Сладкий вкус малины на двоих. Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
7: «Вокруг света» празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – «Эпоха открытий». Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
0: 18+.
2: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
3: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. «Выживалити». Новый сезон. По четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
7: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен.

0: Мне интересно, как это происходит? Типа, они ему лично как-то или, ну, переводят в лейбл? Ну, и доктор Дре такой, пришли деньги с Яндекс.Музыки, пошли, йоу.
1: Может быть, филиал его лейбла у нас есть в стране.
0: Типа, наверное, и туда какие-то...
1: Да, и они как-то там... Так что... За вычетом НДС там.
0: Ну да, 1 300 000 и там нормально он жарует. Доктор Дре.
1: Да, вот прикинь, у них деньги падают там какие-то, он даже не знает откуда. Конечно. И не разбирается.
0: Ну, учитывая, что он еще и бизнесом же занимается, поэтому я думаю, да. Так, давайте песню и будем прощаться уже.

0: Если притянуть логическую цепочку, то эту песню тоже можно как будто бы врачам подарить, потому что в песне ничего не понятно, и когда врач пишет на бумажке, тоже ничего не понятно. Да. Но это сейчас уже не актуально, потому что сейчас уже все врач тебе пишет в электронном виде, и ты можешь зайти просто в свою карточку на сайте.
1: Нет, наши врачи, там... они настолько крутые, что они могут и в электронном виде тоже с клавиатуры ничего не понятно написать. Это их профессиональный язык, вам не надо лезть. Они вот открыл карточку, все понятно, они поняли, а ты иди нафиг, а то купишь еще какую-нибудь фигню там.
0: Ну, кстати, это правда, это до сих пор иногда попадается, когда тебе пишут какое-то что-то на бумажке, ну, оно параллельно еще дублируется там на почту или куда-то присылают. Но по этой бумажке и правда ничего не понятно. То есть ее единственное, что ты можешь, это прийти в аптеку, просто дать ее... И все, и там тебе выдадут, что надо. Причем ты даже не сможешь проверить, то тебе дали или не то.
1: Все правильно.
0: Они там сами как-то понимают.
1: Пусть профессионалы занимаются своим делом.
0: Но с другой стороны, а ты представляешь, сколько они ручкой пишут, много в день. Так что так или иначе, ты как-то у тебя... Ну, начинает вот упрощаться вот этот почерк, и поэтому так и получается.
2: Они, наверное, там пишут, дайте, выпишите этому придурку аскорбинку, у него ничего не болит. На самом деле. Мы же не знаем. Спасибо вам, дорогие врачи, за то, что вы нас лечите и терпите. За учителя спасибо за то, что вы нас терпите. А мы вас иногда, кстати.
0: Сотрудники уголовного розыска, спасибо, что вы нас ищете.
2: Да. А то вот у нас человек потеряет себя, и никто не может найти, а вы сможете.
0: Да. Или наоборот, нужно будет человечка найти, какого-нибудь за то, что он плохой.

0: плохой, а вы сможете его найти. Вот, и тем самым наша жизнь будет проще и безопаснее.
1: И скажете ему, ну что ж ты так плохо поступил?
0: Да.
1: Ну кто у нас сейчас в тюрьмусечку поедет?
0: Нет, это тогда...
1: По этаптику.
0: Это наоборот. Это тогда сотрудник уголовного розыска его найдет, а даст его учитель, и учитель скажет, кто у нас тут плохо поступил, не надо так поступать больше.
1: На ему.

0: Суди, судим будешь.
1: Это я не знаю тогда.
0: Вдруг я посужу сегодня, кто-нибудь скажет мне, сам посуди. Вот ты судишь, а
1: да,
0: судит
1: вот
0: кто?
1: Сам ты посуди, да. А тебе скажут...
0: Вот судный день настанет, и посуди сам, кто судит.
1: Да. Еще дурак какой-то.
0: Не знаю больше.
1: Ну тогда вечером узнаем.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 4. Завтра во вторник 6 октября небольшой дождь, днем плюс 13. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
3: Реклама. Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кажется, подвеска стучит. Послушай.
5: А чего слушать? Стучит подвеска. Тебе в реставрацию.
6: Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
7: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
8: Ваш адрес может быть новым. А жизнь остается привычной.
9: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
10: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: А что если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол», начните день с себя. Пограничников 105-226-49-49. Подробности у менеджеров.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: В Красноярске 3.
2: Новое радио. Уже через 7 часов в эфире Нового радио стартует 9-й сезон музыкастинга. Будем открывать новые имена для нашего шоу-бизнеса. А пока доброго времени суток всем городам вещания. Отсюда с тобой твой непокорный слуга Вадим Данилин. Поздравлять тебя или нет с началом новой рабочей недели решать тебе. Я лишь обещаю делать тебе настроение. Да.

0: Хочешь свежее? Включи новое. Новое радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Акмалева «Любовная», суперхит в эфире «Нова». Но о любви мы будем говорить, наверное, ближе к концу недели, до которой, как главное, пешком и задом. Впереди у нас вся рабочая неделя, а потом немного о работе. Новость для всех помешанных на калориях и похудении подоспела. Оказывается, за один рабочий день вы сжигаете столько же калорий, сколько при беге, посчитали аналитики. Если человек печатает на клавиатуре около 6 часов в день, он тратит примерно 546 калорий. А за 5 рабочих дней у вас уходит приблизительно 2700 калорий. Это равно 350 граммам жира. 350 граммов жира, представляешь? Но есть нюанс. Во время сидячей работы организм компенсирует нагрузку. Поэтому, чтобы действительно терять лишние килограммы, стоит почаще вставать из-за монитора, прогуливаться. Да, кстати, по 10 минут рекомендуют. Это все новости к данной минуте. Скоро продолжим.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Уэнд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.
0: Реклама.
3: Если у вас брокерский счет, этот разговор для вас. 8 октября. Живая встреча с аналитической командой NZT Русфонд. От макроэкономики до секторов и сценариев на 2027 год. Вопросы спикерам прямо из зала. Вход по предварительной регистрации. Звоните 254-21-21.
4: Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярске, ООО «Финам» Красноярск, 16+.
5: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
6: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
4: Застройщик ООО «Сазай Бутиковарил». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
7: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
4: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом, посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
8: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
9: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
10: Кто сказал, что люди не летают? Аэрокомплекс SkyFly представляет. Первая, единственная аэротруба в Красноярске. Уникальное ощущение свободного полета и непередаваемые эмоции. Полет в аэротрубе – неповторимый подарок каждому. У нас летают дети с 4 лет. Летайте сами и дарите полет близким.
11: Записывайтесь на полет прямо сейчас по телефону
10: 205-05-87. Подробности на сайте MySkyFly. fly.ru.
12: ИП Доледенок Василий Васильевич, ОГРН-НП 326-246-800-081-877.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске 263-88-33.

0: Рок от группы 5 утра, улетай в эфире нового. Кто про что, Данилин, все про деньги, да про работу. Психологи из университета Колорадо выяснили, что, оказывается, избыток свободного времени может быть связан с повышенным риском депрессии. Да, опрос более 600 студентов показал, что самые занятые реже жаловались на эмоциональные проблемы и лучше учились. При этом главным фактором стресса стала не реальная загруженность, а чисто субъективная... осознание чувства спешки. Авторы исследования отмечают, что формула «меньше дел, меньше стресса» уже не работает. А я, кстати, всегда говорил, все проблемы, все стрессы, все депрессии от огромного количества свободного времени. Займи себя, И даже думать об этом не будет. Антидепрессанты они покупают. Слабые какие. Ладно, Сергей Лазарев, Хамалинова и не только, очень скоро в продолжении эфира.
1: Новое радио «Изион Мьюзик» представляют Мари Краймбери, Филатов и Карас, Сивиль, Артик и Асти, Лирик, Мэри Гу, Нилетто, Эсте, Клава Кока, Акмаль, Татьяна Куртукова, Денис Клявер, Игорь Николаев, 1+1, продюсеры Роман Емельянов и Денис Сатаров. Они уже готовы выставить свои оценки. Ты тоже можешь повлиять на судьбу конкурсантов. С 5 по 9 октября в 18.00. Музыкастинг. Полуфинал. Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте muz.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября. 18+.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
5: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
1: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон по четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
9: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
10: 18+.
11: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: Новое радио.
12: Разбежаться сойти.

0: градусы будем жить, суперхит на новом. Забегая немного наперед, на следующий год рассказываю себе интересную новость о том, что майские праздники хотят сделать непрерывными. Да, майские праздники хотят сделать непрерывными. В общественной палате предложили объединить майские выходные в одни длинные каникулы. Сейчас между ними, насколько ты помнишь, есть несколько рабочих дней, из-за которых нормально отдохнуть и не получается. Поэтому многие так и продлевают майские за счет отпуска. Наконец-то нормальное предложение. Скрестим пальцы, будем надеяться на лучшее. А пока продолжим просыпаться, даже если на твоих часах уже 7 вечера.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 4. Завтра во вторник, 6 октября, небольшой дождь. Днем плюс 13. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
3: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон «Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
4: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
5: Реклама. Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
7: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
10: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
11: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
10: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
12: Yeah.

Юрадио. Юрадио.ру. Новое радио.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: Красноярске 4. Новое радио.
3: iPhone 18 Pro Max еще рухнул в цене уже до 109 тысяч рублей. Несколько дней назад стоил 116. Это все новости «Всегда на минуте». Мотайте на ус, девочки. 20 минут музыки для раскачки без рекламы. Далее в эфире «Новое радио». Я, Вадим Данилин, тоже тут. Понемногу просыпаюсь вместе со всей страной.

0: Митифамин, перезимуем, суперхит в эфире. Ну, как перезимуем? Я даже, кстати, говорят, что одна из теплых зим будет. Но опять-таки синоптики, понимаете, кто говорит? Синоптики об этом говорят. Тем временем до зимы еще далеко, да, а вот здесь сейчас собирать грибы вдоль дороги нельзя. Они накапливают тяжелые металлы и вредные вещества. В Роспотребнадзоре просто не рекомендуют употреблять в пищу грибы, которые растут вдоль дороги, около промышленных зон, свалок и других загрязненных территорий. И помните главное правило любого опытного профессионального грибника? Сомневаешься, не бери. Вот, кстати, я не разбираюсь нифига в грибах. Нет, я могу отличить мухомор, конечно, ото всех остальных грибов. И все. И все. Поэтому мне по грибы ходить нельзя.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб Нового Радио. И если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем.
1: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: Нянька в погонах. Сегодня. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
5: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
4: В одном большом городе есть лес. Необычно, правда? Лес в городе. Но еще необычнее то, что в этом лесу скоро будет построен маленький город. Точнее, мини-район. Дома из настоящего кирпича, настоящий муниципальный детский сад, салоны красоты, магазины. Все как в городе, но в лесу. Новый проект компании «Арбан». Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Звоните 205 15 15.
6: Застройщик ООО «СЗДСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой» 9 мая 63А.
4: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район «Калина Долина» от «Арбан». Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: Рекламная служба Нового радио в Красноярске 263 88 33.

0: Это Дэвид Гетта и Дженнифер Лопес, Save Me Tonight, суперхит в эфире нового. Ох уж это извечная борьба между айфончиками и андроидниками. Похвалился коллегам, что вчера вышло обновление на Samsung. Android 16 стал 17-м. Искусственный интеллект тоже обновился. Показываю какие-то фишки коллегам, у которых айфоны. Они говорят, а это в айфонах уже очень давно. Нас ничем этим не удивишь. Ну, короче, вот эта вот, мне кажется, война будет продолжаться нескончаемо просто. Что лучше, iPhone все-таки Android, Samsung и так далее. Ну да ладно, не об этом сейчас. Гаязовы, Фейгин, Анжелика Варум очень скоро в продолжении эфира.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему.

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50 комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
11: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: Эливуд Бен на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. О, 0+.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум Ютекс. Линолеум Ютекс. Готов к любым вызовам.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
9: Новое радио.
10: На причале громко чайки. И не случайно, а причалы бьются в волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

0: Это прямо-таки золото 90-х годов. Анжелика Варум, «Зимняя вишня» в эфире нового. Суперхит категории «Не задушь, не убьешь». Ну, хотя суперхит не был официальным саундтреком к одноименному советскому фильму Игоря Масленникова. Само название и общая меланхоличная атмосфера одиночества и несчастной любви отсылали именно к фильму напрямую. И многие, наверное, фанаты и поклонники Анжелики Варум, хотя надо у нее самой спросить все-таки, до сих пор гадают. Главная загадка века. Можно ли провести параллель между фильмом «Зимняя вишня» и суперхитом Анжелики Варум? Ну, если она будет проходить по коридорам нового радио, обязательно спрошу и тогда уже отвечу. Одной тайной на этой планете станет меньше. Хотя, я думаю, все-таки есть параллель. Помните фильм «Зимняя вишня», да? Вот я сейчас про это. Шикарный, кстати, сериал.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 4. Завтра во вторник 6 октября небольшой дождь, днем плюс 13. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
3: Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Застрели свою скуку. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
5: О, Тирснеймер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
6: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
7: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
6: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
8: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
9: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
2: В Красноярске 5.
3: Новое радио.
4: В Польше начали ловить водителей, которые предупреждают других автомобилистов о постах ДПС с помощью фар. Для этого используют квадрокоптеры. Штраф, между прочим, 4000 рублей, да. Это все новости всегда на минуте. Еще больше суперхитов, суперновинок для раскачки тебе в новом на новом, обещаю я, Вадим Данилин. Ну и приятного аппетита традиционно.

0: до начала 9 сезона музыкастинга на Новом Радио. 9 сезона. Первый полуфинал пройдет сегодня ровно 18 часов. Почему я рассказал об этом? Потому что в эфире прямо сейчас члены жюри Sweet Summer Night от Филатова и Кэроса. Филатов Кэрос, помимо Филатова Кэроса, сегодня, кстати, журить полуфиналистов будут 1+1, 1+1. Филатов Кэрос. Саша СТ, Денис Сатаров, и, конечно же, ведущий Роман Емельянов. 18.00, подключайся. Каждый голос важен, каждый голос необходим. Мы призывали тебя все лето отправить нам свои треки на mus.newradio.ru. Кто не успел, тот опоздал. Полуфинал начинается в 18.00. Ну а пока 30 минут музыки без рекламы. Сразу после небольшой рекламы.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон.
3: К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: 1+1.
4: О, боже, нет!
3: Утро на грани.
4: What I felt.
3: С 7 утра по будням. Утреннее шоу 1+1.
2: Здорово!

0: здесь. Реклама.
1: Куда пойдет рынок в 2027 году? Честный ответ – не знает никто. Но у тех, кто считает рынок каждый день, есть сценарии. 8 октября команда NZT Русфонд в Красноярске. Макроэкономика, сектора, идеи для портфеля и ваши вопросы спикерам. Регистрация 254-21-21. Брокерские услуги оказывает АУФИНАМ. Представитель АУФИНАМ Красноярске, ООО «Финам Красноярск». Возрастное ограничение 16+.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
4: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
5: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
4: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: ИП Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРН ИП 316-246-800-577-71.
2: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
3: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Владивосток 2000 Мумитроль в эфире Нова. Ты знаешь, буквально вчера, кстати, перебирал свое облако с фотками и видео и набрел на выступление группы во Владивостоке, на которое я ездил. Рука не поднялась просто удалить все эти многочисленные видео. Пересматривал, сплакнул, даже спел, снова спел. Я не знаю, фанаты и поклонники, наверное, больше знают эту песню. Моя самая любимая песня у группы Мумитроль — это «Хищник» почему-то, я не знаю. Мне кажется, это неспроста. Нужно посмотреть, где у них будут концерты, а пока мчим дальше.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 4. Завтра во вторник, 6 октября, небольшой дождь. Днем плюс 13. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
3: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. «Красбетон» – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
4: Город Красноярск. ОГРН 113-246-802-06.
5: Реклама.
6: Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
8: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
7: Ну ты сравнил.
8: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
7: И ты выбирай зоту.
9: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
10: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
13: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
14: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Просто. Реклама. Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: В Красноярске 6.
6: Новое радио. Тревожные люди, оказывается, обладают одним из самых высоких IQ, заявили психологи. Все из-за того, что мозгу приходится буквально каждую минуту сканировать обстановку вокруг, готовить к возможной угрозе. Это все новости, да, на минуте. Не тревожные, а умные. 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы. Далее, наслаждайся. Данилин тоже тут.

0: Между прочим, мой коллега сейчас в эфире. Да. А коллеги другие не знали, что он в эфире. Это М. Хаслер, диджей М. Хаслер, он по пятницам и субботам такие шикарные сеты танцевальные устраивает. О, суперхитов спринг, да, в 9 вечера по Москве, пятницу и в субботу. Чтобы пятница была по-настоящему пятницей. Это я своим другим коллегам обещаю. У нас вот подготовка полным ходом идет к музыкастингу. Трансляцию можете не смотреть, ничего интересного. Один коллега здесь ходит, скачет, нифига не работает. Я сейчас Ольге все расскажу о Гуриной. Вот. Для чего я вышел в эфир? Не для того, чтобы пожаловаться на своих коллег, какие они у меня пришибленные. Я решил тут вспомнить, почитал немножко интернет, когда ехал на работу, здесь уже до работы, почитал немного интернет и увидел пост, который опять-таки набрал огромное количество, там, тысяч комментариев, по-моему, пост на тему, которую я когда-то в эфире, я все-таки ее затрагивал, причем сделал ее полноценной такой рубрикой. И я хочу сейчас эту рубрику на некоторое время все-таки возобновить. Короче, я не хочу ходить вокруг да около. Помните, мы с вами ржали очень сильно, неистово ржали. А что еще нужно в понедельник? Ржать, конечно же. Очень сильно, неистово ржали над темой причина последней ссоры между причина последней ссоры с родными, друзьями и близкими. Вот я решил вот эту рубрику сегодня возобновить немного. Давайте сегодня вот об этом поговорим. По какому поводу вы последний раз ругались там с женой, мужем, детьми, родственниками, близкими, коллегами и так далее? Можете написать. Давайте так, мессенджер нового радио, самый большой среди всех радиостанций в мире. Нам есть чем гордиться. Прямо сейчас причина последней ссоры с родными, друзьями. Подожди, надо написать коллегами еще. Коллегами. Напишите, пожалуйста, потому что очень интересно со стороны поржать, понаблюдать за всем вот этим. Давайте, я пост создал. Также заходите в нашу группу ВКонтакте, которая называется «Новое радио». Там, кстати, трансляция, по-моему, тоже сегодня будет с музыкастинга. Я тоже туда запощу сейчас этот пост. Причина последней ссоры с родными, друзьями, коллегами. Напишите, пожалуйста, а я буду в эфире все это читать. Можете даже чуть позже позвонить. 8495-232-1632. Хочется немного сегодня улыбнуться. А может не улыбнуться. А может стать на твою сторону. А может быть против тебя. Там всякое может быть.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: Дивиденды, отчетности, сектора, сценарии. Если вы понимаете, о чем это, дослушайте до конца. 8 октября в Красноярск приезжает аналитическая команда NZT Русфонд. Живой разбор рынка и 5 идей для портфеля. Вход только по предварительной регистрации. Подробности 254-21-21.
5: Брокерские услуги оказывает АОФИНАМ. Представитель АОФИНАМ Красноярске, ООФИНАМ Красноярск, 16+.
6: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
7: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиаторов 50, Сурикова 12.
8: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
9: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
10: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
11: Застройщик ООО «СЗ Гутикова Вилла». Проектная декларация на наш.рф и ЖК «Академик.рф».
12: А
11: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой» – 9 мая 63А.
12: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
13: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00 3 часа в термах «Сокол» всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
14: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
15: Новое. Это мы.
16: Привет всем, это Сергей Лазарев.
17: С вами Тима Белорусских.
18: Это Филатов и Кэрос на «Новом радио».
19: Это «Звонкий».
20: С тобой Даня Нилетто.
21: Новое. Новое.
22: Всем привет, это Мэри Гу.
23: С вами Джонни.
24: Меня зовут Ёлка.
25: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
26: С вами Полина Гагарина.
27: Всем привет от группы «Пицца».
28: Слушай.
29: «Новое радио». Присоединяйся погромче.
30: Newradio.ru.
31: Суббота.

0: близкие горы и суперхит на новом. Причина последней ссоры с родными, друзьями, коллегами. Сейчас на радио объявили, что у тревожников IQ выше. Естественно, дикий тревожник — это я, Марина пишет. Муж доказывает, что тревожность никак не может быть связана с IQ. Угадайте, кто это посчитал личным латентным оскорблением и сидит, строчит этот текст, чтобы он, сидя рядом со мной, это услышал. Марина Воробьева. Марин, я за тебя. Я за тебя. Гаси его. Гаси его нафиг. Причина последней ссоры. Как это не зависит IQ? Как это не зависит IQ? Так могут говорить только, знаешь, какие люди? Без IQ.
1: Здесь так.
0: Извините, что так грубо.

Причина последней ссоры с родными, друзьями, коллегами. Пожалуйтесь, пожалуйтесь. Давайте на всю страну озвучьте, по какому поводу последний раз поругались, жестко поругались с мужем, женой, детьми, коллегами и так далее. Ну вот некоторые, конечно, сообщения вызывают недоумение. Например, взять, например, девушка написала, поругались из-за того, что не дождалась мужа с работы, уснула 1:30 ночи. То есть, если он в 5 придет, его нужно до 5 сидеть и ждать, что ли, не спать? Что за дичь лютая? Не, у меня вон коллеги со мной тоже согласны в студии. Ну вот у вас жена заработалась до 5 утра. Вы что, будете ее ждать до 5 утра? Не спать будете? Не, вон все спать лягут, мужики. Нормально все. Так что не надо вот это вот все. Так, а мне на работе залили машину лимонадом две дамы, которые выясняли свои личные любовные отношения. Думал, порву их. Но прооралась, отпустила, снова мир. Привет, внимание, исправительную колонию номер 2. Итак, еще сообщение. Давайте чуть позже. Причина ссоры с мужем – это его измена. Ну да. Ну давайте что-нибудь другое. Причина последней ссоры с родными, друзьями, коллегами. Наш мессенджер, новое радио. Срочно.

0: букетов шоколадок, гламурных подкладок. Я подойду к тебе просто, скажу тебе нагло привет.
1: Если чё, Джек Алеп, если чё, я Баха, суперхит на новом, тут страсть разгорается. Я сейчас в конфликт вошел с целой семьей. Короче, рассказывала новость о том, что у тревожников очень высокий IQ, потому что они ко всему всегда готовы, развиваются. Девушка, говорит, поругалась со своим мужем, потому что муж не согласен с этим утверждением. Я говорю, муж не прав, ты права, я за тебя и всех. Пишет муж. Я муж той самой тревожницы. Значит так, Дмитрий. Так, ресурсы мозга расходуются не на повышение IQ, а на лишние детали, которые ну никак не повышают IQ. Да не скажи. Я бы, конечно, с тобой поговорил по этому поводу. Лишние детали никак не повышают IQ, очень даже повышают. Да, но я не буду сейчас об этом. У нас сейчас идет причина последней ссоры с родными друзьями, коллегами. Скоро мне 45, посчитала, что это мой юбилей такой, но мама категорически не приняла эту идею отметить его. Максимально была удивлена, прямо до скандала. Хорошо, что муж поддержал, так что празднику быть. А при чем здесь мама? Юбилей у вас, вы либо делаете юбилей, либо не делаете. Еще у разрешения у мамы спрашивать 45, ну я не знаю, такое на самом деле. Причина большой ссоры была с братом. Купил авто, большой немецкий седан, который был уже в ужасном состоянии. Проще говоря, на коленьках, слышь, туда тоже можно. В течение 3 лет приводил в порядок, делал под себя. И однажды, одним днем, взял машину, не сказав ни слова мне, и попадает в ДТП. В тот момент я думал, что мой кипятильник лопнет от злости. Надо запомнить эту фразу. Мой кипятильник скоро взорвется. Так, поругались с женой из-за мусора. Да ладно. Как скучно я живу. Поругались с женой из-за мусора. Утром сказал ей, давай мусор вынесу. Она говорит, ну, пока не надо. Вечером пришел после работы, сижу отдыхаю, она заходит и говорит, а что ты мусор не выбросил? Ну и тут, сами понимаете, слово за слово, в итоге злой пошел почти ночью выносить мусор. Поругалась с ним, потому что все выходные провел в гараже. Я не знаю, для многих женщин, если мужик проводит все выходные в гараже, мне кажется, это за счастье. Ты предоставлена самому себе, самой себе. Ты можешь пойти на ноготочки, можешь пойти пошопиться, можешь пойти, я не знаю, там с подругами посидеть и так далее. А ты злишься, что он в гараже все это время. Ну, какая-то это неправильная. У меня 2 кошки, одна гладкошерстная, другая пушистая. Так вот, мы пушистую помыли, так вторая от нее теперь шарохается и шипит на нее и на нас. Слово шарохается. Давно не слышал этого слова шарохается. Шарахается знаю, шарохается не знаю. Да, надо было дописать, что причина последней ссоры со своими животными. Наступил на хвост, да. Я нечаянно кошке своей недавно наступил на хвост. Я так перед людьми не извинялся, как перед ней.
2: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.
13: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
6: «Вокруг света» празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – «Эпоха открытий». Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
15: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
16: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
17: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.

простит меня Шурап, но все-таки нужно читать ваши комментарии. Причина последней ссоры с родными, с мужем, женой, детьми, коллегами, друзьями и так далее. Очень интересная на самом деле рубрика, потому что сидишь, думаешь, блин, ну неужели можно из-за этого поругаться? А оказывается, можно. Вон по поводу мусора поругались. Вот сейчас по поводу рыбы будут ругаться. Смотри, не могли решить, кто рыбу будет чистить. Рыбачили всей семьей. Хотя я не хотел ехать, уговорили меня. Встали рано, в 3 утра, вернулись поздно, в 9 часов вечера, 350 километров за рулем. Я еще по работе отъехал по возвращению часа на полтора. В итоге вернулся, а рыбу никто так и не почистил. Мне оставили. Матерился и чистил до часу ночи. Вчера поскандалила с мужем из-за того, что он целовался с другой. В моем сне. Не ругался прям, но общаться пока перестали. Кума забыла поздравить меня с днем рождения. Написала она где-то через неделю после ДР. Оказалось, что она в принципе и дату не помнит. А дружим 19 лет. Я в моменте сказал, что мне крайне неприятно, и я пока не готова общаться. В итоге я еще и осталась виноватой, оказывается. Должна была быть рада, что обо мне вспомнили позже и продлили мне праздник. Вот мы как раз на выходных с Максом Астаховым говорили по этому поводу. Вот не помнить дни рождения друзей, родных и так далее. Это норма или стрём? Все пришли к выводу, что это стрём. Вот. А тут еще, оказывается, до скандала дошло. Ну, слушайте, ну,

0: Вот, я не знаю, вы слушали на выходных шоу, нет. Я сказал, что я, например, в один момент забыл, когда у моего сына день рождения. Вот реально я забыл. Ну, просто из головы вылетело. Ну, ты же не помнишь об этом, не думаешь об этом каждый день. А тем более, ладно, тут подруга. Это еще дальше, чем сын. Поэтому ты очень себя накручиваешь. Раскрути, пожалуйста. Поссорился утром с девушкой из-за того, что не разрешает слушать утреннее шоу. Говорит, что придурки. Постоянно просто переключить, пришлось высадить. Кстати, эти придурки, по-моему, сегодня будут в музыкастинге у нас, да. Поэтому не пропусти. Ровно в 18:00.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 4. Завтра во вторник, 6 октября, небольшой дождь. Днем плюс 13. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
4: Да что тут думать? Котел!
3: Не входит!
4: Тогда вообще думать нечего. Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
3: А он точно самый при самый необходимый?
5: А как ты думаешь, почему так написано?
3: Даже не думай сомневаться. Зота.
6: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер один.
8: ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
9: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетоноправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
10: Ты купил жене машину?
11: Купил?
10: Купил.
11: Так заедь, проверь.
10: Заедь, проверь.
11: Заедь, проверь.
10: Ну заедь уже, проверь машину.
12: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
13: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
14: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: В Красноярске 7.
3: Новое.
4: Почти половина россиян скрывают свою реальную зарплату от родственников, чтобы им не завидовали, не просили денег в долг. Причем женщины скрывают два раза чаще. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к нашим шикарным, замечательным суперхитам, суперновинкам. Нон-стоп на 20 минут без рекламы. Далее Вадим Данилин тоже тут. Всем привет. В наших мессенджерах продолжается обсуждение темы «Причина последней ссоры с родными, друзьями, коллегами». Пиши.

0: DJ Smash поет «Беги», суперхит в эфире «Нова». Продолжаю читать ваши комментарии. Причина последней ссоры с родными, друзьями, коллегами и так далее. Спасибо огромное за обратную связь. Местами поржал, местами поплакал, местами повозникался. Это из категории «сам придумал, сам поверил, сам обиделся, сам не разговариваю». Поругалась с мужем из-за того, что картошка долго варится в мундире. Она была крупная, а он голодный. Подруге отправила видео другой подруге из леса. Она там встретила змею. Подруга обиделась и написала, что за фигня у меня в голове, и заблокировала везде.
1: Беги, дорогая, беги.
0: Как скучно я живу. Ночью на кухне втихую кушал с кастрюли, был застигнут врасплох, получил половником в лоб и выгнан спать в другую «к». Человек не дописал, но, видимо, опять был ударен половником. Поссорился утром с девушкой из-за того, что не разрешает слушать утреннее шоу. Говорит, что придурки постоянно просят переключить, пришлось высадить. Это я читал. Так, вчера поскандалила с мужем из-за того, что он целовался с другой в моем сне. Это я, по-моему, тоже читал. Я что-то уже по второму кругу пошел. Вот два сообщения, на которые я хочу обратить внимание. Поругалась с мужем из-за уроков. Делали уроки 4 часа с сыном. Эти уроки какой-то кошмар для нас. Ребенок ноет. Я на нервах. Короче, позвонил в момент наших разборок. Он услышал по телефону только вершину айсберга, крики, плач. И, скорее всего, разозлился, что я нервная, неуравновешенная мать. Конечно, ему, находясь на расстоянии, на вахте легко рассуждать. В итоге сказала, чтобы больше не звонил мне. Вечером перезвонила, извинился, и вскоре наша проблема быстро решилась. В школе сделали продленку, теперь в семье покой и умиротворение. С подругой Александра пишет: «Не общаюсь уже почти 10 лет. Она думала, что я сплю с ее мужем. Но я бы с ним и в голодный год не стала. Там другие участницы, как оказалось, потом». А вот, кстати, Александра, тебе правильный вопрос задали. Не без повода же она подумала, что ты спишь с ее мужем. Ну, не без повода. Значит, что-то было такое? Значит, все-таки что-то было. Так, еще, вот это я не помню, про рыбу, которую нужно чистить на месте, да? Это я уже читал сообщение. Давайте так, причина последней ссоры с родными, друзьями, коллегами и так далее. Наш мессенджер, Новое Радио, самый большой среди всех радиостанций в мире. Наша группа ВКонтакте, Новое Радио, заходи там тоже, напиши обязательно. И там я сейчас возьму и почитаю что-нибудь. А пока...
2: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание. Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров. С 5 по 9 октября полуфиналы. 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире «Нового». Подробности на сайте muz.newradio.ru. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
3: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
4: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
6: И обязательно у Зоты на Предмостной.
5: У Зоты?
6: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
5: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
6: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
3: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: своих людей. Заказывай в приложении SushiSell.
1: Ибо Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
3: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
4: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
6: Новое радио.

0: Питер и Далтон со своим суперхитом в эфире Нова. Причина последней ссоры с родными, друзьями, коллегами. Поссорилась с мужем, потому что он не хочет, внимание, пятого ребенка. Говорит, пока не купим пятикомнатную квартиру в Москве, никаких детей больше. Не разговаривали 2 дня, я все еще не теряю надежды. На выходных были в гостях у друзей. Там один из гостей уехал домой на такси без своего ребенка. Забыл? Думаю, без ссоры с женой не обошлось. Офигеть, конечно, слушайте, дичь лютая. Так, поссорилась с подругой. На юбилей друзей выпало задание позвонить кому-нибудь и сказать, что в ее машину врезалась другая тачка. Позвонила. Через 3-5 минут позвонила и сказала, что это была шутка, объяснила ситуацию. Она обиделась, с тех пор наладить отношения не смогли. Еще одно сообщение, которое мне очень понравилось, которое мы обсуждаем сейчас за эфиром в нашем чате. Такое. Подруга рассталась со своим парнем, когда узнала, что он ей изменил с 2 девушками, и они обе беременны, и через месяц должны обе родить. Но это что-то из разряда фантастики, знаете. Но я высказал чисто свое предположение. Я не знаю, насколько я прав, а может быть не прав, но просто, наверное, со своей колокольни сужу об этом. Ну, то есть, 2 девчонки залетели от пацана, который с ним не живет, и вот и все. Я подумал, как высказал предположение, что просто подруга вот эта, которая ушла сейчас, она не хотела детей, а мужик хотел детей. Причем многих хотел детей. Как потом оказалось, у него там уже есть ребенок от первого брака. Ну вот, подруга не захотела детей, он захотел и пошел налево делать этих детей. Поэтому, девочки, вместо того, чтобы уходить, делать какие-то выводы. Нужно иногда навстречу мужчинам идти, да. Детей нужно делать, а не ругаться в интернетах. А, суперновинка от Ёлки маме будет очень скоро. Артик Асти, Кукла и Лёша с Викой, Нюша, Пробуди.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще

0: на новом радио.
1: Да ладно.
0: Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам в 7 вечера. На телеканале «Пятница».
4: 16+. Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
5: Это как?
4: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
4: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
6: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru+.
7: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
8: 18+.
9: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
10: День рождения Муз-ТВ – 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
11: Сладкий вкус малины на твоих.
10: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: банки России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
2: 18+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Новое радио. Новое. На новом.
6: Всем привет, это Ёлка. Слушайте мою новую песню «Маме» на новом радио.

Нюша, Леша, Свик, пробуди, как обещал. Обещанного 3 года на новом радио не жду. Пожалуйста, получи, распишись. Последнее сообщение прочитаю и закроем на этом тему. Причина последней ссоры с коллегами, друзьями, родными, мужем, женой, детьми и так далее. Поссорились и спорили с мужем на тему, существует ли правило 3 секунд упавшего предмета. За ужином упал кусочек мяса на пол. Ну, естественно, со скоростью мангуста мясо оказалось у мужа во рту. Ну, на самом деле, я не знаю, вы из пальца высосали этот скандал. Ну, правило 3 секунд, я не знаю. Вот зашел коллега сейчас. Правило 3 секунд соблюдаешь или нет? Да, вот. То есть в течение 3 секунд еда упала, ты ее можешь спокойно в рот засунуть себе обратно, да? Не, я тоже на самом деле. Я тоже, почему я спрашиваю, потому что я не считаю, что здесь что-то такое есть криминальное. Вот Борис Борисович зашел. Борис Борисович, правило 3 секунд соблюдаешь в плане еды? Вот еда упала, за 3 секунды ее можно поднять и обратно в рот засунуть. Нет, не соблюдаешь, да? Хорошо. Я не слышу, я просто вот манипуляция головы. Вот видите, я не знаю. Нет, на самом деле, да, правило 3 секунд это миф. Бактерии, например, сальмонелла или кишечная палочка, они перебираются на еду мгновенно. Но другой вопрос, подруга, если у тебя на полу сальмонелла или кишечная палочка, то это вопрос...

0: века хозяйки. Если у тебя чистый пол, что плохого в том, что мужик взял и поднял эту еду и снова взял в рот? Ничего плохого я не вижу. Да реально ничего плохого. Вы как-то вот из пальца высасываете эти причины. Давайте закроем эту тему на этом. Да. Я правила 3 секунд соблюдаю. Да. Ну упало, ничего. Больше грязи, шире морда, как говорится. Все, спасибо огромное за участие.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 4. Завтра во вторник, 6 октября, небольшой дождь. Днем плюс 13. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Красбетон». Пиковые нагрузки. Зима. С «Красбетон» никаких задержек. Собственный автопарк, лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт «Красбетон.ру». Нам доверяют.
3: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
4: Реклама. Что общего между бабочками, грибами, пробежкой по лесной тропинке, белками и свежим хвойным воздухом? Все это настоящая природа. И все это есть Витапарк. В новом лесном мини-районе от Арбан. Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
7: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
8: Три клена на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
7: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
9: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
10: Чего?
9: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
11: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемое. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте Тачки.рф.
12: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретения автомобилей, бывших в употреблении.
13: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
15: Слушай.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озонкапитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: 8 вечера в Красноярске.
2: Новое радио.
3: Пара часов осталось до старта главного музыкального конкурса страны «Дом музыкастинга». В этом году он пройдет уже в 9-й раз. Да, новое радио помогает талантам раскрыться, причем абсолютно бесплатно. Все это будет через 2 часа. А пока здесь 20 минут музыки без рекламы. Далее и твой непокорный слуга Вадим Данилин еще на часик.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: ночью и плачешь от горя,
1: что ты все еще хочешь ответить на столь.
0: Да, я только вот это выучил. Так, любое совместное занятие с друзьями, оказывается, делает вас счастливее. Доказали ученые. Представляете, чем они занимаются? Доказывают, что с друзьями намного веселее, чем без них. Они проанализировали почти 100 разных видов активностей. Заправка автомобиля, чтение книг, стояние в очереди и так далее. И оказалось, что даже самое скучное действие становится веселым, если выполнять его вместе с друзьями. Да. Психологи утверждают, что если вы сознательно решаете делать все в одиночку, то упускаете заряд позитива на весь день. Хотя могли бы легко его получить. Вот, поэтому пусть этот мой спич послужит кому-нибудь намеком, что сегодняшний вечер можно провести, в принципе, и, наверное, с друзьями, чтобы было вам счастье, вы улыбались.
2: В выходные новое радио превращается в выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходно.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады. Кому в Речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой», 9 мая 63А.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
4: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. С понедельника по четверг в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в гуд-фуд-пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
9: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
10: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район «Калина-долина» от «Арбан». Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
11: Это новое радио.
12: Новое. Это мы.
13: Всем привет, это Зиверт.
14: Всем салют, это PLC.
15: Это DJ Smash.
16: Это Настя Кудри.
17: Это Саня СТ.
18: Это Эльвира Т.
19: Всем привет, с вами Айова.
20: С вами Леша Свит.
21: С вами Лена Темникова.
22: Всем привет, с вами Хам Алиновой.
23: С вами Клава Кок.
24: С вами Гаязов Бразер.
12: Новое радио. Присоединяйся погромче. Новое. Новое радио.

0: этого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраум, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио.
2: Реклама.
3: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
4: 18+.
5: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже.
4: 16+.
6: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Новое радио.

0: Музыкастинг идет полным ходом уже 18 часов. Смотри и слушай. В эфире нового первых полуфиналистов нам важен каждый голос. Голосовать всем слушателям обязательно за лучшего. Жюри, какой сегодня звездное будет, ты не представляешь. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял. До завтра. Пока.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 4. Завтра во вторник, 6 октября, небольшой дождь. Днем плюс 13. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. В одном большом городе есть лес. Необычно, правда? Лес в городе. Но еще необычнее то, что в этом лесу скоро будет построен маленький город. Точнее, мини-район. Дома из настоящего кирпича, настоящий муниципальный детский сад, салоны красоты, магазины. Все как в городе, но в лесу. Новый проект компании «Арбан». Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗДСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит «Дигидрол». Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
5: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
3: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Чувствуешь каждую яму? Машина не держит дорогу?
7: Пора заехать в центр ремонта подвески «Реставрация». Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
6: Выбирай безопасность. Заезжай в «Реставрацию».
5: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район «Калина Долина» от «Арбан». Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Девять вечера в Красноярске. Новое радио.
6: Ох, ребятушки, все супер, понедельник в полнейшем порядке. Даниил Михайлов на месте, сейчас ходил в кулуарах нашей студии, видел, как трясутся потенциальные победители музыкастинга. Через час начнем наблюдать за рождением сверхновой звезды вместе с прекрасной компанией артистов.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Эльман.
3: Хочу внимание больше на себя обратить. Выйти на сцену в шахтах сложнее, чем попасть на фабрику звезд в Москве.
0: Самое яркое воспоминание из детства.
3: Много раз забирали в полицию.
0: Сколько денег нужно минимум вложить в артиста?
3: 30-50 миллионов.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки.рф» и покупай свой автомобиль мечты.
5: Предложение не является публичной офертой.
6: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООС ЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы. Живая баня на дровах и настоящий снег. «Термо-Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105. 226 49 49. Подробности у менеджеров.
6: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
5: Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба Нового Радио в Красноярске. 263-88-33.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLN J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
7: Вы – владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
14: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
15: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
16: Это как?
15: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
16: Выгодно. Пошел оформлять.
15: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
16: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru+.
17: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
18: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
19: Финансовые услуги оказывает ООО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
20: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Алекс Уоррен и его лихорадочные сновидения на новом радио. Ребятушки, это финальный импортный трек, трек на иностранном языке в обозримой перспективе, потому что уже через 10 минут мы будем с тобой наблюдать за тем, как рождается или осуществляется мечта талантливого артиста из России. Через 10 минут стартует 9-й сезон проекта «Музыкастинг». Я еще раз напомню, через 10 минут будь поблизости.
1: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Кто сказал, что люди не летают? Аэрокомплекс SkyFly представляет. Первая, единственная аэротруба в Красноярске. Уникальные ощущения свободного полета и непередаваемые эмоции. Полет в аэротрубе неповторимый.

0: Любимый подарок каждому. У нас летают дети с 4 лет. Летайте сами и дарите полет близким.
1: Записывайтесь на полет прямо сейчас по телефону
0: 205-05-87. Подробности на сайте myskyfly.ru.
2: ИП Толеденок Василий Васильевич, ОГРН-ИП 326-246-800-081-877.
3: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
4: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, с вами Хама Алиновый.
2: С вами Анет Сайз.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня Эсте.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру. Новое радио.

0: рекламный ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: 10 вечера в Красноярске. Новое радио.

0: Чем гордиться за эти годы? Мы выпустили немало таких достойных, пардон за тавтологию, выпускников, да, кто у нас тут только не принимал участие. И Ася, победительница одного из наших конкурсов, и Анет Сай здесь участвовала, и Хабиб. Хабиб вообще после музыкастинга даже какое-то время поработал у нас радиоведущим, вот, но потом решил, что он все-таки певец почему-то, к сожалению. Но так произошло. Произошло, как произошло. Чем же музыкастинг, я напоминаю всем, кто за год забыл, отличается от всех остальных конкурсов? Здесь победитель получает то, что нужно, ну, для старта любому музыканту. Глобальную поддержку медиахолдинга, продюсерской компании. Но самое главное, мы здесь рассматриваем артистов вкупе в целом. Не просто там вокальные данные, как он выглядит, как он движется, как он поет. А вот конкретно с той песней, с которой они к нам пришли, вот мы эту песню рассматриваем как продукт. То есть именно эта песня, которая победит, попадет в эфир нового радио, получит помощь от Zion Music и вообще кучу всяких плюшек. Поэтому мы смотрим на продукт в целом. Напомню, что у нас каждый день будут проходить полуфиналы с понедельника по пятницу. По 5 участников, 5 полуфиналистов. И только один из каждого дня выйдет в финал, который состоится в следующий понедельник. И тогда произойдет грандиозная битва, в итоге которой будет определен главный победитель. В течение нескольких месяцев мы принимали заявки. Их были тысячи, тысячи и тысячи. И вот только 25 человек добрались до полуфинала, который, собственно говоря, сегодня и пройдет. Как это все будет происходить? Артисты в нашей живой студии будут выступать один за другим. Мы будем это не только слушать, но и смотреть. Я напоминаю, что наш партнер — это ВК-видео. Мне сказали, что ВК-видео надо говорить без паузы. То есть нельзя говорить ВК-видео. Нельзя говорить ВК видео, надо говорить ВК-видео. Так вот, ВК-видео — наш партнер, и, соответственно, в нашем сообществе ВКонтакте вы можете не только комментировать, но и смотреть за выступлениями участников. И я напомню, что вы, дорогие наши слушатели и зрители, тоже привлечены к голосованию. То есть вы будете голосовать, и голос от нашей аудитории — это один из решающих голосов. Очень часто так бывает. Мы не голосуем в ходе всей программы, да, мы обсуждаем выступление, но голоса мы выставляем в самом-самом конце. И, как всегда, я в конце об этом попрошу уважаемые наши жюри, которые я вот-вот с секунды на секунду начну представлять. Я прошу не, скажем так, не давить друг на друга. Пусть у каждого будет свое личное, индивидуальное мнение. Да, прислушивайтесь прежде всего к себе самим. Вы профессиональные люди. Но и, конечно же, я должен что еще сказать? Я должен сказать, что же получит победитель музыкастинга в этом году. Во-первых, вот эту потрясающую статуэтку. Да, это, во-первых, как бы человек, который будет иметь эту статуэтку дома, он будет каждый день думать о метро. Обязательно. Потом он... ладно.
1: Тебе помогать уже или не
0: надо? Нет, еще рано.
1: По шуткам накинуть.
0: Значит так, победитель музыкастинга 9.0 получит от нового радио ротацию трека на новом радио. Также он будет включен в лайнап музыкальных фестивалей радиостанции. Новое радио «Движ» и «Супер Движ» в Лужниках, который собирает больше 200 тысяч зрителей. Это действительно большой шанс выйти на очень большую аудиторию. А что нужно еще начинающему молодому музыканту? Возможность показать себя, свое творчество большой аудитории. А дальше уже аудитория либо тебя выбирает, либо нет. Твои проблемы. Zion Music, наши замечательные партнеры, они помогут с профессиональной записью. Ну, вообще, к нам пришли люди уже с треками записанными, но так бывает, что есть что довести до ума, скажем прямо. Аранжировка и релиз сингла на всех цифровых площадках. Также промо и маркетинговая поддержка релиза песни. Не побоюсь этого слова, мут. Видео на выпущенный трек. Саша, не надо помогать.
1: Все Zion?
0: Да, это все Zion.
1: А суммы можно озвучить?
0: Создание образа артиста совместно с продюсерами лейбла Zion Music. Понимаешь? Посмотрите это на Сатарова, как он одевается. Он понимает вообще в этом. Смотрите, майка и цепочка. Это давно никто такого, собственно говоря, не выходил вот так на аудиторию. Да. Значит так, это я вроде бы все сказал, все рассказал, обо всем предупредил. Теперь давайте перейдем к представлению жюри, который будет у нас немножко мимикрировать, меняться от дня ко дню. Но вот сегодня вот такая мужская компания у нас собралась. Начнем слева направо. Денис Сатаров, сооснователь лейбла Zion Music, который в этом году выступает партнером музыкастинга 9.0.
2: Всем привет!
0: Денис съел и собаку, и пуд соли, и чего он только не съел.
1: А могли просто покормить человека.
0: Давно в шоу-бизнесе, и прекрасные проекты, которые звучат на новом радио, это и Feist Family, и Ваня Дмитриенко, и Нилет, и много еще, много-много еще кто. А с Нилетом вообще сделали классную коллабу сейчас на всех спортивных мероприятиях, которые поддерживают новое радио. Ролики с Нилета просто сумасшедшие. Вот. За это еще спасибо отделу видеопроизводства нового радио, которое снимает нас прямо в этот момент для того, чтобы вы могли нас наблюдать. Кстати, смотреть вы нас можете не только благодаря нашему партнеру ВК-видео. Вы можете еще зайти в такое замечательное приложение, приложуху, которое называется Radio Hub. Там все радиостанции клевые собраны, и там же можно смотреть. Так, едем дальше. Ребята, шоу 1 плюс 1. В полном составе. Кирилл Калинин, Артем Райтраун.
2: Эти люди в представлении не нуждаются, конечно, можно было не называть нас.
3: Я сейчас скандал учиню, у нас все общее, один микрофон, ну воды дайте еще. Вообще, Артем, давай.
2: Прикиньте, реально даже одну воду на двоих просто дали.
3: С Артемом.
2: И Сатаров, кстати, слухи, что сказал, за кого голосовать. Он сказал, голосуйте вот за конкретного человека. Это Сатаров так сказал.
4: За Филатова.
0: А, за Филатова надо голосовать?
3: Между прочим, мы в прошлом участники тоже проекта.
0: Между прочим, да.
2: И куда нас это привело, посмотрите.
0: Жюри, да, это все, чего вы добились благодаря этому проекту. Надо сказать, что, ребят, вы от проекта взяли немного. Андрей Звонкий, замечательный музыкант, артист, человек просто тоже, который съел немало пудов всего. Добро пожаловать в команду. Спасибо. Будем надеяться на твой профессиональный слух, который есть хотя бы у одного из членов жюри, слава богу. Вот. Так, плавно мы подводим к следующему участнику нашей команды судейской. Это Саша СТ.
5: Спасибо.
0: Потрясающий бандани.
5: Это я, легенда.
0: Человек, который писал книги. Писал книги.
5: Нет,
0: писал, еще не писал книги, но писал песни таким великим артисткам, как Ольга Бузова, например.
5: Да,
0: у него просто за плечами такой опыт. И вот сейчас у него новая песня вышла с Куртуковой.
5: Да. Ждите в эфире нового радио.
0: Да.
2: Но ты уж не торопись.
4: После совета.
2: Ты же в музыкастинге не участвуешь с этой песней.
5: Слушай, а можно же было, да?
2: Можно, да.
5: Но она у меня выпущена на другом лейбле.
4: Он участвует в GTA зато.
5: Май, ты мой хороший. Знаешь, что, без меня бы вы скучали здесь сидели. Ага.
0: Постоянные участники музыкастинга, мне кажется, больше, чем они тут просиживают.
4: Только ты.
0: Да, только я, наверное, да. Но у ребят не очень много работы, поэтому время свободное есть. Это группа Филатов и Кэрос. Мультиплатиновый электронный музыкальный проект, который... посетили все мировые фестивали, имеют невероятный образ, ну и вообще скандалисты. Дима и Леша здесь с нами. Привет, ребята.
4: Спасибо.
5: Леша главный скандалист.
4: Да. Скандалист что-нибудь скажи. Всем привет. На самом деле, ты забыл сказать, что мы тоже там что-то съели, там еще что-то. Не
0: доели. Забыл. Да. Ну,
4: они
0: ты-то съел, я видел, да.
4: Бабушки на радости.
0: Надо сказать, что только,
4: не влезет.
0: Только благодаря музыкастингу мы узнали, что Кэрос разговаривает. И смотрите, его теперь не остановить. Он даже, по-моему, на концертах стал говорить чего-то, да?
4: Не дай бог.
0: Не дай бог. Запрещено, да? В райдере этого нет, ему микрофон не ставят. Дорогие друзья, в общем-то, с представлением мы закончили.
6: Романа Емельянова представим, может?
0: Я уже представился, да? Сразу же. Я сразу сказал.
5: Человек, у которого есть потрясающая коллекция клетчатых рубашек, и не только. Роман Емельянов!
0: Спасибо, дорогие друзья! Давайте я напомню, что значит, нас можно смотреть, потому что сейчас уже вот время смотреть, потому что сейчас мы перейдем к представлению первого участника, первой участницы нашего музыкального конкурса.
5: А что лучше, один раз увидеть или 100 раз услышать?
0: А вот это мы сейчас и узнаем. Значит, зовут ее Лола Волошина.
4: Это он с Куртуковой переобщался.
0: Ей 26 лет. Из города Ростов-на-Дону. Она из музыкальной семьи. Бабушка певица, дедушка мультиинструменталист, папа барабанщик. Папа любит стучать. В 4 года девочку не взяли в музыкальный коллектив из-за отсутствия слуха и голоса. И вот она.
5: Это сюда.
0: Лола — автор слов и музыки своего конкурсного трека. Он был создан, когда девушка находилась в разрушительных отношениях.
4: Это было в 6.
0: Если моя песня станет для девочек поддержкой и толчком...
5: Тихо, все, гусары молчать.
3: Ладно, нам что, по 12 лет мы про это тоже будем шутить?
0: Чтобы уйти там и завязать, я точно стану счастливее, говорит Лола. Внимание на экраны, слушаем, смотрим внимательно. Первый участник нашего нового сезона музыкастинга.
7: Музыкастинг на новом.
8: Время сказочных историй подходит к концу, и уже не уснуть.

0: Музыкастинг на новом.
1: Первая участница первого полуфинала Лола Волошина. Сразу скажу, что, конечно, надо завязывать шнурочки на ботиночках, а не ботиночки на шнурочках. Но тогда бы не легло не бы.
2: Ботиночки на шнурочки.
1: Завяжу твои ботиночки на шнурочки.
2: Так
1: нельзя говорить, это не по-русски.
2: На шнурочки?
1: Ну, как, а как, да, я завяжу шнурки на твоих ботинках.
2: Ну да.
3: Не, но надо петь, я завяжу с музыкой.
1: Я завяжу ботинки на шнурки.
4: На проволоку можно.
2: Ну, может, она что-то другое имеет в виду.
1: Вот нет. Так Саша СТ начал свой спич по поводу этого.
4: В Америке драгдилеры так себя обозначают. Они завязывают ботиночки на шнурочки, на провода кидают. И, значит, это обозначает...
1: Серьезно?
4: Да.
1: А я думал, вот почему-то где-то я в Греции видел, вот висят ботинки. Нет. Это вот это?
4: Да,
1: обалдеть.
2: Она, может, связывает?
1: Да.
2: То есть не то, что она ему их завязывает, получается, а связывает.
3: Да, чтобы он упал. И типа, пошел и упал.
1: Давайте по существу. Кто хочет прокомментировать?
2: Я думаю, что я сидел и думал, а может быть, это настолько плохо, что хорошо?
4: Ну, знаете, вот сейчас... Отправляет в детский сад.
2: Типа сейчас как Саби вот делает. То есть она делает настолько вот плохой куплет, чтобы все об этом сказали, чтобы это вирусилось, и тем самым популяризирует песню. И сейчас так, ну, к этому мы пришли в музыке. Отвратительно, вообще ничего не слышу. Надеюсь, вы меня слышите. И, может быть, тут
1: шуршит. Что шуршит?
2: Тот же ход, что шуршит. Типа, завяжу ботиночки на шнурочки. То есть это настолько вот, как бы, эпик, что все будут майкой пипец отправлять друг другу, и песня будет популярна.
3: Если только так.
4: Как вариант.
3: Если только так.
1: Ну, я лично категорически против таких вещей, экспериментов с русским языком. Тут мне недавно сказали, мимо меня этот тренд прошел, есть какая-то песня, называется «Я тебя могну».
4: Да, потрясающая песня.
1: Я тебя могну.
2: Это чуть другое, это уже современный сленг.
1: Ну, это...
2: Это как шнурки в стакане.
1: Сленг должен оставаться за кадром творчества. Понимаешь, как мат, как еще что-то.
2: Почему шансон?
1: Я уверен в том, что это должно оставаться, потому что творчество должно быть еще и хранителем культуры.
2: Шансон?
1: А что шансон? Ну,
2: там же есть определенный сленг.
1: Ну, есть, слава богу, поэтому на новом радио он не играет.
3: Но «Я тебя могну» просто можно иронично воспринимать, ну, точнее, и нужно. Все ее как-то поют и танцуют просто через вот такую призму иронии. А вот это вот, где здесь иронию разглядеть?
2: Нет.
3: То есть это просто...
2: Ну, еще типа, как будто бы я, конечно, не... У нас тут не модный приговор, но мне кажется, для этой песни, тем более...
1: Судя по тому, как ты одет, да, у нас не модный приговор, да.
2: Ах, вы хорошие мои. Можно бы...
4: Скажи, йоу.
2: Хотелось Аври Лавинь немножечко.
1: Вот,
2: по внешнему увидеть, по образу артиста, которая, которая как девушка поддерживает таких же девчонок, она с ними вместе. А тут Аполлона 2020.
3: Ну, кстати, да, похоже.
1: Ну, то есть...
2: Вот тоже
1: вот ты... как-то вот так. Андрей, добавишь что-нибудь?
4: Да, ну, да нет, мне тоже, на самом деле, не знаю, мне кажется, как-то не особо мне это все зашло, и именно... Первый припев вообще какой-то два слова был.
5: Она его раз и закончила.
4: Потом что-то прибавилось вроде бы, потом все поняли, что-то происходит. Это странное решение на самом деле. Ну, не знаю, мне как-то не
2: образа было будто больше, чем содержание.
1: Окей, дорогие друзья, я понял. А вот, да, Кирилл
5: Калинин. Я последний. Я просто очень люблю русский язык.
2: Не надо ему давать микрофон.
5: Да надо. Училка русского по образованию здесь как бы единственный. И я бы не стал песни поп-артистов так серьезно оценивать. Потому что там, если взять песни и Санька, например... И мото, и не лето, там как бы наберется нормально, как
3: да
5: бы куча. Да, и там у Сережи Жукова ты звонишь ей домой, когда тебя рядом нет. Это был хит. Зато вы про это 10 минут уже говорите. Я считаю, что это фишка. Вот. Мне девушка понравилась, у нее был хороший голос.
4: Короче, что
5: мне
4: голос, да.
5: Зашел тембр. Тембр очень хороший.
4: Тембр хороший.
1: Друзья, я раскрою секрет. Там редакции Нового радио в дальней комнате отсюда открыли тотализатор, ставят на того, кто победит сегодня. А я вам хочу сказать. Всегда редакция отбирает, всегда до того, как ребята заходят в живую студию и выступают, все думают, вообще голоса будут распределяться как-то по-другому. Настолько интересно раскрывает именно сцена там, да, и иногда ты слушаешь файл одно, а когда ты еще и видишь картинку, совершенно другое ощущение. И это только первый участник нашего первого полуфинала. Особые аплодисменты человеку, сидящему за пультом, Данил Михайлов сегодня с нами. Он сейчас поставит короткую рекламочку, и мы вернемся и сразу познакомимся со вторым полуфиналистом.
0: Музыкастинг на новом. Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.

0: Новое радио. Музыкастинг. Полуфинал.
1: Вы слушаете Музыкастинг на новом радио, вы смотрите его в ВК-видео. Без паузы я сказал, в ВК-видео. Да, в ВК-видео, там можно посмотреть. И, конечно же, я напоминаю, что вы тоже должны делать какие-то заметочки на полях. Мы сейчас всем членам нашего жюри раздали ручки, для того, чтобы они... Ну, память-то у всех уже не очень. Да, в конце-то придется голосовать, поэтому оценочки какие-то там у себя выставляйте, дорогие друзья. Ну, а мы плавно переходим ко вторым нашим участникам. Почему во множественном числе? Потому что эта группа называются они «Вольные». Дуэт Данила Карзанова, ему 40, и Василия Шкивидорова, ему 39. Они с Сахалина. Данил был солистом хора Сретенского монастыря. В этом году открыл детскую музыкальную школу. Василий хотел стать нефтяником. Но что-то пошло не так. Музыка победила, и он стал финалистом шоу «Голос». Абсолютно все стихи к песням ребят пишет супруга одного из солистов.
2: Угадайте, кого?
1: Через постель, понимаете, да?
2: Ужас. И при этом группа называется «Вольные».
1: А песня называется «Радовать». Внимание на экран.
0: Музыкастинг на новом.

0: Музыкастинг. На новом.
1: Но мы хотим признаться, что ж уж скрывать, это мы с Артемом, да, просто перегримировали.
2: Артем вылитый просто, я не могу.
3: Хоть посмотрели, как я бы с волосами выглядел.
2: Так подожди, сейчас еще вырасту. Ты же теперь на этом...
3: Конечно.
2: Встал на эту дорожку.
3: А у тебя нет.
2: А у меня нет.
1: Годовщине отмены крепостного права посвящается группа «Вольные».
2: Скажи, пожалуйста, мы токсичное немножко шоу?
1: Мы искренние и честные. Ты можешь говорить все, что ты хочешь. Все, если у тебя токсичные мысли, давай вываливай.
4: И мысли тоже.
2: Я пока послушаю подводку.
1: Водки нет, просто послушай.
4: Давай, скажите уже.
3: Слушайте, ну нет, вообще, если вот отбросить токсичность, ребята нормальные. То есть у них чувствуется, они даже одинаковым голосом поют. То есть у них прям готовая группа. Но, конечно, это вот на аудиторию типа Алексея Гомана или куда-то туда.
2: Это «Чай вдвоем» 2026.
3: Да, то есть
5: День города.
3: День города.
5: И коллектив на День города.
3: Это любого. Что-то типа 45+, вот на эту так аудиторию МС, музыка.
1: Нам со звонком понравилось.
2: А выбираем первый и второй.
3: Перерывчик небольшой.
2: Молодец.
3: Да. Нет, песня хорошая, и ребята классные, но я не знаю, немножко не современные.
1: 45+, да. Андрей Звонки, давай.
6: Да, это для меня как раз песня. Подходит. Я так скажу, вокал прикольный, видно, что ребята классно поют, настроение какое-то создают.
2: Такой добрый.
6: Конкретно это, подожди. Нет, это...
3: Еще подожди пока.
6: Настроение есть, но песня, ну, правда, очень какая-то старомодная совсем, ну, не актуальная просто история.
5: Ну да, прям текст, мне такие тексты вообще прям
6: аранжировка и мелодия не очень,
5: конечно. Они ни о чем, ты не понимаешь, о чем песня.
6: Ни о чем,
5: там вот это облака, небеса.
2: Радовать.
6: Абсолютно. Просто такая ватная такая ванильная
5: какая-то история. Вот радовать день города, да.
1: Просто ребята, они из монастыря, они наполнены светом, они не испорчены, как мы с вами. Поэтому они стараются создавать...
5: А Саша с Вэлем.
1: Каково это такое, да, возможно. Нам, людям, испорченным современными трендами и современным языком.
6: Я не согласен. На самом деле, можно же нести свет и вот эту всю историю, но музыкально интереснее делать, конечно, по тексту и по музыке. При этом настроение такое сохранять.
1: Ну, наверное,
3: это ниша группа «Добро» уже заняла, поэтому...
2: Кстати, мы недавно обсуждали, что группа «Добро» вообще не добрая.
3: Да?
5: Почему?
2: Ну, а что?
4: Я всегда говорил, давай гаси их сами. Мы вместе выведем их.
2: Ну, зато давайте вот употребление словосочетания «святая вода» я в песне не слышал давно.
1: Ну да.
2: Поэтому нашу студию немножко...
1: Я видел, тебя немножко так корчить начало, когда это произошло.
6: Дымиться стал сразу.
2: Меня не могло, я у Матронушки был на днях, поэтому все спокойно. Но на самом деле, просто правда, как будто бы от музыкастинга мы ждем чуть другое. Это шоу не совсем про то, что ты только обладаешь голосовыми возможностями, да. Тут еще про в целом впечатление от увиденного.
6: Песню даже еще. Мы же конкретно песню обсуждаем.
3: Скажем так, мы уже
1: На самом деле я согласен, потому что песня такая, она вот прошла, и от нее ничего особо не осталось. Даже первое выступление, там я «Шнурочки» не забуду уже как бы, да. А тут,
6: «Шнурочки» не самые худшие оказались.
2: Я вот представляю, такой вот ребята с утра в 1+1 такие, и сейчас я хочу, и как они к этой песне будут подводить?
3: Ну мы же как-то к твоим подводим каждый раз.
2: Ну давай, подведи к поп-радио.
4: Потерпите 3 минуты, дальше Саша обычно такое.
2: Спасибо.
1: А жена ему то же самое говорит.
2: Сейчас плохо.
6: Нормально. Сейчас плохо.
3: Но 3 это уж типа...
2: 3 это ты уже нормально, это типа с прелюдией.
3: Нет, это вместе с кино в кино сходить.
1: Так, Дим, Филатов, скажешь что-нибудь?
6: Ну, текст, конечно, вот явно... Мужики, попробуйте сами пописать. Жены, это, конечно, все хорошо. Вот, ну, рифмы «меня-меня». Я понимаю, что у вас двое.
1: Кстати, Димка, вот сейчас... Мы забыли, кто песню написал. Это же важно. Супруга.
6: Поэтому это много объясняет, потому что он весь в рваных ранах, но очень радостный, что она у него есть.
2: А как думаешь, чья жена?
1: Это неважно. Это любая жена хотела бы, чтобы любой муж пел такие песни.
3: Ну, типа, да, кстати.
5: То есть понимаете, муж — это как нейросетка, через которую она...
1: Класс! Дима докопался до корня. Вот. Да, вот оно в чем.
2: Господа, а можно вставить?
1: Можно.
4: Да, конечно, сделаю это.
6: Тут одни мужики, кстати.
2: Да, одни мужики здесь.
6: Мужикастинг.
2: Вот, обратите внимание, опели тут для дам,
4: дождь,
2: как вы заметили, да? Роман.
1: Девчонки,
4: скажите, что они красивые люди, просто вот приятно посмотреть. Они вообще как нейронные такие, идеальные, красивые волосы. А что еще нужно, девчонки?
2: Просто отстанет меня, ничего
4: и
2: не
4: поют
2: спрашиваю.
4: Классно.
1: Скажи. Ладно, дорогие
6: мы,
1: друзья.
6: Мы, кстати, мы записывали хор Сретенского монастыря, и вот таких красивых людей я там не видел.
2: Я не согласен.
1: Тебе их не показывали.
2: прекрасные люди. Хор Сретенского монастыря.
7: Нет, они прекрасные люди. Ну,
2: все красивые.
7: Там, ну, там не было 30 кенов, знаешь, вот которые стоят.
2: Остановись.
1: Все, идем дальше. Дорогие друзья, я напоминаю, что нас можно смотреть благодаря ВК-видео и в нашем сообществе ВКонтакте. Вы можете комментировать происходящее, и членов жюри в том числе. И, конечно же, потом мы попросим вас проголосовать, потому что ваш голос тоже имеет большое значение. А мы переходим к участнице номер 3 первого полуфинала музыкастинга. Ксения Левчик. Музыкальный блогер. 19 лет. Она из Минска. Поет с раннего детства. В ее коллекции золотые и серебряные кнопки YouTube. Понимаете?
7: Когда это было?
2: Что это такое?
1: Это запрещенное.
3: Это мы не
1: вообще
3: знаем.
1: Нету,
3: да,
1: такой.
2: Вот YouTube, это вот.
3: Сразу же минус.
1: В Рутубе после пятого подписчика платиновую дают.
2: Только ВК-видео.
1: Только ВК-видео.
7: Ну, слушайте, редакторы у вас тоже, кстати, по текстам. С раннего детства. Ну,
2: Дим,
1: у всех было детство разное.
7: Разное? Ладно.
1: Вот у тебя с раннее было.
2: У него оно и осталось.
1: Мечта Ксюши — выйти в финал музыкастинга, чтобы песня нашла своего слушателя, а карьера певицы получила новый рывок. А тут тоже родственники приложили руку. Между прочим, аранжировку к треку создал папа исполнительницы. Песня называется «Ну, привет!» 2-0.
7: А, ну привет.
1: Ну привет. Ксения Левчик, внимание на экраны.
7: Ну здорово.
0: 2-0. Музыкастинг. Да? На новом.

0: Музыкастинг на новом.
1: Очень длинная песня, поэтому очень короткое обсуждение. Дорогие друзья, быстро включаемся, без разогрева.
2: Классная Артём Райсман. Фраза, ну привет, сколько зим, сколько лет. Надо вторую песню «Греча, какая встреча», я думаю.
3: Тогда. Чего пристали молодец, к тексту? Да что ж ты будешь с ними делать?
1: А чему текст пристать?
2: Текст чему? Слабый, слабый. Слушай, текст.
4: Ну давай так, по мне эта песня.
2: Метафор нет души каких-то конечной. Интересных. Нет метафор вообще,
4: ну,
2: никаких
4: как будто
2: прикольных.
4: Бы просто хорошая песня, которую папа сделали с дочкой. Да. Вот классно петь ее где-то там, опять же, на каких-то конкурсах.
2: Да.
4: Но как будто бы для песни на радиостанции еще нет.
1: А мне
4: вопрос,
1: кажется,
4: ответ.
1: Мне кажется, вот если по поводу текста, мне показалось, что просто, вот, во-первых, формат песни почти 4 минуты. Сегодня, да, мы короче, мы вернулись к временам Битлз, когда 2 минуты, 2,5 вполне достаточно. И мне показалось, что первая часть песни, и по тексту в том числе, была намного сильнее, чем вторая. Там уже начали там просто раскручивать уже, да. Уже одно по-другому, да, то есть там, и там как раз были какие-то метафоры, были интересные какие-то закрутки, я бы просто взял это все, резанул, пересократил, почистил бы, переписал, и, в принципе, в этой песне чего-то есть.
2: Давайте, вот до гудков все не оставить, забывать, потом что после гудков, да.
5: На гудки не забываем, бомба,
6: кстати. Это «Привет 2.0» все-таки. Это же «Привет 2.0».
2: «Привет 2.0»
6: то есть
2: был
6: первый «Привет» был лучше, наверняка. Ну,
5: «Привет 2.0» это про
1: Максим,
5: матч
1: Максим Леонид, «Спартак» «Зенит» в августе. Первый «Привет». Вообще, девчонки, ну, между прочим, 19 лет. И я хочу сказать, вот, если у нас токсичное шоу, я хочу сказать, что...
4: привет.
1: Ксения, а выглядишь ты, как будто ты нельзя намного так... старше.
6: Еще в латексе.
1: Ну, 19 лет, ну, блин, надо...
6: 19,5.
4: Это мейк. Я думал об этом, что зачем вот у нас и первая девушка, и вот сейчас Ксения пытается одеться вот как-то вот, да?
2: Вот так, так мужикастинг, вот они.
4: Вот, так, ну, мне кажется, это просто, ну, желание быть чуть взрослее, и все, не надо...
6: В ТЗ давали такое, там, ну, мужики придут.
5: А еще мы давно не слышали такой прием, как модуляция, например.
6: Да, кстати,
5: забытый.
6: Да, потом я услышал, думаю, ничего
1: себе. А просто песни короткие, и вы не успевают, аранжировщики говорят.
6: А что сделать за модуляцию? Я тебе Могну тоже модуляцию.
7: Не, надо сделать вот песню про Могну на 2 минуты, где модуляция будет на 2 минуте.
6: То есть, как бы, 2 по 2 минуты.
7: А модуляция просто прокачана для аранжировщиков,
6: каждый 15.
1: Интересно. Завтра в жюри девчонок позовем. Они нормально
4: а
1: обсуждают.
4: За что у нее
1: эти,
4: кнопки,
1: эти циничные сволочи, которые здесь сидят. Просто
6: где же у нее
1: невозможно.
6: Кнопка?
1: Где, вот, отключи микрофон, пожалуйста.
2: Не мне!
5: А там так работает, Роман. Значит, и тебе тоже придется.
1: Катастрофа. Дорогие друзья, смотрите и слушайте нас по радио. Смотрите ВК-видео и готовьтесь скоро голосовать. Мы преодолели экватор. Скоро нас ждет 4-й участник первого по полуфинала музыкастинга. Напомню, приз супер, жюри так себе. А у нас одна минута рекламы сейчас, да, прям одна.
4: Надо же заработать.
0: Музыкастинг. Полуфинал. На новом радио.
8: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
12: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
18: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
19: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
20: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
21: Новое радио. Музыкастинг. Полуфинал.
1: Первый полуфинал 9-го музыкастинга. Пока никому не удалось растопить вот так вот прям сердца нашего строгого сегодня жюри, которое даже не прикидывается добреньким. Может быть, это удастся Насте Гладилиной. Ей 21 год, она из Брянска. Закончила высшую школу экономики. Но в магистратуру пошла в Гнесинку. Выступала дуэтом с Егором Кридом.
4: Все.
1: Вообще, она выиграла. Обычно в анкетах о себе хорошее пишут, а тут она решила прям...
4: Скозырей.
5: Поэтому она и добавила там ремарку, что нет фото и видео.
1: Но никто не верит, потому что нет фото и видео.
5: Я тоже выступал с Кридом.
2: Там на сцене у них еще шаровая молния была, наверное.
1: Мечта всей жизни Насти, чтобы ее песни звучали на радио. Трек родился, когда девушка переживала свое первое расставание. Сначала она думала, что никогда никому не покажет слишком личную песню. Но ради музыкастинга можно открыть душу. Песня называется «Люблю».
7: Песня называется «Егор».
1: Люблю.
4: Наоборот,
1: «Горько».
4: «Горько».
21: На новом.

0: Музыкастинг на новом.
1: Ну ничего, ничего, эй, да?
2: Ну эй, что, дорогие ничего, друзья, Настя ничего. Гладилина выступила ну голос... под номером 4.
3: Уточни. Потрясающий голос.
1: Это песни всех участников, они не выпущены еще.
2: Да.
1: И их еще нету в сети.
2: Нет.
3: То есть если, их еще можно не выпустить.
4: Забираешься на этот трек?
1: Если, да.
2: Хочешь записать не выиграть, куплет, то да.
1: Нет, если не выиграет, если Зион не будет выпускать, то я бы с удовольствием выпустил забрал, песню да. Настя у себя на лейбле.
3: Классная даже с «Люблю» многократным.
1: Да, я знаю аудиторию.
4: Потому что эта песня лучше, чем его.
2: Мощнейшая. Слушай, Настя Гладилина еще не проиграла, а уже выиграла. А?
5: Да, на самом деле, очень рилсовая песня. Я сразу представляю себе, как делают под припев, там, когда момент расстались или, да, или потеряли да, там близких да, по какой-либо причине. И вот этот припев, и это просто там миллионы просмотров. Да.
3: Слушай, я считаю, что слово «люблю» надо запретить использовать в песнях сейчас.
4: Не забирай, когда половину песен надо из ротации нового радио убрать.
5: Слушай, Петриенко.
3: Но там «люблю» там меньше всего, потому что настолько избитое слово, особенно когда ее по 10 раз песни повторяешь, думаешь уже «люблю», это «любя», «люби»,
2: мы обсуждали
3: «любя».
2: Твой возраст перед этим. Да. Для тебя это избитое. А, да. А для человека в 19 лет
4: это откровение ее.
2: Это горячее, нет, это «люблю», свежее добыти, слово. Добыта.
1: Она думала, что никому не покажет эту песню. Представляете, какая,
4: так, насколько... это, что какая сила история нужна, чтобы такой поступок совершить? Девушка молодая, мне кажется, у нее все должно вообще получиться. И мурашки даже были. Молодец, Настя.
1: А я еще про одежду раз сегодня говорю.
3: Да.
1: Кстати, и элегантный.
5: Подожди, мы узнали, что у тебя лейбл есть, оказывается.
1: Да, Start Music.
5: Нет, Start Music. Настя, не соглашайся.
4: А зачем букву R обязательно в названии лейбла, Санек? Это какой-то вызов себе?
1: Это легкий ПТСМ. Филологический.
3: Но на самом деле я сделал некий факт-чекинг, она еще и с Нилетто пела. На...
2: Но тоже фото и видео нет.
3: Нет, кстати, вот это есть, между прочим, я даже посмотрел.
4: На OnlyFans, да.
3: Ну, слушай, мне очень понравился голос. Голос у нее шикарный.
1: Очень хороший.
3: Песню про «люблю-люблю» я вот не очень честно воспринимаю.
1: Не любишь? Нет, песню про «люблю-люблю» я не люблю.
3: Нет, просто смотри, вот слово «люблю» можно тысячу раз, тысячу раз
4: способом сказать. Это когда Нилетто, когда Нилетто на Зион приходил, Денис ему так же. Ты знаешь, я не очень люблю слово «лето», оно какое-то избитое.
5: Да. Не очень люблю слово «любимка».
1: Стойте, ну
3: вот да не очень люблю.
1: Вы это говорите, вот, типа, избитая, не избитая, 21 год человека, как она это чувствует, впервые испытала, как оно, как она молчать, им да, дышит, таком? Она, да, конечно, она хочет его снова и снова говорить.
2: А старперы запретили ей говорить слово «люблю».
1: Кто?
2: Старперы.
5: Да. А как тяжело продолжать любить, когда этого человека из школы уволили потом?
4: Физру некому вести, ребят.
2: Так, дорогие друзья.
1: С кем не бывало.
2: Значит, мы скоро к вам вернемся с очередным полуфиналистом, последним. Я напоминаю, что вы можете нас слушать на новом радио, смотреть в ВК-видео, комментировать, готовитесь голосовать. Я вам скоро напомню, какие призы и подарки ждут победителя. Победитель определится в следующий понедельник. А сегодня мы слушаем первых 5 полуфиналистов. И последний, завершающий, ждет нас после короткой рекламы.
0: Музыкастинг. Полуфинал. На новом радио.

0: Музыкастинг. Полуфинал.
1: Наш эксклюзивный партнер ВК-видео. Смотрите нас там. Скоро мы попросим и вас, дорогие друзья, и членов сегодняшней судейской коллегии проголосовать. Но пока мы не все видели и не все слышали. Я напоминаю, что именно та песня, с которой приходят к нам участники, претендует на победу и на огромное количество плюшек от нового радио и от наших партнеров лейбла Zion Music. Это замечательные призы, подарки, которые, между прочим, расширяются. Вот Саша СТ, уже одно из участников,
2: тоже расширяется.
1: Просто, да, предложил, если вдруг она не выиграет, если вдруг такое произойдет, выпустится у него
3: если
1: на лейбле.
3: Если
1: она захочет. Это вообще очень круто. Ну что ж, дорогие друзья, давайте познакомимся с нашим последним, пятым полуфиналистом, последним сегодня. Напомню, что полуфиналы будут идти вплоть до пятницы. Зовут его Хаким. А Хаким его зовут, потому что имя Акмали уже было занято. Хаким Акмалеев, 34 года. Автор-исполнитель из Москвы. Вайб Хакима. Постпанк, чай с молоком и шашлык.
2: Лучше. Прекрасно.
3: Отличный вайб.
2: Какой, да, шашлык, интересно.
1: Потом история. После такого вайба, да. Любит создавать хаос в музыкальных комбинациях, но в своей жизни четко раскладывает все до последней пылинки. Хаким не отдает предпочтение определенному стилю или звучанию. В процессе творчества слушает прежде всего себя. Песня называется «Яд». Внимание на экраны. Включайте ВК-видео. Делайте погромче новое радио.
0: Вот «Музыкастинг» на новом.

0: Музикастинг на новом.
1: Хороший.
2: Надо после шашлыка так?
3: Мне нравится без интро, сразу к делу человек.
4: И сразу закончил.
3: Да, и все, никому не напрягай.
4: И все.
1: Ну, давай.
3: Молодец.
2: Давай, слушайте, ну, мне очень понравился голос. У него очень прикольная манера, скажем так, да. То есть вот как раз, когда музыка очень мэчится с... Ты с образом человека.
1: Как ну, кстати,
2: ему, да, ему похоже, да, 34 года. То есть, по мне, ему, так, вот где он был последние лет 16, мне кажется, он там в холодильнике лежал. Разморозился. Вот, очень круто выглядит, ну, как бы, в своем стиле. И прикиньте, что будет, когда у него будет пубертат. Это же вообще...
3: Да. Ты думаешь, человек школу закончил только что?
2: Слушай, ну... Выглядит очень молодо, реально. Свежо,
3: и,
2: свежо.
3: Про вопрос, где он был, да, смотришь на анкету, я не знаком с этим парнем, да, но тут не написано ни про конкурс «Голос», ни про кнопки, ни про что, как будто он действительно ниоткуда появился, хотя какие-то задатки прикольные, и странно, что там, ну, нам на радио, короче, песни от него не присылали никогда.
1: А вот эта песня можно поставить на радио, новая?
3: Конечно. Да, мне кажется, что на новом радио такие себе, песни да, звучат, да.
2: Она форматная, радийная.
5: Ты бы сам выпустил такой трек у себя на лейбле?
1: Такой трек, да, да, мне кажется,
2: Саня уже второго забирает.
3: И Саня, у нас есть трек с Артемом, можно на... Я напоминаю, что главный партнер нашего конкурса Zion Music.
2: Нет, стой. Реклама чисто Саня.
1: Ты спросил, ну, мне кажется, просто это готовый музыкальный продукт.
2: Ну, там, нет, там готова, девушка тоже хорошая.
1: Да, да, да.
5: Манера, кстати, манера не уникальна, на мой взгляд.
2: Да-да-да, она в контексте, вот такой музыки нормально. Да,
3: за кадром, друзья, знаете, что происходило? Они обсуждали, что если отвернуться, это похоже на Ваню Дмитриенко. А я подумал, что если там Денис захочет пойти по пути там Андрея Разина и отправить...
2: Про музыку? Да нет.
3: Несколько Вань Дмитриенко по стране, как бы, то вполне это справится. Нет, если он постарается...
2: Ваня такой один, и такого быть не может.
1: Правильный ответ. Идите вот на Zion. Видите?
2: Да, правильно.
1: Какое там
2: идите
1: отношение? Zion. Кстати, он вам подходит. Кстати, смотри, он 34, выглядит молодо. Это же ваш стиль.
2: Да.
1: Да?
2: Как я прям.
1: Да.
3: Так, ну что, кто-нибудь хочет добавить про артиста?
6: Парень, на фоне остальных артистов, он, конечно, с точки зрения форматности наиболее выигрышно выглядит. Вот прям это прям то,
1: Кэрос
6: что на радио встало бы. Да.
1: Кэрос хотел сказать.
6: Пожалуйста, Дима.
1: Дима.
6: Лёш.
1: Лёш, давай.
5: Дим, просто ты сказал, что по поводу того, что встанет где-то...
3: Чего? И ты сразу, сказал,
2: Кэрос, и ты среагировал.
5: И сразу, да, давайте крайнюю нашли. На самом деле, да, похож он по голосу на Вадима Трека, тембр.
2: Не похож он.
5: Да, похож.
2: Не похож.
1: Никто еще не говорил.
5: На Ваню Дорна
1: классно.
5: Похож.
2: Вот. И музыкант испорченный Нарзаном уже.
5: Неважно. На самом деле, неплохой трек. Нормально, вполне. Вот. Но, может быть, и...
3: Лучше.
4: Может, и лучше.
3: Ну,
4: да, лучше.
3: Ну что ж, дорогие друзья, вернемся к шнурочкам, да, Димка, предлагаю?
5: Да нет, он просто говорит, неплохой трек, и смотрит в карточку, где Лола Волошина.
7: Я уже просто сложил все карточки, я уже помню, что, чего, зачем.
3: Дорогие друзья, сейчас, прежде чем мы уйдем на определенный и неопределенный срок, дадим вам подумать, проголосовать в нашем сообществе ВКонтакте, я хочу напомнить, что получит победитель музыкастинга. Напомню, что сегодня мы определяем одного единственного человека из этой пятерки, который отправится в финал, который состоится в следующий понедельник. А завтра, послезавтра и так всю неделю с понедельника по пятницу у нас полуфинал. И каждый день новые пятерки. Новое радио подарит победителю ротацию трека на новом радио. Включит в лайнап музыкального фестиваля новое радио Движ. Супер Движ в Лужниках, где там несколько сотен тысяч человек приходит ежегодно. А Zion Music, наш любимый партнеры, не только по этому конкурсу, но и по жизни. Идем много лет рядом, вместе. Профессиональную запись, аранжировку и релиз сингла на всех цифровых площадках. Промо и маркетинговую поддержку релиза песни. Муд-видео на выпущенный трек. И создание образа артиста совместно с продюсерами лейбла Zion Music.
1: Че творят?
3: Кто же победит сегодня? Я сразу скажу, вот с этой самой секунды я прошу всех участников жюри не обсуждать участников. Мне хотелось бы, чтобы... Мы сейчас уйдем на паузу, да, там чай, кофе, может, еще чего. И давайте говорить о чем угодно. О погоде, о природе, но не обсуждаем, чтобы каждый вернулся сюда в студию после этой паузы со своим собственным мнением. Мне кажется, так будет лучше, потому что вы все люди харизматичные, можете друг друга убедить. А этого бы не хотелось. Хотелось бы, чтобы вы проголосовали сердцем. Давайте вспомним всех наших пятерых участников первого полуфинала.
5: И сейчас, кстати, вот все смотрите. Поменяется.
3: Да, это наше любимое место. Когда ты смотришь выступление целиком от и до, а потом вдруг, когда ты смотришь короткую нарезочку, в ней вдруг тебе раскрывается что-то другое. Удивительное дело. Итак, вот наша сегодняшняя пятерка. Лола Волошина под номером 1.

0: Вот так, музыка. Когда слушаешь хуки, рядышком они стоят. Многое становится понятным, да? Ну что ж, дорогие друзья, мы с жюри удаляемся. Причем удаляемся надолго, минут на 15, мы 16-17 уйдем. А вы в это время бегом в наше сообщество ВКонтакте. Там вы можете проголосовать. Напомню, что у каждого из участников круглого стола, рыцарей круглого стола сегодняшнего будет по голосу. И вот вы как проголосуете, кто наберет по итогам голосования в сообществе наибольшее количество ваших голосов, тот получит один дополнительный балл. И иногда такое бывает, он становится решающим. Ну что ж, скоро снова услышимся. Это Музыкастинг, первый полуфинал.
1: Музыкастинг. Полуфинал.

0: Ваня Дмитриенко. Почерк.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

Лола Волошина, группа «Вольные», Ксения Левчик, Настя Гладилина, Хаким. Какое-то из этих имен мы с вами, ребятушки, сегодня запомним посерьезнее и поувереннее. Музыкастинг уже буквально через несколько минут в прямом эфире на Новом Радио.

0: Новое радио. Лейбл Zion Music представляют Музыкастинг. Полуфинал.
1: Передает новое радио, показывает наш эксклюзивный партнер ВК-видео. Вот эта замечательная статуэтка, которая стоит передо мной. Огромное количество плюшек от нового радио и нашего партнера Zion Music получит победитель музыкастинга, который определится в финале в следующий понедельник. С понедельника по пятницу уже нас ждет 5 пятерок полуфиналистов. И вот одна уже прошла через жерло суровой критики сегодняшнего жюри. Мы останавливаем голосование в ВКонтакте. Очень скоро я скажу, как распределились голоса, и мы перейдем к голосованию здесь, в студии. Давайте вспомним еще раз наших участников для того, чтобы освежить память.

0: Мюзикастинг.
1: А как проголосовали наши слушатели ВКонтакте? На последнем месте 6% голосов Лола Волошина «Завяжу». Чуть выше стоит Хаким с «Ядом», у него 8%, 27% Настя Гладилина «Люблю» и «О уникальный случай». Абсолютно равное количество голосов. И, соответственно, ну, будет справедливо, наверное, по одному голосу отдать этим участникам, по одному баллу. Группа «Вольный» и Ксения Левчик, они получают по...
2: Они прям до десятых по ровному,
3: получают,
2: да?
3: По баллу.
1: До, до одного голоса прям четко вообще.
4: Должна была эта шутка пройти, да?
1: Просто, да. Ну что ж, смотрите, я всегда прошу на этом этапе отложить 4 карточки в сторону и оставить одну у себя в руках, вот тот, за кого вы будете голосовать. Это очень важно, чтобы там не перебываться в воздухе по ходу, по дороге. Вот давайте, ребят, давайте. Хватит тасовать, Калинин. Уже ты должен был выбрать.
3: Да, муки до сих пор вот происходят в прямом эфире.
1: Ну что, пойдем по часовой стрелке. Денис Сатаров, лидер Zion Music, наш эксперт, человек, который понимает в музыке, понимает в шоу-бизнесе и, наверное, может расслышать хит, если он был сегодня.
4: Да, вопрос-то не только в хите. Мы же смотрим, как ты сказал, в целом на...
1: В целом, да.
4: В целом на все. А, чай с молоком и шашлык, Хаким, мой выбор.
1: Ну, коротко, лаконично. Да. И Хаким набирает один голос первый в сегодняшнем голосовании. Следующий у нас на очереди Кирилл Калинин.
3: Я предал себя, потому что я был уверен до последнего момента, что Хаким, потому что у него качающая песня, реально, он прикольный, самобытный, опытный парень. У него в глазах прям виден, что у него есть больший бэкграунд, чем у остальных. Но в последний момент я поменял на Настю. Но мне, это просто мои люди, которые... через такую боль могут показать людям свой внутренний мир. Это достойное уважение и понимание. Поэтому Настю поддержу. Она молодая, у нее все впереди. Настя молодец. Хаким тоже крутой.
1: Блин, Настя, прости, Гладилина, Хаким получает один голос. У нас пока полное равностояние.
5: Нет, все по-честному.
1: Все по-честному. Настя,
5: как будто бы ты под эту песню из Липецка уезжал, да, 25 лет?
1: Да. Под нее же и вернется. Артем Райтраум.
5: После финала музыкастинга. Короче, ну, опять же, я тоже думал между последними двумя. Я считаю, что это обе песни. И обе я бы мог поставить, допустим, в утреннем шоу 1 плюс 1. Но я тоже в последний момент передумал. У меня Настя.
1: Ничего себе, ничего себе.
4: Да не у Эстеп, артисты выводят.
1: Победитель батл-рэпа и фанат Олега Митяева проголосовали за одного того же исполнителя.
2: Вот и думаете, кто здесь фанат, а кто батл-рэпер, да?
1: Андрей Звонкий.
5: Обожаю.
6: Но у меня та же самая история. Я сомневался, точнее, между двумя последними артистами. Настя супер, Хаким классный. Я все-таки, наверное, выбираю Хакима, потому что такой музон мне просто ближе. Я, наверное, буду его слушать, сам бы слушал, поэтому вот Хаким.
2: Интрига!
1: Да, интрига! Хаким, вперед у нас вырывается Настя, супер. Настя и Хаким, и Саша СТ приступает
6: тоже. Выбирается.
7: Действительно, мы не зря слушаем еще отрывочки и дополнительный раз, потому что вот сейчас при прослушивании песня Хакима не вызвала у меня тех ощущений, которые она вызвала на фоне других участников, когда мы долго час сидели и слушали песни. И я сейчас, возможно, делаю шаг против себя, да, но и артист выиграет сегодня, выиграет музыкастинг и окажется на Зионе, но все-таки мечта всей жизни, чтобы ее песня звучала на радио, а музыкастинг это самый быстрый к этому путь, поэтому я голосую сердцем за песню Насти Гладильной, которая мне сегодня понравилась больше всего. И повторюсь, если не Зион, мы всегда ждем с распростертыми объятиями.
1: Анастасия вырывается вперед на один корпус. Ну,
8: да. Леша, я хотел бы сказать первое про всех, потому что, допустим, у Лолы Волошиной отличный тембр, просто
6: и текст.
8: Песня не та. Угу. Ну, то есть работать, в принципе, нормально можно. Ребята из группы «Вольные» определений тут много дали, хороших, я имею в виду таких. Праздник там и так далее, такой новый чай вдвоем. Вполне, почему нет? Просто надо...
1: Песня, новый которая, чай вдвоем.
8: Да, который зацепит, вот прям вот возьмет за душу вот этот вот контингент, и это будет просто шикарно, потому что ребят профессионалы. А дальше Ксения Левчик. Ну, я считаю, что надо попробовать обратиться еще к какому-нибудь аранжировщику.
1: К врачу?
8: Нет, к аранжировщику, и все получится, я думаю. Ну, то есть...
1: Сейчас там это папа. Сиди дома.
3: Вдруг батя качок. Да. Это Лёха, осторожнее.
8: Дальше хотел я... мне тоже понравилось, как и всем, в общем, Хаким и Я проголосовал за Настю, да.
1: Ты за Настю проголосовал?
8: Да.
4: С этого как бы... надо было начинать.
8: Нет, ну я просто к тому, что Хаким, он просто не показался мне более трушным. Ну, как бы вот это за правда. То есть панк такой вот, чувак выглядит.
5: Underground.
8: Да. Но по тому, как сделан артист, в общем, вот Настя поинтереснее.
4: Мужики.
1: Что скажешь? Дим, ну что, ты последний человек, который может внести интригу в голосование.
0: Ну, мы же договорились не менять не коней менять, на переправе. Да. Я про всех проходиться не буду, там Леха все
5: поэтому он за группу принципе, вольная.
0: Правильно сказал. А по поводу аранжировки, нормальная была аранжировка у Ксении Левчик. Мы же только одну песню слышали. Надо послушать там
4: альбом.
0: Все остальное, да, и поет она нормально. А, пацанам из группы «Вольный» отдельный респект. Я их видел на другом конкурсе, где мы тоже жюрили. Назывался «Клип Завод». Сережа Грей делал, когда они снимали много клипов, там за один день или за неделю, я уж не помню. И вот там тоже, вот что-то мне там в пацанах не хватило чуть-чуть для того, чтобы за них проголосовать. Но они точно оставили хорошее впечатление. Я их запомнил, по крайней мере. Сейчас я их сразу вспомнил. Песня была не эта, а другая, естественно. Вот, ну и отдельный респект за хор Сретенского монастыря. Я не знаю, вот который входил в состав, он пел, когда мы записывали или нет, по-моему, нет. Но пацаны там точно все профессионалы, и уж тем более странновато, что мы их судим, типа, а не они нас. Вот это вот удивительно.
4: Но это явно читать они умеют.
0: Двое, которые вышли в финал, вам всем очевидно, ну, в моей башке, я проголосовал за Настю Гладилину. Вот. Потому что я на самом деле, я и так хотел, но думал, что даже если все сейчас начнут топить за Хакима, я уверен был, что Сатаров проголосует, он так и проголосовал. Я удивлен в наших рэперах сегодняшних, которые такие: «Настя!
5: Настя!» Ну ты же когда рэперы говоришь на Хакима. Сашу, зачем смотришь? Причем тут Саша?
0: А я, ну, извини.
4: А ты не знаешь, куда он смотрит, он в очках.
5: Ты нас, рэперов, этим обижаешь вообще-то.
0: Я не буду вас, рэперов, больше
7: наваляем ему попозже.
0: Несмотря на то, что у Хакима вроде как форма песни, подача и все остальное, она более цельная. В контексте времени. Но, как правило, контекст времени, он очень сильно временный. Ограничен. Ну, то есть у него гораздо меньше... вот временный. Если он будет так продолжать, да, неизвестно, что через 3 года будет. У Насти Гладилиной эта песня могла выйти 10 лет назад и может выйти через 10 лет и оставит абсолютно такое же приятное ощущение. И плюс, правильно здесь кто-то сказал, я не помню, кто из вас, что потенциально вот эти вот миллионы рилсов, которые летят под плачущих девочек, я надеюсь, что Настя здесь вступит в битву с искусственным интеллектом и их победит, поэтому... Надеюсь, что у тебя все получится и твоя песня зазвучит на радио, но тебе еще предстоит финал, не забывай.
1: Со своей стороны хочу добавить, дорогие друзья, полуфиналисты, вы уже победители, 5000 заявок пришло в этом году, и оказаться в числе 25, которые вот выступают перед такой публикой, я имею в виду и всех наших слушателей, и зрителей, и, конечно, вот серьезных профессионалов, которые сейчас здесь находятся в студии, это уже большой приз, большой подарок, получить какие-то замечания, может быть, проделать работу над ошибками, потому что, на самом деле, на мой взгляд, на конкурс надо ходить не побеждать, на конкурс надо ходить за опытом, во-первых, за опытом для того, чтобы потренироваться, да, как бы мускулатуру. Потому что артист, он должен быть все время в форме, как спортсмен. А во-вторых, для того, чтобы получить от каких-то профессионалов, с которыми, может быть, тебя жизнь нигде никогда не столкнет, какой-то совет, да, и побеждают те, кто умеют эти советы и эту реакцию слушать. Не типа, а, вы ни хрена не понимаете, я пойду дальше буду. Это, кстати, тоже ход, можно сказать, вы ни хрена не понимаете, пойти дальше и действительно добиться успеха. Потому что творчество – вещь очень субъективная. Но я надеюсь, что вы какую-то пользу из сегодняшнего там мероприятия тоже получите. Я бы тоже проголосовал, я это делаю, за Настю Гладилину. Таким образом, у нас достаточно уверенная победа. Она набрала 6 очков из возможных 7, 8, 9, 10, из возможных 11, фактически, получается, потому что у нас 2 голоса поделились благодаря нашему голосованию ВКонтакте. Таким образом, мы имеем первого победителя первого полуфинала. Настя Гладилина.
4: Ура!
1: 21
4: Настя,
1: год.
4: Настя, поздравляю.
1: Из города Брянск.
8: Молодец.
1: И Настя, на самом деле, имеет достаточно неплохую фору, да, ведь есть такое понятие сетка, да, в теннисе, посев. Кому-то, у кого-то пауза есть между матчами, а кто-то играет каждый день, неудобное время, кому-то достают сразу сильные соперники. Благодаря тому, что Настя только сегодня вышла в финал, а финал через неделю, у Насти есть целая неделя, в отличие от, скажем, победителей пятницы, для того, чтобы проделать работу над ошибками, подобрать новый костюм, для того, чтобы номер в финале выглядел еще более убедительным. Спасибо всем участникам. Спасибо всем участникам, которые были здесь в студии. Спасибо всем, кто находился у микрофонов или смотрел нас в ВК-видео. Завтра в это же время, в 6 часов вечера, мы встречаемся для того, чтобы Ну, встретиться, познакомиться с новыми участниками, с новой пятеркой наших полуфиналистов. Как всегда, по традиции, мы с жюри отправляемся фотографироваться, а на новом радио звучит победитель. Настя Гладилина с песней «Люблю». Ура!
9: Ура! На новом.

0: Музыкастинг на новом. Новое радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз? Покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18:00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового.
1: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
5: 18+.
6: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
7: «Вокруг света» празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – «Эпоха открытий». Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Все. Вкладываешь в здоровье – в Сбере.
12: Это как?
11: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
12: Выгодно. Пошел оформлять.
11: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
10: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
13: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживали те. Новый сезон по четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница».
14: 16+.
15: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
16: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
17: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
18: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

как будто бы Робертом Майлзом немножечко повеяло. Кельвин Харрис и Элли Голдинг на новом радио. Данил Михайлов тоже на месте. Ну что, ребятушки, как вам первый эфир музыкастинга на этой неделе? Первый полуфинал, завтра второй, потом третий, четвертый, пятый. Ну и большой финал в следующий понедельник. В общем-то, проводить эту пятидневку классическую будем в сопровождении и наблюдая за рождением сверхновой звездочки. Так, что сейчас хотел сказать? Хотел сказать, что в обозримой перспективе звездочки очень даже узнаваемые. К ним скоро.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: В Красноярске полночь. Новое радио.
6: О, да, ребятушки, супер-супер-пупер, новинки, совсем свежак. Мы слушали в прошлом часе немного, ну и в позапрошлом, соответственно. А прямо сейчас артисты хорошо известные и очень даже любимые. 20 минут только музыка, принимай. На меня.

0: Пала и Дженни на новом радио. Данил Михайлов тоже здесь. Кстати, благодаря вот этим прекрасным исполнителям, погружаясь в тонкости румынского языка. В общем-то, Дракула на древнерумынском означает сын дракона. Ну и дракон, драк. А на современном румынском драк — это черт. Ну, в общем-то, не сказать, что очень уж далеко ушло, хотя, собственно, я думаю, кому-то одно, значит, один перевод покажется комплиментарным, а другой — оскорбительным. Все, на этом заканчиваю свой ликбез в румынске. Дальше к русскому, великому и могучему. После короткой паузы Мари Краймбри, Рене Лет, Дима Билан. Ну, в общем, все на месте.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит в

0: Клёвыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, трёп, шутки, гости. Выходное. Все это выходное. Выходное.
1: Субботы и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
0: Выходное. Обожаю все выходное.

0: начинается новый сезон.
1: Новое на новом.
2: Всем привет, это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловая». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам. Прямо сейчас, на новом радио.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дудь».
1: «Не дудь».
2: «Не дудь».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
3: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
3: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
3: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
3: Я не говорил такого.
1: Не дудь. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дудь.
2: 18+.
1: Реклама.
2: Реклама.
4: Топ покупок месяца.
5: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: JQJ7. Впечатлить друзей.
4: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.
2: Новое радио.

Попутно решил, значит, у искусственного интеллекта спросить разницу в цене на билеты эконом или же бизнес-класс. Ну, лечу, слушаю, значит, от Джонни, что-то прямо такой вот вопросик решил задать. И настолько наглые лжи я давным-давно не читал. Вот, пожалуйста, что он пишет нам, Ишечка. Москва-Стамбул, эконом от 8 тысяч рублей, бизнес от 20 тысяч рублей. Ха-ха-ха. А все, искусственный интеллект. Надо ему еще прокачиваться и прокачиваться. Новое радио, суперхиты и суперновинки. В ответе за них Данил Михайлов. Мое почтение.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 18+.
0: Час ночи в Красноярске.

Все так, ребяшки, в бесконечном количестве. 24 на 7. Обозримая перспектива. Нас порадует парочкой сюрпризов, очень даже неожиданных, которые мы называем «Магия радио». Магия радио.

Кайфовый трек у нас представлен как супер новинка. Это Камбулат Минаев на новом радио. При этом песня, ну, даже старше пресловутой шоколадки минаевской будет. Ей уже года 3, наверное. Ну, или около того. Вот, просто вовремя не была услышана и не подскочила, так сказать. Не вынырнула она из общего масштаба и общего пласта творчества. В общем, иногда новинка может быть и не совсем новой, но если ты ее слышишь впервые, то согласись, что же это, старинка, что ли? Шикарная песня, как, собственно, и все, что делаем мы здесь на новом радио. С любовью, если ты что-то делаешь, то это плохо не получится. Это же касается и нашего классного мультсериала. Обрати внимание.

0: Это что здесь? Бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам в 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
2: 18+.
3: Новое радио.
4: Новое радио.

Как наблюдательно заметили мои коллеги, есть треки сезонные, то есть композиции про лето иной раз зимой слушаются не очень органично. Vintage Culture Gaps на новом радио, мне кажется, это внесезонная композиция, которая, кстати говоря, и внесезонно служит подложкой для следующего поздравления. Друзья, Всемирный день учителя, Международный день врача, День работников уголовного розыска МВД Российской Федерации. Все эти замечательные люди, которые причастны к данным профессиям, сегодня отмечают свой праздник, ребятушки, от души. Присоединяюсь к хору поздравлений на ночь глядя. Красивого вечера. И пусть, ну, как минимум, День работников уголовного розыска проходит абсолютно спокойно.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Два ночи в Красноярске. Новое радио.
6: Новинки также в полном порядке. Так, важные праздники уже отметили. Это День учителя, День врача, День работников уголовного розыска. К неважным делай, сделай что-нибудь приятное для себя. Такое вот есть сегодня мероприятие. Вынь руки из-под одеяла. Хотя не вынимай.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

кричали громко чайки, и не случайно обречало бьют звон, как на чаке, и нас с тобой они качали.

Би-би-би-би-би, Селена Гомес на новом радио. Ребятушки, отчего-то я думал, что Гомес это, ну, прям вот, не знаю, топ-10 самых популярных фамилий на планете. А нет, отнюдь. Вот я прямо сейчас разбираюсь. В общем, если исключить китайцев, которые забирают первые 20 мест, то топ звучит следующим образом. Первое место Смит, второе место Гарсия, третье Родригес, далее Мартинес и на пятом месте Тейлор. Гомес не входит даже в сотню. Вот, ну да не суть. Моя же фамилия слишком известна, чтобы я ее называл. А псевдоним, пожалуйста, Данил Михайлов был новым за старшего до сего момента, ушел из Казерти.

раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: Всем привет! На связи мы, группа Five Star Family.
1: Слушайте наш совместный трек с Фарго «Перемотай».
2: И вспоминайте лучшие моменты жизни на волнах нового радио.

Новое радио «Изион Мьюзик» представляют. Мари Краймбери, Филатов и Карас, Сивиль Артика Асти, Лирик, Мэри Гу, Нилетто, Эсте, Клава Кока, Акмаль, Татьяна Куртукова, Денис Клявер, Игорь Николаев, 1+1. Продюсеры Роман Емельянов и Денис Сатаров. Они уже готовы выставить свои оценки. Ты тоже можешь повлиять на судьбу конкурсантов. С 5 по 9 октября в 18.00. Музыкастинг. Полуфинал. Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте muz.nuradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: Поторопитесь. Реклама. Реклама.
1: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
2: Новое радио.

0: полчаса.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
2: Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек?
1: Новая музыкальная игра нового радио.
2: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
3: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
4: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Новое радио. Новое радио.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л, номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание.
1: Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров.
0: С 5 по 9 октября полуфиналы.
1: 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового.
0: Подробности на сайте muz.nuradio.ru.
1: Партнер трансляции ВК-видео.